0: может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
1: Находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, «Он откроет сердце наше Торой Своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле Его и служить Ему полным сердцем». Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения. То есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающим келим, приходящими свыше. И свойство зейранпин, из которого исходит хасадим. И зейранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которой является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
0: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» в имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» — «Эй», «Вав» — «Эй». Где «Юд» — это «Хохма», первое «Эй» — это «Бина», и они происходят от свойства «Зеранпин», называемого «Хесед», получающий хасадим. А также малхут происходит.

0: мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека». Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келим, в которых светит свет Хасадим. Также продолжить в свойство Малхут, которая называется дочь, что является получающими келим, в которые светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
1: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства сын и дочь, то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет Хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство на Киеву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Кей, потому что продолжение света в свойство Вав-Кей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Кей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас, то есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся», что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
0: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление для того, чтобы

0: не было стыда при получении блага и наслаждения. Произошло сокращение и скрытие. Так что свет не видим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, который может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которой человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижения им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания. То есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания. В то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений. Но выше солнца есть обновление.
1: И следует понять, что означает «солнце» в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, «со светом встает злодей, губит бедного и неимущего». Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет. И смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце. То есть знание. В то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание — выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, который называется «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа, выше знания, должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
0: И это, как сказано, поколение уходит, и поколение приходит, а земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит, и поколение приходит в духовной работе, означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания тело на это не согласно. И оно стоит и ждет. Когда же он достигнет состояния, что тело поймет это? А иначе он не способен выполнять святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа, в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа «подъем шхины из праха». То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
1: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там. Если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
2: Меня впечатлило
0: в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
1: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь в этой статье слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это. Поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые килим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
0: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
1: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом, эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет. Тогда как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наше желание, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарование, и предыдущее наполнение. То есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
0: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
1: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего. Желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с Ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся высшим светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
0: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим, называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. Это женское свойство нуху, получающее отдающего. И оно называется свойство малху, последней буквы «Хей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, которая указывает на буквы «Вав» «Хей» имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» «Хей» «Вав» «Хей», где «Юд» — это хохма, первое «Хей» — это бина, и они происходят из свойства зарампи, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от буквы «Юд» «Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить дочь благодаря своей работе, свойство «сын» и «дочь», такой человек называется восполнивший святое имя. Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен. ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить Святое Имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Эй, называемое Хохма и Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которая рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими Келим, в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойство Малхут, называемое дочь, что является получающими Келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил Накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, Накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавхей, потому что продолжение света в свойстве Хасадим зависит от действий нижних, и в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
1: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме и Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер, или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия. Добрые дела. И в мере, в которой Зеранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара. Что они будут соответствовать Хохме и Бине? Хохме и Бина называются Аба Ваима, а Зеранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква. Мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бааль Сулам пишет в предисловии к учению десяти сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить келим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. Они так находятся перед глазами. Тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зеранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Абавыиму, как написано, в будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Есть такое условие в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходят к исправлению, к конечному исправлению?
0: Какая здесь связь с Амалека и Исраэлем?
1: Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем, в нашем процессе, когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйн Соф. Это называется первое состояние, Алеф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимон. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и кли вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь, на ступени Авиюд де Шорош. Что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефеша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хисарона нам не хватает. А и чтобы создать этот хисарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хисароном, в нашем желании. Это что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. От кануна субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве и слиянии. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением келим. Когда связь между кли и светом разбивается, разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается. И тогда в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это Лев-Эвен, Амалек, змей, три нечистые клипот, неважно, как это называть. Тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано. Что я написал?
3: Нога.
1: Нога. Крепат нога. А тут буква Айн зачем-то. Я, видимо, думаю, в слове зла там есть буква Айн. Нога. Да. Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру. Где находится точка выбора?
0: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, в котором ты называешь выбор.
1: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
0: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое. Мне выглядит одинаково. На этом написано зло, на этом написано добро. Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу, нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, а это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее ты не знаешь, что? Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что это предпочтительнее, чем что-то другое, так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение, и в соответствии с неудачей, ощущение, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца, соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света есть тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание. Но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны и войны завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, который облачается на ступень бесконечности.
1: Когда мы говорим «слияние», мы имеем в виду цель творения?
0: Цель творения — слиться с ним, верно?
1: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
0: Насладить состояние — это состояние. А слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свое творение.
1: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
0: Еще раз.
1: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
0: Замысел творения, может быть, ты имеешь в виду? Ну, смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины. Это из писем. Текст есть, да, книга? На 101-й странице «Каббала для начинающих».
1: «Каббала для начинающих», страница 101.
0: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желание, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Исраэль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Исраэль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И Кучебриху — Творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим, мы состоим из двух составляющих, из тела и души, чтобы душе удостоиться еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи, живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень, которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. И вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
1: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. И, по сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло. Правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание к нему, беру мысль к нему, получается сейчас какую-то связь между мной и им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он.
0: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
1: Я спрашиваю.
0: Ну, то поэтому есть очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума, есть знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет кли, нового кли, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь кли, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее. Левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать. Потому что ты все еще не находишься на этой ступени. Поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198 страница открывается, мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
3: Куфнуней.
0: 155 пункт, предисловие к тест. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, однако кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепится к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно. Как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда. Пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не пришел к окончательному исправлению. Что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
1: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
0: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условия, каббалисты их описывают. Во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
1: Теперь мой вопрос как бы... Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает к этапу подготовки сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял за что держаться. То есть, как сказано, что все твои силы делай. Группа свет, возвращающий к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
0: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учат означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаницы. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Я пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал докторат, и работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем бет-кнессет в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно, по отношению к следующей ступени, мы чувствуем. Поэтому она и называется «следующей ступени». Где написано про обратную сторону Ахураим? Про Ахав Высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
4: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
5: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
4: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. Это слияние, являющееся состоянием лишма. Благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
5: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, ну и так далее, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные. Действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли. Какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так, то что значит со стороны? Откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел, какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого его выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить, и так, и иначе. Но если все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
4: О сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние, и это состояние лишма, благодаря чему удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
5: В Творце, источник жизни.
4: А когда есть явное управление, нет места выбору.
5: То есть если перед человеком открыто управление, вся реальность, все творение, все функционирует согласно внутренней программе и плану, то нас как бы тут и нет.
4: И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся свойством суда, Вейнаим.
5: Что это значит? Что поэтому, именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать. Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что. С помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии, тождественно.
4: И вследствие этого возникло скрытие.
5: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
4: То есть чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток высшим.
5: За счет чего дают нам свободу воли и выбор? Нам дают ощущение, мысль, что Высший, то есть духовный мир, не только что его нету, но так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть и сделать из них человека и дать им выбор, именно этим людям дают скрытие. Начало этого скрытия мы сейчас ощущаем. Как? Каждый хочет что-то добиться чего-то в жизни, из чего-то неизвестного. Это значит, что над ним есть уже скрытие. То есть уже Ахаб Высшего, то есть высшая ступень. Ахаб называется вот нижний наш слой. Начинает работать с нами таким образом, что он начинает нас тянуть за счет скрытия. И есть, да, недостаток, потребность какая-то высшим.
4: И нету высшего гадлута.
5: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
4: Да.
5: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
4: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
5: Так ты ощущаешь? Не что-то там такое.
4: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
5: Так выглядит нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Со специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
4: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
5: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору, заповедь и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то он начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
4: И тогда есть место для выбора. То есть, что нижний должен сказать, что все скрытие, которое он ощущает, а это потому, что высший сократил себя ради нижнего.
5: Это значит, в чем выбор? Прийти к состоянию, когда ты поймешь, что сокращение, вот это состояние путающее, пустое, для того, чтобы дать тебе выбор. И тогда есть место для выбора. То есть нижний.

0: И так он это и стоит, что, что, не, да, что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению, там действительно все это безжизненно в высшем. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает. Преодолевает что? Это называется, ты кричал то туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за закон такие, как бы я буду учиться в группе с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий, то, что ты делаешь в группе, почему в группе, но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы и говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих килим, чтобы он мог получать свет, поскольку его килим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что Творец Высший должен скрывать себя. И поэтому у Нижнего появляется место сказать, что сказать, у Высшего нет ничего. И это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желания от других себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой. То, что поднимает нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к высшему называется подъем ман. И за счет этого высший, что высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
1: И понятие подъема — это когда Высший может показать Нижнему достоинство и наслаждение, заключенные в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к Нижнему, получается, что он поднимает гальгальтоэнам Нижнего именно тем действием, что Нижний видит достоинство Высшего. Получается, что Нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
2: Мадригот.
0: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгальтейнам, Зарампин и Малхут, Ахаб. Так устроен нижний и выше также устроен. Выше спускает свой ахаб Зарампин и Малхут внутрь нижнего и делает их так, как будто бы они пусты, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгальта и Найм называются килим отдачи. Ахаб называются получающими килим. Так. Зачем Высший делает так, что его ахаб будет пустым? Чтобы нижний исправил свои килим. Гальгальтейнайм. Что ахаб Высшего находится в Гальгальтейнайм Нижнем. Что такое отдающий килим? Отдающий килим, я ничего не хочу. Я ничего не хочу, я не вижу, что Нижний пуст. То есть пустота Нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои Гальгальтейнайм. Потому что в начальном состоянии, в первом состоянии Гальгальтейнайм мы испорчены. Испорчены. Так? и я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающие келем. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец.

0: Хесед, исправление Кораном, тогда пустота Высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает Нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя. Что мы должны поощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь, вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе Ахаб Высшего. Сейчас ты должен не убирать это ощущение, не убирать это ощущение, а ты должен добавить усилия. Почему написано, что в твоих силах делать, делай? Что ты должен сейчас добавить себе келим и кораны, силы, которые даже в этом состоянии, в котором ты сейчас ощущаешь, что нет ничего в Высшем, ты начнешь ощущать, что в нем есть все. Совершенство. Нет недостатка ни в чем. Не то, что нет недостатка ни в чем, что я как бы настолько я умер, и мне уже ничего не важно. Нет, а нет недостатка ни в чем. Это значит, что Высшее — это добро, в нем есть все. То есть вот из этого блага и всего хорошего нет недостатка ни в чем. Тогда следующий этап сейчас вооружиться силами, которые исправят тебе это состояние до уровня Хафец Хесед Высшего. И если ты это сделаешь, тогда что происходит дальше? И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании и чувствует, что потому что нет у него соответствующих килим, чтобы мог получить свет, потому что его килим, а не получать, а не отдавать. И он жалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя, и поэтому Нижний может злословить, и это называется подъем мана. Ты над этим работаешь, получаешь силы, и с помощью этого Высший поднимает свой Ахаб. А вопрос подъема, что Высший может показать Нижнему свет и наслаждение, которое есть в килим Ахаба, который Высший может раскрыть. И тогда по отношению к Нижнему получается, что он поднимает Гальгальт Эйнайм Нижнего. Видишь, вот Гальгальт Эйнайм Нижнего вместе с Ахабом Высшего. И это тем, что уже Нижний видит все достоинства Высшего. То есть Нижний поднимается с Ахапом Высшего. Вот и все.
1: И в таком состоянии могу получить горючее от себя?
0: Ты сам вообще не можешь взять энергию. Кто ты такой? Откуда ты это все возьмешь? Ты находишься на нижней ступени. Ты хочешь подняться на более высокую ступень, ты должен получить добавку, дополнение и желаний, и экранов, исправлений. Так ведь? В чем разница между маленьким и большим? Да, не хватает, что массы немножко или мозгов не хватает, да, не достает. Маленькому ребенку не дают сил. Почему? У него нет разума, он может нанести себе вред. Больше добавляют ему сил, добавляют разум. Еще силы, еще разум. Если есть что-то одно без другого, то это нехорошо. Правильно? То же самое здесь. Ты получил сейчас добавку сил, отрицательных сил от Высшего, да, неисправленные желания тем, что он скрыл себя. Ты сейчас должен получить от него же также и свет, исправить вот эти пустые килимы. Но тогда ты будешь равен тождественным Высшему. А если ты ничего не сделаешь, а пошел спать, пока состояние не исправится, оно не исправится. Но именно тем, что ты находишься в состоянии таком вот, да, как будто у тебя воздух спустили. Ты обязан обратиться к группе, к учебе, все эти действия, которые могут тебе помочь. Это называется добрые дела, поступки. Что такое действие, которое приводит тебя к добру? А другого выхода нет. Внутри себя ты никогда это не найдешь, этих сил.
1: Если я сейчас на подъеме, мне дают падение, чтобы я продвинулся, чтобы не оставался на подъеме. Потому что если я на подъеме, то не хочу продвигаться, но в падении у меня нет сил.
0: Никогда ты не должен просить падений. Ты должен стремиться только лишь к цели. А в каком состоянии тебя приведут, подъем-падение, это не важно. Это согласно состоянию твоей души, о чем ты не знаешь. В соответствии с этим дают тебе состояние одно за другим.
1: Получается, так или иначе, у меня нет горючего своего, я должен его получить от окружения. Так откуда приходит лолишма? Я как бы хочу духовного в себе.
0: Где свобода выбора? Нет, нет, там в конце что-то, да. Ну, уже там, в итоге. А статья «Свобода воли», страница 205, там, что он там в конце пишет? Книга «Каббала для начинающих».
1: На 205-й. «Каббала для начинающих», 205-я страница.
0: Ну вот, смотри, в конце 205-й страницы, поэтому... Поэтому старающиеся во все дни жизни своей всякий раз выбирать лучшее окружение, а не достойны похвалы и вознаграждения, и тут же... Ну, ладно, неважно. То есть... Есть только один, единственный выбор, о чем мы говорили. Выбирать каждый раз лучшее окружение. То есть книги, авторы... то, что называется учеба и группа, где каждый раз они будут давать тебе добрые мысли, будут направлять тебя на цель, будут давать тебе энергию. У тебя нет никакого другого выбора. Почему? Ну, это я уже объяснил. Объясню еще раз. Потому что мы там, в первом состоянии, в третьем состоянии, все связаны вместе, как один человек с одним сердцем, в единую душу, а потом уже душа делится на 600 тысяч частей. Да, 600 тысяч частей. Но там-то мы уже включены вместе. Ты можешь получать вот эту добавку, желание, добавку сил только свыше. Притягивай свет свыше. Дают тебе рекомендацию, совет. Как? С помощью группы. Почему группы? А что есть в группе? Да, я был бы один человек во всем мире. Но потому что ты связан с еще душами, они находятся рядом с тобой. Ты можешь отсюда, здесь, на уровне этого мира, получать силы и за связи, в которой ты находишься с ними вместе. За счет этого ты притягиваешь от них, ты притягиваешь дополнительные желания, дополнительные силы, потому что там-то вы вместе. Это уже вот эти общие силы. Поэтому ты через них можешь именно в твоей на личной части, когда ты в падении, от них получать эти дополнительные силы. Поэтому весь наш выбор, смотри, что он пишет. Прилагающий усилия все дни своей жизни, должен только искать лучшего окружения. И этим он реализует свой свободный выбор. Нечего тебе больше делать по жизни. Каждый раз бежать из этого собрания насмешников, клоунов, и искать, где сидят мудрецы.
1: Как я могу получить помощь от группы, из моих отношений с Творцом? Что мне нужно раскрывать? Что именно за отношения должны быть?
0: Ну, ты спрашиваешь уже о технике, как искать группу. Это целая наука. Каббалисты всегда учились в группах. А у нас есть целая наука о том, как... Нам нужно вести себя в группах. И у Раби Шимона, и у Арию, и ученики группы Рамхаля, Большая Матова, да, в его хедере, Коцк. У нас есть много примеров. Есть у тебя тут, открывай. Да, его содержание, группа как фактор достижения духовного. 111 страница, да? У тебя целая глава 50-60 страниц, которые говорят только об этом. Все статьи, которые говорят тебе, как ты должен вести себя с группой, как ты должен способствовать поддерживать группе и строить ее правильным образом, а потом получать в состоянии слабости, да, как ты находишься, да, как вот он тут описывает вот его состояние, как ты можешь получать от них силы. А группа обязана поставлять тебе силы. Но без этого нечего делать. Почему мы организуем группы? Что, просто так поддерживать друг друга? Просто, чтобы были счастливы? Нет. Или чтобы не разбежались там, типа того, что «ребята, давайте». С какой стати? Это духовный момент. Совсем другая цель тут. Это духовное. Только ради того, чтобы получать силы для духовного продвижения. Ну, еще поговорим об этом. Ну, ладно. Ну, продолжаем.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Так, сейчас
1: учеба с товарищами. Вести будет 5:24.
2: Дорогие любимые друзья, давайте все направим наши намерения перед уроком. Вместе будем в совместном требовании, чтобы Творец нас соединил, смягчил сердца товарищей, чтобы направил с любовью наш крик, нашу молитву, чтобы мы были за товарищами, за товарищей, не за себя, чтобы были в радости, что мы поднимаемся только в святости и прилепляемся, сливаемся с Творцом.
1: Да, хаверим, мы сегодня учили потрясающую тему, что Творец нуждается в человеке, то есть нашего участия для того, чтобы восполнить процесс творения, исправление. Это участие называется родить сына и дочь в духовной работе. Мы сегодня хотим выяснить, углубиться в эту тему, то, как через объединение между нами, через требования, как мы восполняем исправление творения. Сейчас будем читать первоисточники, где Рабаш нам объясняет, что это за духовное состояние, которое называется порождение отца, сына и дочери в духовной работе. Первая цитата. После того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется, что он родил сына, то есть мужскую часть, то есть достиг отдающих келим, что называется, что удостоился исправления творения, что является хеседом, то есть работать на Творца отдающими келим, которые приходят свыше. Это состояние зерампин, откуда исходит хасадим, и зерампин называется мужская часть, дающая хасадим. И получается, что подготовка называется отцом, а подготовка к чему-то называется причиной, а результат называется результатом следствия. Это значит, что порождает мальчика, мужчину. То есть желание отдачи, то есть исправление творения, с помощью чего они могут получать добро и наслаждение. И получается, что после того, как есть у него сын, который называется исправлением творения, наступает время, когда человек должен постараться и достичь цели творения. А это желание его наслаждать свои творения, что называется, что свет идет сверху вниз, то есть нижний является уже получающим, а это называется, что сейчас рождается дочь. То есть тот, кто получает свет цели творения, а это уже нуква, женская часть, получающая от дающего, и это называется уже малхут. Нижняя гей, последняя гей имени Авая.
3: Асагат келим де ашпа зе толада веникра бен.
2: Достижение отдающих келим — это порождение, называется сыном, работа по подготовке называется отцом. И только с помощью этого исправления мы создаем кли, достойное получения добра и наслаждения. Как происходит эта работа? Где она происходит? Можно ли выполнить эту работу без окружения, без группы? Мы выясним это сейчас между нами на активном семинаре. Вопрос на семинар. Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? 6 минут на семинар, пожалуйста.
1: Ну, то, что он пишет, что сын — это исправление отдающих килим, получил сейчас желание отдачи, исправление творения, и тогда он может получать добро и наслаждение, а это уже дочь, свет цели творения, а это уже исправление, да, получающих килим.
2: И тогда он порождает новые свойства, которые не находятся в нашей природе, а только в духовной.
1: Исправление мы делаем в группе с книгами, с товарищами. Все действия, что мы делаем, мы притягиваем свет и совершаем исправление.
2: Да, свет в конечном счете — это то, что, по сути дела, приходит вследствие требования человека. И должно быть по-настоящему требование в направлении отдачи, и тогда свет может работать и строить в нем прежде всего отдающий килим, возможность быть на самом деле в свойстве отдачи. Это называется захар, мужская часть, или сын. И вследствие этого он может прийти к исправлению своих получающих килим. Это уже называется дочерью. Только если он выполняет эти оба действия, называется, что он выполняет действия цели творения.
1: И Раф сказал на уроке, что у человека нет никакого действия, кроме единственного действия — «выбери жизнь». Ну да, это и ради товарища, и это и центр десятки также. Это связь между нами.
2: Да, в десятке мы порождаем также и отдающий, и получающий килим. Если мы посмотрим это в отношении исправления снизу вверх, мы прежде всего обретаем отдающий килим отдачи ради отдачи, то, что называется захар, мужской частью, а затем, после того, как мы обрели экран и отдающий килим, мы присоединяем получающий килим, и тогда это получение ради отдачи. Это две ступени.
1: И так же, как Рав сказал, все в скрытии, все духовные ступени, они похожи друг на друга, да, как он описывает это, и все это в скрытии. И один из признаков тем, что ты недоволен, ну, что-то не так. И тогда ты приходишь в группу, совершаешь все эти малые действия или большие действия, и продвигаешься так вот в скрытии.
2: Так что называется, что в десятке мы порождаем дочь и сына? Сына и дочь. И, по всей видимости, мы для этого должны в такой мере соединиться, когда у нас уже есть одно кли отдачи общее, и мы исправляем там все больше наши ступени разобщения до такого уровня, когда мы уже по-настоящему находимся в таком слиянии, когда поверх всего усиливающегося разделения, и когда у нас уже нет никакой проблемы. Где он писал, Рабаш, об этом в конце статьи, когда его уже не интересует, что он работает в состоянии праха, потому что у него нет разницы, когда он весь ради отдачи, он не измеряет, какой вкус у него есть в работе. Он верит, что Творец как раз наслаждается работой по нашему объединению, и в этом весь наш расчет с наслаждением Творца, а не собственным наслаждением.
1: Тогда начинаем действовать, жить вне собственного желания, а уже в общем желании, в центре десятки.
2: Да, эта работа, она непростая и нелегкая. Это против нашей природы, и здесь только один выбор — выбрать группу окружения, чтобы получить от нее горючее.
1: И Бааль Сулям тоже пишет, что вся связь между отдельным человеком и группой — это там как бы две заповеди. Получение и отдачи. И тогда вся связь твоя с окружением всегда и в отдаче, и в получении. И тут мы хотим зафиксировать все эти отношения так, чтобы Творец выстроил в нас отдающий келим. И стараемся совершать такие действия. Отсюда приходим к необходимости. А необходимость в том, что может пробудить в нас общую молитву, потому что мы понимаем, где мы должны быть. И этим мы пробуждаем свет, который, собственно, совершает все эти изменения.
2: Именно так. И Рав сказал, и тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Лехаим.
1: Процесс исправления непрост. Рав учит нас тому, что, в принципе, мы, когда стоим перед следующей ступенью, никогда не можем видеть, что там находится. У нас не хватит никогда мозгов, чтобы видеть, что там на следующей ступени. Поэтому это вводит нас в смятение. Как же мы можем продвигаться в исправлениях? Сейчас мы посмотрим клип Рава, который объясняет нам характер работы, хотя мы находимся в состоянии полного непонимания и неизвестности следующей ступени. Итак, клип номер один.
2: В работе, как бы правое и левое, добро и зло, это может видеть человек задним числом, но это ничего не мешает, потому что я не знаю, что будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи, то есть это мысли, неважно, что в состоянии работы, я должен не должен смотреть на добро и зло, да? Теперь как на этапе подготовки я беру свое желание к нему, связываю отношения свои с ним. Я не знаю, есть у меня что, наслаждение во время подготовки? Я должен благословлять, я должен сказать...
1: Ты не должен ничего, если ты говоришь, что я должен, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что ты должен и что тебе нужно? Так тут есть вещь очень простая. Есть только единственная сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя есть мозги и знания заранее, как идти с одного состояния к другому, но это понятно каждому, что этого нет. Как вот сейчас я тебе объясняю, первый раз, когда ты это слышишь, так ты будешь слышать первый раз каждый раз о том состоянии, в которое ты еще не вошел. Потому что нет у тебя еще пока кли, нового кли. Ты не знаешь, как оно устроено, как его исправлять, как его наполнять светом. И так на каждой ступени. Да, с левой стороны, с левой линии получать кли, потом с правой исправлять, а потом среднее. Поэтому всегда так, левая, правая, среднее. Никогда ты не можешь знать заранее, что делать. Потому что ты еще не находишься на этой ступени. Это называется ступенями. Лестница, то, чего ты не постиг, у тебя этого у тебя нет.
4: Хаверим, кам памим не
2: сидим. Друзья, сколько раз мы пытались все узнать разумом, проходить и понимать состояние, что такое добро, что такое зло, что такое правая линия, что такое левая. Сейчас в этом отрывке Рав ясно сказал нам, что нельзя все знать заранее. С помощью разума мы не можем прийти к следующему состоянию. И в одиночку это не работает. Но когда мы приходим как раз к этой точке, что мы не можем продолжать работать в нашем разуме, именно в этой точке начинается настоящая работа. Так, друзья, давайте объединимся все вместе, потому что только вследствие нашего объединения мы можем что-то сделать. Так давайте обнимем сердца товарищей и из объединения ответим на следующий вопрос. Из объединения, не из разума. Так вопрос на семинар такой, что является правильным путем перейти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. Еще раз. Что является правильным путем? Пройти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. 6 минут, пожалуйста.
1: Да, в этом контексте Раф объяснил, что такое Тора скрытая. То, что скрыто от нас, и мы действительно не знаем, что есть следующая ступень, высший разум, и нижним разумом мы не можем это постичь, высший разум. Поэтому то, что мы должны делать, это только просто поместить себя в группу, под воздействие света, под воздействие Творца, и вот эта группа через ее установки, ее поведение будет настраивать тебя и направлять на то, чтобы расти и постигать высший разум. Как ребенок, который не знает, ну я не знаю, какой пример дать, да, что будет там с ним через 5 лет. Но он находится в школе, есть учительница, учебники есть, так он растет. Так мы растем в окружении, со светом, с Творцом, который внутри всего этого.
2: Да, и наш разум не может нам помочь в этом. Здесь я должен это постепенно пройти, все эти чувства, потому что мы находимся перед высшей ступенью. И единственное, что на самом деле, как Михаил упомянул, это выбрать жизнь в группе. И делать действия там, где льет дождь, и делать действия ради обвинения в десятки, держаться книг нашего учителя, насколько это возможно.
1: И то, как сейчас товарищ говорил, так очень красиво, и напомнил, что вся цель семинара и выяснений, которые мы сейчас проводим, это прийти к состоянию, что через объединение как раз выяснять все эти вещи, а не то, что там каждый сам по себе. Это как раз и есть то самое направление, по которому мы должны выяснять наша учеба, каждое действие, которое мы делаем, для того, чтобы была максимальная польза. Вот эта вот полноценная связь, да, откуда мы можем черпать и отсюда действовать.
2: Да, правильный путь — это все, что ты думаешь правильным делать сегодня, делай. И не откладывать это на завтра.
1: Мы каждый раз слушаем и говорим о том, что свет — то, что нас разбивает, то, что нас исправляет, то, что наполняет нас. Мы должны в каждом действии помнить, какова наша цель. И чтобы достичь эту цель, можно только с помощью света и требовать его.
2: Как бы человек также должен прийти к осознанию того, что только свет может это сделать. То есть это действие тоже не может быть автоматическим. Но человек должен, по сути дела, прийти к потребности в том, что это сила, которая на самом деле может действовать, исправлять и продвигать нас как группу. Как бы нужно это требовать в качестве группы и чувствовать эту потребность вместе.
1: Да, и нам надо помнить, что все состояния — это состояние совершенное. Творец дает нам точно то состояние, которое нам необходимо сейчас, в десятке, и как раз перед конгрессом.
2: Да, и Раф очень красиво это начертил на доске с Ахапом Высшего, как он облачается в Гальгальту и Наим Нижнего. И как Ахап Высшего дает человеку ощущение пустоты, то, чего ему не достает, и благодаря тому, что дает ему эту пустоту, он, по сути дела, заставляет нижнего искать наполнение, где он его может найти высшим. И наш высший — это десятка, это творец, это группа. И мы должны помнить, что все наши недостатки, вот эти пустые, мы получаем все хиссароны только из нашего объединения, из группы, из нашего общества.
1: Мне кажется, что вследствие того, что все говорят, будет хороший итог тому, что Иуда нам организует третью ночь, да, на Конгрессе. Это будет практически.
2: Что является правильным путем пройти из состояния в состояние на духовном пути в десятке. Но и вчера я очень впечатлился объяснением Рава в отношении того, что как бы не как бы, что есть скачок между одним состоянием и другим духовным. В этом все дело. Поэтому и разум здесь не может работать, потому что разум линеарен, а состояния, они не последовательные. Поэтому не логично то, что требуется от человека делать. Поэтому есть только воздействие высшей силы на человека.
0: Анахну куляну бне адам, бне арегеш.
1: Мы все люди, да, мы все суть ощущающие. Мы учили и также поняли, что через разум у нас не получится ничего. Невозможно постичь что-то через нашу логику и здравый смысл. Он целиком полностью эгоистичный. Тогда что нам остается? Чувство. Так как же работать с ощущениями? Как правильно работать с ощущениями? Я часто слышал от товарищей, что, как они говорили, как я могу передать чувство? Как я могу сказать, что я ощущаю? Так какие ощущения мы ищем? А над каким ощущением надо работать? И Рав учит нас, что нам нужно работать только над желанием к цели, стремиться к этому, к тому, что нас учит каббалист. Клип номер два. Давайте посмотрим вместе.
2: У тебя нет. Как все-таки продвигаемся тогда? Так у нас есть очень простое решение. Цвет, как мы изучаем через 4 стадии прямого света, который создал свет, создал клей, дал ему все свойства, а затем делает то, что хочет с этим клей, от плохого к хорошему. А этот цвет мы хотим, чтобы он продолжил работать на нем. Нет здесь никакого другого решения. Поэтому... Откройте на 198-й странице, мы все время к этому возвращаемся. Да? 155-й пункт. Согласно этому нужно спросить, почему обязали каббалиста каждого человека, каждого изучать науку каббала. Но есть в этом очень великая вещь, стоящая опубликования, потому что есть чудесное средство для занимающихся наукой каббала, хотя и не понимают то, что изучают, не требуют понятия, только желать, стремиться. Если есть стремление, хорошо, а если нет, что же делать? Да? Но из стремления и сильного желания понять то, что изучают, они пробуждают на себя окружающие их души света.
1: Дорогие хаверим, в предисловии к учению 10 сферот есть пункт 155. И... По-видимому, это и есть самая важная основа в науке Каббала, потому что каббалисты во всех своих поколениях постигли и ощущали духовное Творца и передали нам все, что не постигли, и чисто естественно, в силу нашей природы, мы не можем понимать то, что они написали. И поэтому В этой методике потрясающей есть сила, которая ждет и ожидает их только одного от нас — стремление к желанию переживать то, что нам каббалисты написали. А мы удостоились огромного подарка в этом поколении, что у нас есть товарищи во всем мировом кли, просто воины потрясающие, которые дни и ночи проводят только в том, чтобы реализовать вот этот самый важный шаг ради всего мира, ради всего мира. Весь мир — это наша душа, душа, которую создал Творец. И поэтому мы ради всех делаем эту работу, и мы на правильном пути вместе. И вместе мы это сделаем, мы принесем это стремление. Каждый вложит свое зернышко в центр, и с помощью Творца мы реализуем только вместе. В 155-м пункте мои товарищи, да, попросили как бы написать, сочинить, да, написать музыку, песню, да, на 155-й пункт. Я сказал, ну это невозможно, как это, как я это сделаю? Я сказал, что я постараюсь, я обратился к Творцу, попросил помощи, это то, что Творец мне дал. И я надеюсь, что вам это понравится. Ну, а если не понравится, то мы как-то среди всяких нот будем настраиваться на такую очень важную вещь. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Но есть в этом вещь великая, о которой надо рассказать, потому что есть чудесные средства для тех, кто занимается наукой каббала. И хотя они не понимают то, что они изучают, но в силу желания и сильного стремления понять то, что изучают, пробуждают на себя окружающие света, света окружающих душу. Ну, давайте теперь песню послушаем.

0: Дорогие друзья, подруги, прежде чем мы завершим, мы вместе прочитаем Таилим 150-й. Благословите Творца, благословите святость Его, благословите в небесах Его, благословите в могуществе Его, благословите, как величина Его мощи, трубя в шафар и играя на киноре, в танце, играя на тимпанах. Играйте в этих звуках. Любая душа благослови Творца. Благословите Творца. Лихаим Небарух.
1: Спасибо, Петах Тикве 24. Перейдем к следующей части урока.

0: Учение 10 сферот. Мы сейчас будем учить учение 10 сферот Рабашем. Будем читать учение 10 сферот, второй том, пятая часть, страница 342, Шин Мем Бет, Оргними, 43 пункт. И начинается с этого. И то, что называют его Вак Хохма. Давай сначала прочитаем учение 10 сферот, второй том, пятая часть, 340-я страница, 43 пункт, Ари, 43 пункт. А сейчас, теперь, вторая стадия, она проста. Ибо снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хохме, бине и хеседе, но мати в гвуре, и не мати в тиферете, мати в нецах, не мати в год, мати в есод, и не мати, то есть отсутствует, нет, в малхут. А затем все это повторяется, как и в начале. А теперь урок с Рабашем.
1: Пхинабет, которая находится в клее кетера, и она соединилась с Гимель Дейт Лапшут, и из нее вышла ступень света
2: Келид Хохма
1: для кли хохмы.
2: Лохен.
1: Поэтому в участии пхинебет дает лапшут облачение, которое осталось в клей, в клей хохмы, не спеши, помогает этой ступени, которая вышла на бет авиюта, которая в клей кетера десак, помогает ей, чтобы не считаться свойством ВАК, потому что есть в пхине бет кетера включение гимель облачения. Тогда как в бине Даб
2: зивук
1: происходит зивук
2: дебейс
1: зивук дебет
2: дебейс пхинот шел зон
1: двух свойств зон пхинебет в Неи Гимель. Мы должны начать со страницы 342, первая колонка, со слов «Изон Клибины». Страница 342, первая колонка, и зон Клибины. До этого мы учили, что в Парцуфе Саак, в котором было решимо в Кликетера от Гимельбет. И Гимельбет совершили зивук на ступень света, который вышел для Кли Хохмы. А затем очистилось также и Бет Кли Хохмы, и осталось Алев, ступень, которая вышла на Пхину Алев, тоже осталась в Кли Хохмы. И он говорит, что от Гимел Кли Кетера, который называется Захар, это уровень Пхины Захары, который вышел в Кли Хохмы, а Бета Виюта — это часть ступени Нуквы, которая спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, хотя мы учили в Парцуфе Ап, что был Зивук в Кли Хохмы, на уровень Бет для Бины, и это называется порождением, Вак, Негар. Здесь это называется, что остается в Гар. Во-первых, потому что здесь происходит от Гимел Дейт Лапшут, а там был только Бет Дейт Лапшут. И также Пхина Бета Виюта, которая спустилась вниз, поскольку в Кли Хохмы осталось решимо Бедит Лапшут, которое было в Парцуфе Ап. Это помогает ей, чтобы удерживать решимо Пхину Бет, это свойство Гар. Это объяснение, которое он говорит, что решимо, которое есть в Кли Хохмы, решимо Бины, это в чем-то помогает? Тогда почему не помогает то же самое в Кли Бины, которая есть в Парцуфе Ап, то, что осталось от Парцуфа Гальгальты? Но если я скажу там, Бет была включена в Гимель, получается это объяснение, не больше. Там было так же. Но если разница, включается ли Бет в Гимель, это причина? Нет, это вторая причина. Я повторяю еще раз. На странице 342, строчка, которая начинается со слов о том, что его называют Вак Хохмы, кого? Гимель Дейт Лапшут. Это из-за света, из-за Хорраим, света Хохмы, которая в рожь, которые властвуют наверху, чтобы они давали только лишь вак, только хасадим. И потому его порождение, которое есть в Парцуфе, то есть есть Кли Хохмы, тоже считается вак, как и он сам. Почему? Поскольку приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких ахураев, а ему нужна хохма, а хохма не светит. Поэтому

0: В то время, когда был, приходил свет в Хохму, тогда Хохма давала только свое собственное свечение Бине и все еще давала семь светов. Он объясняет, что значит только свое, что она очистилась от Гимел Дейт Лапшут до Бе Дейт Лапшут. И был совершен зивук на Двепхин Бет, и уровень Бет был дан Бине. Только что зивук, который был совершен высшим и дает нижнему, называется ВАК этой ступени. Поэтому тогда Бина получила ВАК этой ступени, которая называется ВАК Захара. Да, ВАК Захара. Что такое Захар? Не облачение, то есть авиют. Это называется Захар, по имени света. В отличие от этого, что там есть и Никива. Что такое Никива там? Свойство Гар. Какое свойство Гар? Гар в Пхинебет. Почему он называется Никива? Потому что это только Решимо. Поэтому он записывает, что Бет — это Гар. Тогда как Захар — это Вак. А что есть? Есть преимущество в нем. Есть то, чего нет в Никиве, и наоборот. Поэтому он называется Захар, не Свет. Но Пхинавак, потому что это порождение от Высшего. А Решимобет, я считаю его, что это Пхинагар. И называю его Никива, потому что в нем нет света, как у Захара. А затем мы учили, что Кли Хохмы очистилась от Бет до Алиф. И дало Алиф, что называется «семь сыновей», Клибины. А теперь перейдем к нашему, к тому, что у нас, к Парцуфу Сак. Парцуфи Сак. В Кликетера был Гимель Бет. А здесь я не могу сказать, что Гимель очистилась, как в Парцуфе Ап, где в Кликухма Гимель очистилась и стала Бет. И у него есть две Пхин Бет. Почему я не могу так сказать? Он говорит там, что и Далит, которая есть в Кликетера, де Аб, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель. Почему? Потому что нет пхины Далит Авиют на все, во всем уровне. Вся Авиют Далия тянется от Гимель, поэтому Далит Дейт Лапшут не может очиститься, прежде чем очистился Гимель де Авиют. И по этой причине мы обязаны сказать, что в Парцуфе Сак, который является Гимель Дейт Лапшут, нет Гимель Дейт Лапшут во всей ступени. И также Гимель Дейт Лапшут не может очиститься, пока не очистится Бейт Лапшут Кликетера. Поэтому, когда мы говорим, что происходит зевок на Кликетера, на ступени Бейт, здесь была ступень Гимель Бейт. Точно так же, как Кликетер. И эта ступень перешла в Клихохмы, и в ней тоже различаются Захар, который приходит от Вак, Гимель Дейт Лапшут, и Бет, которая приходит от Бет Авиют. Хотя я должен сказать, что не ступень Вак, тем не менее, здесь я говорю, что я говорю, это трудно. Что он хочет сказать, что здесь есть Гар? Так пусть это будет Гар. Или вопрос в том, что если там я говорю Вак де Захара и Бет де Виют, это не Кива, то здесь будет еще меньше, чем там. Это мы увидим потом.
1: Что такое Бет Никива? Это Гар или Вак?
0: Об этом он ничего не говорит. Как в Парцуфе Ап, Вак, написано прямо Вак. Уровень, который выходит, называется Вак. И там он не уточняет, как здесь Вак де Захар, Вак де Никива. Там Вак де Захар, включение уровня света называется Вак де Захар. Свет, который называется Захар, это свойство ВАК, потому что он приходит как порождение от тех, кто порождает. Тогда как здесь, я говорю, называется ВАК, и у нас

0: тоже называется Ва. Только Бет, как Бет называется Бет. Он не говорит Гар или Ва просто так. И здесь он должен был сказать, что он говорит просто Бина, но это тоже Гар, как и будет Кликетер. Он говорит, что это помогло ей остаться, чтобы она осталась, чтобы она не была порождением, так скажем, чтобы не стала порождением. Почему? Чтобы не была порождением. Это мне очень трудно. Почему? Почему я не говорю, что Бет Дит Лапшут поможет Парцуфе Аб для Клибины, чтобы не остаться порождением? Почему я говорю, что там Вак? Там был звук на Бета Виюта, как и здесь, на Бета Виюта. И я говорю, что уровень называется Вак. Почему я не скажу, что Бет Дит Лапшут, которая осталась мне, это свойство Гар, поможет ей остаться в Пхене Бины и не будет называться Вак? Я хотел объяснить, потому что здесь бета-вьют имеет гимель дейт лапшут, поэтому не говори, что это помогает. Если это помогает, почему так не получается там? Да. Скажи так, поскольку здесь есть гимель бет, поэтому он помогает этим бет. Если это здесь объяснить. Но ты не можешь сказать это как дополнительный пункт. Видишь, это не помогает. Только что. То, что помогает, только сила Гимель Бет. Это он не отвечает. Не отвечает.
1: Дорогие хаверы, несколько сообщений. Так, завтра мы начинаем новый этап в нашей учебе. Мы начинаем изучать введение в науку Каббала. Я напоминаю, что тот опрос, который мы сделали по всему мировому кли, выяснилось, что большая часть товарищей предпочли бы на второй части учения 10 сферат больше изучать по уроке Рава, поэтому, начиная с завтрашнего дня, на этой неделе, мы делаем новый пайлот изучения науки, введения в науку Каббала из уроков, которые Рав проводил еще на улице Райнес в 2001 году. Это будет сочетаться с трансляции, также семинарами. Там будут такие достаточно длительные фрагменты урока. Там Рав больше изучал строение высших миров. Это все на основе введения наук Каббала. А нам это не важно, мы будем получать цвета в любом виде. А Тес Рабаша мы не откажемся, но мы потом будем периодически включать это. Еще к Тес Рабаша мы еще будем добавлять следующее. Теперь то, что касается Конгресса десяток, да, в добрый час. Это на сайте Конгресса convention.cli.one. Мы заполнили сайт всем. Там есть все. Дополнение к подробному расписанию. И там же есть учебные материалы, песни и ноты. Добавили еще первые источники, касающихся трапез, важности тиш, да, тех, кто товарищи хотели готовить, что был тиш, 50 клипов Рава, которые были на трапезах последний год, особые такие клипы, и кульминация — это готовые лайнапы, которые помогут десяткам, которые еще не смогли сделать свои лайнапы, да, выстроить какие-то, чтобы время было более насыщенным. Есть лайнап на тему Ешиват Хаверим, величие учителей, трапезы, еще другие лайнапы. Также найдете еще и документ, пустой документ, но с четким вообще строением, как выстроить лайнап для того, кому еще нужна эта помощь. Все есть на сайте. И последнее важно. На протяжении всего конгресса мы хотим как бы следить за этим исключительностью этого конгресса. Все, каждая десятка работает только с собой. собой, с тем, что происходит с ней. Поэтому на этом конгрессе мы не перемешиваемся с другими десятками. Нет никаких общих мероприятий, ни трапез общих, ни собрание товарищей. Это не то, что мы навязываем, но цель этого как раз уточнить нашу работу именно в каждой десятке. Это и есть сердцевина конгресса. Да, в этом особенность этого конгресса. И удачи всем нам. Да поможет нам Творец. И теперь споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие
0: друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано, «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его, сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он исполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба Ве Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения — то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благое наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
2: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они, со своей стороны, готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающий келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которое состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих килим наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах. И сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах. То есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
2: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы. То есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить выше знания, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
2: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль ха-Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торой своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство Зейранпин, из которого исходят хасадим, и Зейранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
2: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы Вав Эй в имени Авая, так как имя Авая — это буквы Юд Эй, Вав Эй, где Юд — это хохма, первое Эй — это бина, и они происходят от свойства Зеранпин, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от букв Юд Хей, когда она получает хохму, которая называется дочь. Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства сын и дочь, такой человек называется восполнившим свое святое имя. Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца», что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся дающими келим, в которых светит свет Хасадим. Также продолжить в свойство Малхут, которое называется дочь, что является получающими келим, в которые светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
0: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства сын и дочь, то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет Хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство на киву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Кей, потому что продолжение света в свойство Вав-Кей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Хей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас. То есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся». Что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
2: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет невидим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, которое может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которой человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижения им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания. То есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания. В то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений, но выше солнца есть обновление.
0: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет. И смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце. То есть знание. В то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание, выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, который называется «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа выше знания должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
2: И это, как сказано, поколение уходит и поколение приходит, а земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит и поколение приходит в духовной работе. означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания, тело на это не согласно. И оно стоит и ждет, когда же он достигнет состояния, что тело поймет это. А иначе он не способен выполнять святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа, в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
0: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
1: Меня впечатлило
2: в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
0: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это, поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые килим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
2: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом — эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет.
2: Тогда
0: как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наше желание, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
2: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
0: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего. Желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с Ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся Высшим Светом, и тогда входим в совершенство и Вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
2: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим. Называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий. Садим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. Это женское свойство нуква, получающее отдающего. И оно называется свойство малху, последней буквы «Хей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» «Хей» имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» «Хей» «Вав» «Хей», где «Юд» — это хохма, первое «Хей» — это бина, и они происходят из свойства зарампи, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от буквы «Юд-Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить дочь благодаря своей работе, свойство «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнивший святое имя». Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Эй, называемое Хохмай-Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которой рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими келим. в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойства Малхут, называемые дочь, что является получающими Келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет Хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил Накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, Накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавхей, потому что продолжение света в свойстве Хасадим зависит от действий нижних, и в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
0: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме.

0: А нижние – это Зеранпин и Малхут. То есть это наши действия, добрые дела. И в мире, в которой Зеранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара. Что они будут соответствовать Хохме и Бине? Хохме и Бина называются Аба Ваима, а Зеранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква. Мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бааль Сулам пишет в предисловии к учению Десяти Сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить Келим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. Они так находятся перед глазами. Тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зеранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Аба Ваима, как написано: «В будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг». Есть такое условие в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходят к исправлению, к конечному исправлению?
1: Какая здесь связь с Амалека и Исраэлем?
0: Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем, в нашем процессе, когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйнсоф. Это называется первое состояние, Алеф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимон. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и Кли вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь на ступени Авиюд де Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефиша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хисарона нам не хватает. А чтобы создать этот хисарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хисароном, в нашем желании. То, что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. От кануна субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве их слияния. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением келим. когда

0: связь между клей и светом разбивается. Разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается. И тогда в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это левеэвен, амалек, змей, три нечистые клипот, неважно, как это называть, тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую, и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано. Что я написал? Нога. Клипат нога. А тут буква «Айн» зачем-то... Я, видимо, думаю, в слове «зла» там есть буква «н». Много. Да. Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру? Где находится точка выбора?
1: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, в котором ты называешь выбор.
0: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
1: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое. Мне выглядит одинаково. На этом написано «зло», на этом написано «добро». Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу, нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее ты не знаешь, то... Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что... Это предпочтительнее, чем что-то другое. Так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение и в соответствии с неудачей, ощущение, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца, соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света есть тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание. Но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны и войны завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, которая облачается на ступень бесконечности.
0: Когда мы говорим слияние, мы имеем в виду цель творения?
1: Цель творения — слиться с ним, верно?
0: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
1: Насладить состояние — это состояние. А слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свое творение.
0: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
1: Еще раз.
0: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
1: Замысел творения, может быть, ты имеешь в виду. Смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины. Это из писем. Текст есть, да, книга? На 101 странице «Каббала для начинающих».
0: «Каббала для начинающих», страница 101.
1: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желание, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Израиль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Израиль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И кучебриху — Творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим, мы состоим из двух составляющих, из тела и души, чтобы душе удостоиться, еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи, живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень, которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. И вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
0: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. И, по сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло. Правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание к нему, беру мысль к нему, получается сейчас какую-то связь между мной и им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он.
1: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
0: Я спрашиваю.
1: Ну, поэтому есть... Очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума, есть знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет кли, нового кли, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь кли, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее. Левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать. Потому что ты все еще не находишься на этой ступени. Поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198 страница открывается, мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
2: Куфнуней...
1: 155 пункт, предисловие к тест. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, однако кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепится к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно. Как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда. Пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не его пришел к окончательному исправлению. Что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
0: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
1: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условие, каббалисты их описывают. Во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Теперь мой вопрос как бы... Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает к этапу подготовки сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял, за что держаться. То есть, как сказано, что все твои силы делай. Группа свет, возвращающий к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
1: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учит означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаниц. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал докторат, и работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем Бет-Кнессет, в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно. По отношению к следующей ступени мы чувствуем. Поэтому она и называется «следующей ступени». Где написано про обратную сторону Ахураим? Про Ахаб Высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
3: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
4: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
3: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. это слияние, являющееся состоянием лишма. Благодаря этому удостаивается быть слиянием с источником жизни.
4: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, ну и так далее, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные, действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли, какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так, то что значит со стороны, откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел, какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить. И так, и иначе. Но если и все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
3: О сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние, и это состояние лишма, благодаря чему удостаивается быть слиянием с источником жизни.
4: В Творце, источник жизни.
3: А когда есть явное управление, нет места выбору.
4: То есть если перед человеком открытое управление, вся реальность, все творение, все функционирует согласно внутренней программе и плану, то нас как бы тут и нет.
3: И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся свойством суда, Вейнаим.
4: Что это значит? Что поэтому, именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать. Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что, с помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии, тождественно.
3: И вследствие этого возникло скрытие.
4: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
3: То есть чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток в высшем.
4: За счет чего дают нам свободу воли и выбор? Нам дают ощущение, мысль, что высший, то есть духовный мир, не только что его нету, но так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть и сделать из них человека и дать им выбор, именно этим людям дают скрытие. Начало этого скрытия мы сейчас ощущаем. Как? Каждый хочет что-то добиться чего-то в жизни, из чего-то неизвестного. Это значит, что над ним есть уже скрытие. То есть уже ахап высшего, то есть высшая ступень, ахап называется вот нижний наш слой, начинает работать с нами таким образом, что он начинает нас тянуть за счет скрытия. И есть, да, недостаток, потребность какая-то в высшем.
3: И нету высшего гадлута.
4: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
3: Да.
4: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
3: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
4: Так ты ощущаешь? Не что-то там такое.
3: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
4: Так выглядит нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Что специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
3: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
4: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору, заповедь и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то он начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
3: И тогда есть место для выбора. То есть, что нижний должен сказать, что все скрытие, которое он ощущает, а это потому, что высший сократил себя ради нижнего.
4: Это значит, в чем выбор? Прийти к состоянию, когда ты поймешь, что сокращение, вот это состояние путающее, пустое, для того, чтобы дать тебе выбор. И тогда есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, ну, должен сказать, это прийти к такому пониманию. Не то, что ты там языком будешь болтать. Нет, это должно что-то стоить, это должно прийти к такому состоянию в сердце и в разуме, что вот это скрытие, которое он ощущает, потому что высший скрыл себя, сократил себя специально ради тебя, тебе же на пользу. Это называется Исраэль, которого изгнали, Шхину вместе с ними. То есть Шхина — это высший уровень ступени. То, как ты это ощущаешь, это все в изгнании. Что какой вкус она вкушает, ощущает по отношению к высшему, чего стоит высший, да? Так он и говорит, это и есть высший, так он это и стоит. Потому что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению, там действительно все это безжизненно в высшем. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает. Преодолевает что? Это называется, ты кричал туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за закон такие, как бы я буду учиться в группе с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий. То, что ты делаешь в группе, почему в группе? Но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы. И говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих келим, чтобы он мог получать свет, поскольку его келим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что творец высший должен скрывать себя. И поэтому у нижнего появляется место сказать, что сказать, у высшего нет ничего. И это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желание от других себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой. То, что поднимает нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к высшему называется подъем ман. И за счет этого высший, что высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
3: И понятие подъема — это когда Высший может показать нижнему достоинство и наслаждение, заключенное в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к нижнему, получается, что он поднимает гальгальтойнам нижнего именно тем действием, что нижний видит достоинство Высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
2: Мадригот.
4: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгальтейнам, Зарампин и Малхут, Ахаб. Так устроен нижний, и высший также устроен. Высший спускает свой ахаб, Зарампин и Малхут внутрь нижнего и делает их так, как будто бы они пусты, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгальта и Найм называются килим отдачи. Ахаб называются получающими килим. Так, зачем Высший делает так, что его ахаб будет пустым? Чтобы нижний исправил свои килим. Гальгальтейнайм, что ахаб Высшего находится в Гальгальтейнайм Нижнего. Что такое отдающий килим? Отдающий килим, я ничего не хочу, я ничего не хочу, я не вижу, что Нижний пуст. То есть пустота Нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои Гальгальтейнайм. Потому что в начальном состоянии, первом состоянии Гальгальтейнайм мы испорчены. Испорчены. Так, я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающий килим. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец хесед, исправление Кораном, тогда пустота Высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает Нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя, что мы должны поощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь, вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе ахаб Высшего. Сейчас ты должен не убирать это ощущение, не убирать это ощущение, а ты должен добавить усилия. Почему написано, что в твоих силах делать дело, что ты должен сейчас добавить себе килим и краны, силы, которые даже в этом состоянии, в котором ты сейчас ощущаешь, что нет ничего в высшем, ты начнешь ощущать, что в нем есть все. Совершенство. Нет недостатка ни в чем. Не то, что нет недостатка ни в чем, что я как бы настолько я умер, и мне уже ничего не важно. Нет, а нет недостатка ни в чем. Это значит, что Высшее — это добро, в нем есть все. То есть вот из этого блага и всего хорошего нет недостатка ни в чем. Тогда следующий этап сейчас вооружиться силами, которые исправят тебе это состояние до уровня хафец хесед высшего. И если ты это сделаешь, тогда что происходит дальше? И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании и чувствует, что потому что нет у него соответствующих килим, чтобы мог получить свет, потому что его килим, а не получать, а не отдавать. И он жалеет о том, что высший вынужден скрывать себя, и поэтому нижнее может злословить, и это называется подъем мана. Ты над этим работаешь, получаешь силы, и с помощью этого высший поднимает свой ахаб. А вопрос подъема, что высший может показать нижнему свет и наслаждение, которое есть в килим ахапа, который высший может раскрыть. И тогда по отношению к нижнему получается, что он поднимает гальгальт эйнайм нижнего. Видишь, вот гальгальт эйнайм нижнего вместе с ахапом высшего. И это тем, что уже нижний видит все достоинства высшего. То есть нижний поднимается с ахапом высшего. Вот и все.
3: И в таком состоянии могу получить горючее от себя?
4: Ты сам вообще не можешь взять энергию. Кто ты такой? Откуда ты это все возьмешь? Ты находишься на нижней ступени. Ты хочешь подняться на более высокую ступень, ты должен получить добавку, дополнение и желаний, и экранов, исправлений. Так ведь? В чем разница между маленьким и большим? Да, не хватает, что массы немножко или мозгов не хватает, да, не достает. Маленькому ребенку не дают сил. Почему? У него нет разума, он может нанести себе вред. Больше добавляют ему сил, добавляют разум. Еще силы, еще разум. Если есть что-то одно без другого, то это нехорошо. Правильно? То же самое здесь. Ты получил сейчас добавку сил, отрицательных сил от высшего, да, неисправленные желания тем, что он скрыл себя. Ты сейчас должен получить от него же также и свет, исправить вот эти пустые килим. Но тогда ты будешь равен тождественно высшему. А если ты ничего не сделаешь, а пошел спать, пока состояние не исправится, оно не исправится. Но именно тем, что ты находишься в состоянии таком вот, да, как будто у тебя воздух спустили, ты обязан обратиться к группе, к учебе. Все эти действия, которые могут тебе помочь, это называется добрые дела, поступки. Что такое действие, которое приводит тебя к добру, а другого выхода нет? Внутри себя ты никогда это не найдешь, этих сил.
3: Если я сейчас на подъеме, мне дают падение, чтобы я продвинулся, чтобы не оставался на подъеме. Потому что если я на подъеме, то не хочу продвигаться, но в падении у меня нет сил.
4: Никогда ты не должен просить падений. Ты должен стремиться только лишь к цели. А в каком состоянии тебя приведут, подъем, падение, это не важно. Это согласно состоянию твоей души, о чем ты не знаешь. В соответствии с этим дают тебе состояние одно за другим.
3: Получается, так или иначе, у меня нет горючего своего, я должен его получить от окружения. Так откуда приходит лолишма? Я как бы хочу духовного в себе.
4: Где свобода выбора? Нет, нет, там в конце что-то, да. Ну, уже там, в итоге. А статья «Свобода воли», страница 205, там, что он там в конце пишет? Книга «Каббала для начинающих».
3: На 205. «Каббала для начинающих», 205 страница.
4: Ну вот, смотри, в конце 205 страницы, поэтому старающиеся во все дни жизни своей всякий раз выбирать лучшее окружение, а не достойные похвалы и вознаграждения, и тут же, ну ладно, неважно, то есть только один, единственный выбор, о чем мы говорили. Выбирать каждый раз лучшее окружение. То есть книги, авторы, то, что называется учеба и группа, где каждый раз они будут давать тебе добрые мысли, будут направлять тебя на цель, будут давать тебе энергию. У тебя нет никакого другого выбора. Почему? Ну, это я уже объяснил. Объясню еще раз. Потому что мы там в первом состоянии, в третьем состоянии, все связаны вместе, как один человек с одним сердцем, в единую душу, а потом уже душа делится на 600 тысяч частей. Да, 600 тысяч частей. Но там-то мы уже включены вместе. Ты можешь получать вот эту добавку, желание, добавку сил только свыше. Притягивай свет свыше. Дают тебе рекомендацию, совет. Как? С помощью группы. Почему группы? А что есть в группе? Да, я был бы один человек во всем мире. Но потому что ты связан с еще душами, они находятся рядом с тобой. Ты можешь отсюда, здесь, на уровне этого мира, получать силы и за связи, в которой ты находишься с ними вместе. За счет этого ты притягиваешь от них, ты притягиваешь дополнительные желания, дополнительные силы, потому что там-то вы вместе. Это уже вот эти общие силы. Поэтому ты через них можешь именно в твоей на личной части, когда ты в падении, от них получать эти дополнительные силы. Поэтому весь наш выбор, смотри, что он пишет. Прилагающий усилия все дни своей жизни должен только искать лучшего окружения. И этим он реализует свой свободный выбор. Нечего тебе больше делать по жизни. Каждый раз бежать из этого собрания насмешников, клоунов, и искать, где сидят мудрецы.
3: Как я могу получить помощь от группы из моих отношений с Творцом? Что мне нужно раскрывать? Что именно за отношения должны быть?
4: Ну, ты спрашиваешь уже о технике, как искать группу. Это целая наука. Каббалисты всегда учились в группах. А у нас есть целая наука о том, как нам нужно вести себя в группах. И у Раби Шимона, и у Арию, и ученики группы Рамхаля, Большая Матова, да, в его хедере, Коцк. У нас есть много примеров. Есть у тебя тут, открывай. Да, его содержание, группа как фактор достижения духовного. 111 страница, да? У тебя целая глава. 50-60 страниц, которые говорят только об этом. Все статьи, которые говорят тебе, как ты должен вести себя с группой, как ты должен способствовать, поддерживать группе и строить ее правильным образом, а потом получать в состоянии слабости, да, как ты находишься, да, как вот он тут описывает, вот его состояние, как ты можешь получать от них силы. А группа обязана поставлять тебе силы. Оно без этого нечего делать. Почему мы организуем группы? Что, просто так поддерживать друг друга? Просто, чтобы были счастливы? Нет. Или чтобы не разбежались там, типа того, что «ребята, давайте». С какой стати? Это духовный момент. Совсем другая цель тут. Это духовное. Только ради того, чтобы получать силы для духовного продвижения. Ну, еще поговорим об этом. Ну, ладно. Ну, продолжаем.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: перебор сейчас ле лимуд бен хаверим, бен хаят.
1: Да, так сейчас учеба с товарищами вести будет 5:24.
2: Дорогие любимые друзья, давайте все направим наши намерения перед уроком. Вместе будем в совместном требовании, чтобы Творец нас соединил, смягчил сердца товарищей, чтобы направил с любовью наш крик, нашу молитву, чтобы мы были за товарищами, за товарищей, не за себя, чтобы были в радости, что мы поднимаемся только в святости и прилепляемся, сливаемся с Творцом.
1: Да, хаври, мы сегодня учили потрясающую тему, что Творец нуждается в человеке, то есть нашего участия для того, чтобы восполнить процесс творения, исправление. Это участие называется родить сына и дочь в духовной работе. Мы сегодня хотим выяснить, углубиться в эту тему, то, как через объединение между нами, через требование, как мы восполняем исправление творения. Сейчас будем читать первоисточники, где Рабаш нам объясняет, что это за духовное состояние, которое называется порождение отца, сына и дочери в духовной работе. Первая цитата. После того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется, что он родил сына, то есть мужскую часть, то есть достиг отдающих келим, что называется, что удостоился исправления творения, что является хеседом, то есть работать на Творца отдающими келим, которые приходят свыше. Это состояние зерампин, откуда исходит хасадим, и зерампин называется мужская часть, дающая хасадим. И получается, что подготовка называется отцом, а подготовка к чему-то называется причиной, а результат называется результатом, следствием. Это значит, что порождает мальчика, мужчину. То есть желание отдачи, то есть исправление творения, с помощью чего они могут получать добро и наслаждение. И получается, что после того, как есть у него сын, который называется исправлением творения, наступает время, когда человек должен постараться и достичь цели творения. А это желание его наслаждать свои творения, что называется, что свет идет сверху вниз, то есть нижний является уже получающим, а это называется, что сейчас рождается дочь. То есть тот, кто получает свет цели творения, а это уже нуква, женская часть, получающая отдающего, и это называется уже малхут. Нижняя гей, последняя гей имени Авая.
3: Асагат келим де ашпа зе толада венекра бен.
2: Достижение отдающих келим — это порождение, называется сыном, работа по подготовке называется отцом. И только с помощью этого исправления мы создаем кли, достойное получения добра и наслаждения. Как происходит эта работа? Где она происходит? Можно ли выполнить эту работу без окружения, без группы? Мы выясним это сейчас между нами на активном семинаре. Вопрос на семинар. Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? 6 минут на семинар, пожалуйста.
1: Ну, то, что он пишет, что сын — это исправление отдающих келим, получил сейчас желание отдачи, исправление творения, и тогда он может получать добро и наслаждение, а это уже дочь, свет целетворения, а это уже исправление, да, получающих килим.
2: И тогда он порождает новые свойства, которые не находятся в нашей природе, а только в духовной.
1: Исправление мы делаем в группе с книгами, с товарищами. Все действия, что мы делаем, мы притягиваем свет и совершаем исправление.
2: Да, свет в конечном счете — это то, что, по сути дела, приходит вследствие требований человека, и должно быть по-настоящему требованием направления отдачи, и тогда свет может работать и строить в нем прежде всего отдающий келим, возможность быть на самом деле в свойстве отдачи, это называется захар, мужская часть или сын, и вследствие этого он может прийти к исправлению своих получающих келим, это уже называется дочерью, только если он выполняет эти оба действия, называется, что он выполняет действия цели творения.
1: Хирав сказал на уроке, что у человека нет никакого действия, кроме единственного действия. Выбери жизнь.
3: Ну да.
1: Это и ради товарища, и это и центр десятки также. Это связь между нами.
2: Да, в десятке мы порождаем также и отдающие, и получающие келим. Если мы посмотрим это в отношении исправления снизу вверх, мы прежде всего обретаем отдающие келим отдачи ради отдачи, то, что называется захар, мужской частью, а затем, после того, как мы обрели экран и отдающие келим, мы присоединяем получающие келим, и тогда это получение ради отдачи. Это две ступени.
0: וגם כן עם...

0: десятки мы порождаем дочь и сына. Сына и дочь. И по всей видимости, мы для этого должны в такой мере соединиться, когда у нас уже есть одно кли отдачи общее, и мы исправляем там все больше наши ступени разобщения до такого уровня, когда мы уже по-настоящему находимся в таком слиянии, когда поверх всего усиливающегося разделения, и когда у нас уже нет никакой проблемы. Где он писал, Рабаш, об этом в конце статьи, когда его уже не интересует, что он работает в состоянии праха, потому что у него нет разницы, когда он весь ради отдачи, он не измеряет, какой вкус у него есть в работе. Он верит, что Творец как раз наслаждается работой по нашему объединению, и в этом весь наш расчет с наслаждением Творца, а не собственным наслаждением.
1: Тогда начинаем действовать, жить вне собственного желания, а уже в общем желании, в центре десятки.
0: Да, эта работа, она непростая и нелегкая. Это против нашей природы, и здесь только один выбор — выбрать группу окружения, чтобы получить от нее горючее.
1: И Бааль Сулам тоже пишет, что вся связь между отдельным человеком и группой — это там как бы две заповеди — получение и отдачи. И тогда вся связь твоя с окружением всегда и в отдаче, и в получении. И тут мы хотим зафиксировать все эти отношения так, чтобы Творец выстроил в нас отдающий келим. И стараемся совершать такие действия, отсюда приходим к необходимости. А необходимость в том, что может пробудить в нас общую молитву, потому что мы понимаем, где мы должны быть. И мы пробуждаем свет, который, собственно, совершает все эти изменения.
0: Именно так. И Рав сказал, и тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
1: Процесс исправления непрост. Рав учит нас тому, что, в принципе, мы, когда стоим перед следующей ступенью, никогда не можем видеть, что там находится. У нас не хватит никогда мозгов, чтобы видеть, что там на следующей ступени. Поэтому это вводит нас в смятение. Как же мы можем продвигаться в исправлениях? Сейчас мы посмотрим клип Рама, который объясняет нам характер работы. Хотя мы находимся в состоянии полного непонимания и неизвестности следующей ступени. Итак, клип номер один.
0: В работе, как бы право и левое, добро и зло, это может видеть человек задним числом, но это ничего не мешает, потому что я не знаю, что будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи, то есть это мысли, неважно, что в состоянии работы, я должен смотреть, не должен смотреть на добро и зло, да? Теперь как на этапе подготовки я беру свое желание к нему, связываю отношения свои с ним. Я не знаю, есть у меня что, наслаждение во время подготовки? Я должен благословлять? Я должен сказать?
1: Ты не должен ничего. Если ты говоришь, что я должен, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что ты должен и что тебе нужно? Так тут есть вещь очень простая. Есть только единственная сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя есть мозги и знания заранее, как идти с одного состояния к другому, но это понятно каждому, что этого нет. Как вот сейчас я тебе объясняю, первый раз, когда ты это слышишь, так ты будешь слышать первый раз каждый раз о том состоянии, в которое ты еще не вошел. потому что нет у тебя еще пока кли, нового кли. Ты не знаешь, как оно устроено.

0: как его исправлять, как его наполнять светом. И так на каждой ступени. Да, с левой стороны, с левой линии получать кли, потом с правой исправлять, а потом среднее. Поэтому всегда так, левая, правая, средняя. Никогда ты не можешь знать заранее, что делать. Потому что ты еще не находишься на этой ступени. Это называется ступенями. Лестница. То, чего ты не постиг, у тебя этого у тебя нет.
1: Хаверим.
2: Друзья, сколько раз мы пытались все узнать разумом, проходить и понимать состояние, что такое добро, что такое зло, что такое правая линия, что такое левая. Сейчас в этом отрывке Рав ясно сказал нам, что нельзя все знать заранее. С помощью разума мы не можем прийти к следующему состоянию. И в одиночку это не работает. Но когда мы приходим как раз к этой точке, что мы не можем продолжать работать в нашем разуме, именно в этой точке начинается настоящая работа. Так, друзья, давайте объединимся все вместе, потому что только вследствие нашего объединения мы можем что-то сделать. Так давайте обнимем сердца товарищей и из обвинения ответим на следующий вопрос. Из обвинения, не из разума. Так вопрос на семинар такой, что является правильным путем перейти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. Еще раз. Что является правильным путем пройти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки? 6 минут, пожалуйста.
0: Да, в этом контексте Рав объяснил, что такое Тора скрытая, то, что скрыто от нас, и мы действительно не знаем, что есть следующая ступень, высший разум, и нижним разумом мы не можем это постичь, высший разум. Поэтому то, что мы должны делать, это только просто поместить себя в группу, под воздействие света, под воздействие Творца, и вот эта группа через ее установки, ее поведение будет настраивать тебя и направлять на то, чтобы расти и постигать высший разум. Как ребенок, который не знает, я не знаю, какой пример дать, да, что будет там с ним через 5 лет. Но он находится в школе, есть учительница, учебники есть. Так он растет. Так мы растем в окружении со светом, с Творцом, который внутри всего этого.
2: Да, и наш разум не может нам помочь в этом. Здесь я должен это постепенно пройти, все эти чувства, потому что мы находимся перед высшей ступенью. И единственное, что на самом деле, как Михаил упомянул, это выбрать жизнь в группе. И делать действия там, где льет дождь, делать действия ради объединения в десятки, держаться книг нашего учителя, насколько это возможно.
0: И то, как сейчас товарищ говорил, так очень красиво, и напомнил, что вся цель семинара и выяснений, которые мы сейчас проводим, это прийти к состоянию, что через объединение как раз выяснять все эти вещи, а не то, что там каждый сам по себе. Это как раз и есть то самое направление, по которому мы должны выяснять нашу учебу, каждое действие, которое мы делаем, для того, чтобы была максимальная польза. Вот эта вот полноценная связь, да, откуда мы можем черпать и отсюда действовать.
2: Да, правильный путь — это все, что ты думаешь правильным делать сегодня, делай. И не откладывать это на завтра.
1: Мы
0: каждый раз слушаем и говорим о том, что свет, то, что нас разбивает, то, что нас исправляет, то, что наполняет нас. Мы должны в каждом действии помнить, какова наша цель. И чтобы достичь эту цель, можно только с помощью света и требовать его.
2: Как бы человек также должен прийти к осознанию того, что только свет может это сделать. То есть это действие тоже не может быть автоматическим. Но человек должен, по сути дела, прийти к потребности в том, что это сила, которая на самом деле может действовать, исправлять и продвигать нас как группу. Как бы нужно это требовать в качестве группы и чувствовать эту потребность вместе.
0: Да, и нам надо помнить, что все состояния — это состояния совершенные. Творец дает нам точно то состояние, которое нам необходимо сейчас, в десятке, и как раз перед конгрессом.
2: Да, и Рав очень красиво это начертил на доске с Ахапом Высшего, как он облачается Гальгальту и Наим Нижнего, и как Ахап Высшего дает человеку ощущение пустоты, то, чего ему не достает, и благодаря тому, что отдает ему эту пустоту, он, по сути дела, заставляет Нижнего искать наполнение, где он его может найти Высшим. И наш Высший — это десятка, это Творец, это группа. И мы должны помнить, что все наши недостатки, вот эти пустые, мы получаем все хисароны только из нашего объединения, из группы, из нашего общества.
0: Мне кажется, что вследствие того, что все говорят, вот хороший итог тому, что Иуда нам организует третью ночь, да, на конгрессе. Это будет практически.
2: Что является правильным путем пройти из состояния в состояние на духовном пути в десятке. Но и вчера я очень впечатлился объяснением Рава в отношении того, что как бы не как бы, что есть скачок между одним состоянием и другим духовным. В этом все дело. Поэтому и разум здесь не может работать, потому что разум линеарен, а состояния, они не последовательные. Поэтому не логично то, что требуется от человека делать. Поэтому есть только воздействие высшей силы на человека.
3: Анахну куляну бне адам, бне арегеш.
0: Мы все люди, да, мы все суть ощущающие. Мы учили и также поняли, что через разум у нас не получится ничего. Невозможно постичь что-то через нашу логику и здравый смысл. Он целиком полностью эгоистичный. Тогда что нам остается? Чувство. Так как же работать с ощущениями? Как правильно работать с ощущениями? Я часто слышал от товарищей, что, как они говорили, как я могу передать чувство? Как я могу сказать, что я ощущаю? Так какие ощущения мы ищем? А над каким ощущением надо работать? И Рав учит нас, что нам нужно работать только над желанием к цели, стремиться к этому, к тому, что нас учит каббалист. Клип номер два. Давайте посмотрим вместе.
2: У тебя нет. Как все-таки продвигаемся тогда? Так у нас есть очень простое решение. Это свет, как мы изучаем через четыре стадии прямого света, который создал свет, создал клей, выстроил клей, дал ему все свойства, а затем делает то, что хочет с этим клеем, от плохого к хорошему. А этот свет мы хотим, чтобы он продолжил работать на нем. Нет здесь никакого другого решения. Поэтому...
1: Откройте
2: на 198 странице, мы все время к этому возвращаемся. Да? 155 пункт. Согласно этому нужно спросить, почему обязали каббалиста каждого человека, каждого изучать науку каббала. Но есть в этом очень великая вещь, стоящая опубликования, потому что есть чудесное средство для занимающихся наукой каббала, хотя и не понимают то, что изучают, не требуют понятия, только желать, стремиться. Если есть стремление, хорошо, а если нет, что же делать? Да? Но из стремления и сильного желания понять то, что изучают, они пробуждают на себя окружающие их души света.
0: Дорогие хаверим, в предисловии к учению десяти сферот есть пункт 155. И... По-видимому, это и есть самая важная основа в науке Каббала, потому что каббалисты во всех своих поколениях постигли и ощущали духовное Творца и передали нам все, что не постигли, и чисто естественно, в силу нашей природы, мы не можем понимать то, что они написали. И поэтому в этой методике потрясающей есть сила, которая ждет и ожидает только одного от нас — стремление к желанию переживать то, что нам каббалисты написали. А мы удостоились огромного подарка в этом поколении, что у нас есть товарищи во всем мировом кли, просто воины потрясающие, которые дни и ночи проводят только в том, чтобы реализовать вот этот самый важный шаг ради всего мира, ради всего мира. Весь мир — это наша душа, душа, которую создал Творец. И поэтому мы ради всех делаем эту работу, и мы на правильном пути вместе. И вместе мы это сделаем, мы принесем это стремление, каждый вложит свое зернышко в центр, и с помощью Творца мы реализуем только вместе.
1: Это от Куфнун Хей.
0: В 155 пункте мои товарищи, да, попросили как бы написать, сочинить, да, написать музыку, песню, да, на 155 пункт. Я сказал, ну это невозможно, как я это сделаю? Я сказал, что я постараюсь, я обратился к Творцу, попросил помощи, это то, что Творец мне дал. И я надеюсь, что вам это понравится. Ну, а если не понравится, то мы как-то среди всяких нот будем настраиваться на такую очень важную вещь. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку Каббала? Но есть в этом вещь великая, о которой надо рассказать, потому что есть чудесное средство для тех, кто занимается наукой Каббала. И хотя они не понимают то, что они изучают, но в силу желания и сильного стремления понять то, что изучают, пробуждают на себя окружающие света, света окружающих душу. Ну, давайте теперь песню послушаем.

0: Дорогие друзья, подруги, прежде чем мы завершим, мы вместе прочитаем Таилим 150-й. Благословите Творца, благословите святость Его, благословите в небесах Его, благословите в могуществе Его, благословите как величина Его мощи, трубя в шафар и играя на киноре, в танце, играя на тимпанах. Играйте в этих звуках. Любая душа благословит Творца. Благословите Творца. Лихаим Небарух.
1: Спасибо, Петах Тикве 24. Перейдем к следующей части урока.

0: Учение 10 сферот. Мы сейчас будем учить учение 10 сферот Рабашем. Будем читать учение 10 сферот, второй том, пятая часть, страница 342, Шин Мем Бет, Ор Пними, 43 пункт. И начинается слово. И то, что называют его Вак Хохма. Давай сначала прочитаем учение 10 сферот, второй том, пятая часть, 340 страница, 43 пункт, Ари, 43 пункт. А сейчас, теперь, вторая стадия, она проста. Ибо снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хохме, бине и хеседе. Но мати в гвуре, и не мати в тиферете, мати в нецах, не мати в од, мати в есод, и не мати, то есть отсутствует, нет, в малхут. А затем все это повторяется, как и в начале. А теперь урок с Рабашем.
1: Бхинабет, которая находится в кли кетера, и она соединилась с гимель дейт лапшут, и из нее вышла ступень света,
2: келид хохма,
1: для кли хохмы,
2: лохен,
1: поэтому в участии пхинебет
2: итлапшут.
1: Да и тлапшут облачение, которое осталось в клее, в кли хохмы, не спеша, помогает этой ступени, которая вышла на бет авиюта, которая в кли кетера десак, помогает ей, чтобы не считаться свойством вак, потому что есть в пхинебет кетера включение
2: и тлапшут.
1: Гимель — облачение. Тогда как в бине даб
2: зивук
1: происходит зивук
2: дебэйс
1: Зивук де бет.
2: Дебейс пхинот шел. Зон.
1: Двух.
2: Дебхине бет.
1: Свойств зон. Пхине бет. В неи гимель. Мы должны начать со страницы 342. Первая колонка. Со слов Изон Клибины. Страница 342, первая колонка. Изон Клибины. До этого мы учили, что в Парцуфе Саак, в котором был Решимов Кликетера от Гимельбет. И Гимельбет совершили зевук на ступень света, который вышел для Кли Хохмы. А затем очистилось также и Бет Кли Хохмы. И осталось Алев, ступень, которая вышла на Пхину Алев, тоже осталась в Кли Хохмы. И он говорит, что от Гимел Кли Кетера, который называется Захар, это уровень Пхины Захары, который вышел в Кли Хохмы, а Бета Виюта — это часть ступени Нуквы, которая спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, хотя мы учили в Парцуфе Аб, что был Зивук в Кли Хохмы, на уровень Бет для Бины, и это называется порождением Вак, Негар. Здесь это называется, что остается в Гар. Во-первых, потому что здесь происходит от Гимел Дейт Лапшут, а там был только Бет Дейт Лапшут. И также Пхина Бета Виюта, которая спустилась вниз, поскольку в Кли Хохмы осталось Решимо Бет Дейт Лапшут, которое было в Парцуфе Аб. Это помогает ей, чтобы удерживать Решимо Пхину Бет, и это свойство Гар. Это объяснение, которое он говорит, что Решимо, которое есть в Кли Хохмы, Решимо Бины, это в чем-то помогает? Тогда почему не помогает то же самое в Кли Бины, которая есть в Парцуфе Аб, то, что осталось от Парцуфа Гальгальты. Но если я скажу, там Бет была включена в Гимел, получается это объяснение, не больше. Там было так же. Но если разница, включается ли Бет в Гимел, это причина? Нет, это вторая причина. Я повторяю еще раз. На странице 342 строчка, которая начинается со слов о том, что его называют Вак Хохмы, кого? Гимель дает лапшут. Это из-за света, из-за Хораим, света Хохмы, которая в рож, которые властвуют наверху, чтобы они давали только лишь вак, только хасадим. И потому его порождение, которое есть в Парцуфе, то есть есть Кли Хохмы, тоже считается вак, как и он сам. Почему? Поскольку приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких ахураем, а ему нужна хохма, а хохма не светит. Поэтому это называется вак. Так нужно объяснять. Поэтому он говорит здесь, поскольку он приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких ахураем. Что это значит? Говорит. И поэтому его порождение тоже считается вак, как и он. Почему?
3: поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких хохураем, и тогда он нуждается в хохме, у него нет. Как мы учили там, в Ап, где Ари говорит, в то время, когда был, приходил свет в хохму, тогда хохма давала только свое собственное свечение бине и все еще давала семь светов. Он объясняет, что значит только свое, что она очистилась от гимел дейт лапшут до бет дейт лапшут, и был совершен зивук над вепхин бет, и уровень бет был дан бине. Только что зивук, который был совершен высшим и дает нижнему, называется ВАК этой ступени. Поэтому тогда бина получила ВАК этой ступени, которая называется ВАК Захара. Да, ВАК Захара. Что такое Захар? Не облачение, то есть авиют. Это называется Захар, по имени света. В отличие от этого, что там есть и никива. Что такое никива там? Свойство гар. Какое свойство гар? Гар в пхинебет. Почему он называется никива? Потому что это только решимо. Поэтому он записывает, что бет — это гар. Тогда как захар — это вак. А что есть? Есть преимущество в нем. Есть то, чего нет в никиве, и наоборот. Поэтому он называется захар, не свет. Но пхинавак, потому что это порождение от высшего. А решимобет, я считаю его, что это пхинагар. И называю его никива, потому что в нем нет света, как у Захара. А затем мы учили, что кли хохмы очистилось от бет до алиф. И дало алиф, что называется семь сыновей, Клибины. А теперь перейдем к нашему, к тому, что у нас, к парцуфу Сак. Парцуфе Сак. В Кликетера был Гимель Бет. А здесь я не могу сказать, что Гимель очистилась, как в парцуфе Ап, где в Кликухма Гимель очистилась и стала Бет. И у него есть две пхин Бет. Почему я не могу так сказать? Он говорит там, что и Далит, которая есть в Кликетера, де Ап, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель. Почему? Потому что нет пхины Далита Виют на все, во всем уровне. Вся Виют Далия тянется от Гимель, поэтому Далит, Дейт Лапшут, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель де Виют. И по этой причине мы обязаны сказать, что в парцуфе Сак, который является Гимель Дейт Лапшут, нет Гимель Да Авиют во всей ступени. И также Гимель Дейт Лапшут не может очиститься, пока не очистится Бейт Да Авиют Кликетера. Поэтому, когда мы говорим, что происходит зивук на Кликетера, на ступени Бейт, здесь был ступень Гимель Бет, точно так же, как Кликетер. И эта ступень перешла в Клихохмы, и в ней тоже различаются Захар, который приходит от Вак, Гимель Бейт Лапшут, и Бет, которая приходит от Бет Авиют. Хотя я должен сказать, что не ступень ВАК, тем не менее, здесь я говорю, что я говорю, это трудно. Что он хочет сказать, что здесь есть гар? Так пусть это будет гар. Или вопрос в том, что если там, я говорю, ВАК де Захара и Бет де Виют — это не кива, то здесь будет еще меньше, чем там. Это мы увидим потом.
0: Что такое Бет не кива? Это гар или ВАК?
3: Об этом он ничего не говорит. Как в Парцуфе Вак, написано прямо Вак. Уровень, который выходит, называется Вак. И там он не уточняет, как здесь Вак де Захар, Вак де Никива. Там Вак де Захар, включение уровня света называется Вак де Захар. Свет, который называется Захар, это свойство Вак, потому что он приходит как порождение от тех, кто порождает. Тогда как здесь, я говорю, называется Вак, и у нас тоже называется Вак. Только Бет, как Бет называется Бет. Он не говорит Гар или Вак просто так. И здесь он должен был сказать, что он говорит просто Бина, но это тоже Гар, как и будет Кликетер. Он говорит, что это помогло ей остаться, чтобы она осталась, чтобы она не была порождением, так скажем, чтобы не стала порождением. Почему? Чтобы не было порождения. Это мне очень трудно. Почему? Почему я не говорю, что Бет Дейт Лапшут поможет Парцуфе Аб для Клибины, чтобы не остаться порождением? Почему я говорю, что там Вак? Там был звук на Бета Виюта, как и здесь, на Бета Виюта. И я говорю, что уровень называется Вак. Почему я не скажу, что Бет Дейт Лапшут, которая осталась мне, это свойство Гар, поможет ей остаться в Пхене Бины и не будет называться Вак? Я хотел объяснить, потому что здесь бета-вьют имеет гимель дейт лапшут, поэтому не говори, что это помогает. Если это помогает, почему так не получается там? Да. Скажи так, поскольку здесь есть гимель бет, поэтому он помогает этим бет. Если это здесь объяснить. Но ты не можешь сказать это как дополнительный пункт. Видишь, это не помогает. Только что. То, что помогает, только сила Гимель Бет. Это он не отвечает. Не отвечает.
0: Дорогие хаверы, несколько сообщений. Так, завтра мы начинаем новый этап в нашей учебе. Мы начинаем изучать введение в науку Каббала. Я напоминаю, что тот опрос, который мы сделали по всему мировому кли, выяснилось, что большая часть товарищей предпочли бы на второй части учения 10 сферат больше изучать по уроке Рава, поэтому, начиная с завтрашнего дня, на этой неделе, мы делаем новый пайлот изучения науки, введения в науку Каббала из уроков, которые Рав проводил еще на улице Райнес в 2001 году. Это будет сочетаться с трансляции, также семинарами. Там будут такие достаточно длительные фрагменты урока. Там Рав больше изучал строение высших миров. Это все на основе введения наук Каббала. А нам это не важно, мы будем получать света в любом виде. А Тес Рабаша мы не откажемся, но мы потом будем периодически включать это. Еще к Тес Рабаша мы еще будем добавлять следующее. Теперь то, что касается Конгресса десяток, да, в добрый час. Это на сайте Конгресса convention.cli.one. Мы заполнили сайт всем. Там есть все. Дополнение к подробному расписанию. И там же есть учебные материалы, песни и ноты. Добавили еще первые источники, касающихся трапез, важности тиш, да, тех, кто товарищи хотели готовить, что был тиш, 50 клипов Рава, которые были на трапезах последний год, особый такие клипы, и кульминация — это готовые лайнапы, которые помогут десяткам, которые еще не смогли сделать свои лайнапы, да, выстроить какие-то, чтобы время было более насыщенным. Есть лайнап на тему Ешиват Хаверим, величие учителей, трапезы, еще другие лайнапы. Также найдете еще и документ, пустой документ, но с четким вообще строением, как выстроить лайнап для того, кому еще все еще нужна эта помощь. Все есть на сайте. И последнее важно. На протяжении всего конгресса мы хотим как бы следить за этим исключительностью этого конгресса. Все, каждая десятка работает только с собой, с тем, что происходит с ней. Поэтому на этом конгрессе мы не перемешиваемся с другими десятками. Нет никаких общих мероприятий, ни трапез общих, ни собрание товарищей. Это не то, что мы навязываем, но цель этого как раз уточнить нашу работу именно в каждой десятке. Это и есть сердцевина конгресса. Да, в этом особенность этого конгресса. И удачи всем нам. Да поможет нам Творец. И теперь споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие
0: друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано, «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба Ве Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения — то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благое наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
2: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которое состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих килим наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах. И сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах, то есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
2: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы. То есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить выше знания, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света из тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
2: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торой своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находится.

0: Это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство Зейранпин, из которого исходит хасадим, и Зейранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
1: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» в имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» — «Эй», «Вав» — «Эй». Где «Юд» — это «Хохма», первое «Эй» — это «Бина», и они происходят от свойства «Зеранпин», называемого «Хесед», получающий хасадим. А также малхут происходит от букв «Юд» — «Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнившим свое святое имя». Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца», что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келим, в которых светит свет Хасадим, также продолжить в свойство Малхут, которая называется «дочь», что является получающими келим, в которые светит свет хухма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое «Юд-Хей-Вав-Хей». И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя его едины».
0: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства «сын» и «дочь», то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство на Киеву,

0: то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавкей, потому что продолжение света в свойство Вавкей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Кей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас, то есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся», что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
1: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет не видим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной кли, который может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которые человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижения им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания. То есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания. В то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений, но выше солнца есть обновление.
0: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит, если предмет ясен тебе как день, буквально как свет, и смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце, то есть знание, в то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание, выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, которые называются «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа, выше знания, должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать, «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
1: И это, как сказано, поколение уходит и поколение приходит, а земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит и поколение приходит в духовной работе, означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания тело на это не согласно. И оно стоит и ждет. Когда же он достигнет состояния, что тело поймет это? А иначе он не способен выполняет святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что эта работа, в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа «подъем шхины из праха». То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
0: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
2: Меня впечатлило в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
0: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это. Поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые келим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя эта сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
2: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом, эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет.
2: Тогда
0: как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наше желание, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
2: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце нашу любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
0: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего. Желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать, на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся высшим светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
2: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим, называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства Зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий. Садим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее отдающего. И оно называется свойство малху, последней буквой «гей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, который указывает на буквы «вав-гей» имени Авая, так как имя Авая — это буквы «ют-гей», «вав-гей», где «ют» — это хохма, первая «гей» — это бина, и они происходят из свойства зарампи, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от буквы «ют-хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человеку достаивается родить дочь благодаря своей работе, свойство «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнивший святое имя». Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Эй, называемое Хохмай-Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которой рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими келим, в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойство Малхут, называемое дочь, что является получающими келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет хухма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Хей, потому что продолжение света в свойстве Хасадим зависит
1: от действия нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
0: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме и Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Свои. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия. Добрые дела. И в мире, в которой Зейранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара. Что они будут соответствовать Хохме и Бине? Хохме и Бина называются Аба Ваима, а Зейранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква. Мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бальсулам пишет в предисловии к учению десяти сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить келим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. Они так находятся перед глазами. Тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зейранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Аба Ваима, как написано, в будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Есть такое условие в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходит к исправлению? К конечному исправлению.
1: Какая здесь связь Амалека и Израиля?
0: Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем в нашем процессе, когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйнсоф. Это называется первое состояние, Алеф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимн. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и кли вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь, на ступени Авиюд де Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефеша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хиссарона нам не хватает. А чтобы создать этот хиссарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хиссароном, в нашем желании. То, что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. От кануна субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве их слияния. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением келим. Когда связь между клей и светом разбивается, разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается. И тогда в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это левая эвен, амалек, змеи, три нечистые клипот, неважно, как это называть. Тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую, и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано.
3: Ну, макатавте.
0: Что я написал?
3: Нога.
0: Нога. Клипат нога. А тут буква Айн зачем-то. Я, видимо, думаю, о слове «зла» там есть буква «н». Много.
3: Да.
0: Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру? Где находится точка выбора?
2: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, в котором ты называешь выбор.
0: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
2: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое. Мне выглядит одинаково. На этом написано «зло», на этом написано «добро». Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу. Нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, а это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, а половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее ты не знаешь, то... Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что это предпочтительнее, чем что-то другое, так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение, и в соответствии с неудачей и ощущением, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца, соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света есть тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание. Но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны и войны завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, который облачается на ступень бесконечности.
0: Когда мы говорим «слияние», мы имеем в виду цель творения?
2: Цель творения — слиться с ним, верно.
0: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
2: Насладить состояние — это состояние. А слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свое творение.
0: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
2: Еще раз.
0: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
2: Замысел творения, может быть, ты имеешь в виду. Ну, смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины. Это из писем. Текст есть, да, книга? На 101 странице «Каббала для начинающих».
0: «Каббала для начинающих», страница 101.
2: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желание, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Исраэль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Исраэль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И кучебриху творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим? Мы состоим из двух составляющих, из тела и души, чтобы душе удостоиться, еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи, живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень, которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. И вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
4: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. По сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло. Правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание к нему, беру мысль к нему, получается сейчас какую-то связь между мной им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он.
2: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
4: Я спрашиваю.
2: Ну, то поэтому есть... Очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума, есть знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет кли, нового кли, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь кли, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее. Левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать. Потому что ты все еще не находишься на этой ступени. Поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198-я страница открывается. Мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
1: 155 пункт, предисловие к тест. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, на как кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя свята, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепится к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно, как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда, пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не пришел к окончательному исправлению. Что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
4: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
1: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условия, каббалисты их описывают. Во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
4: Теперь мой вопрос как бы. Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает к этапу подготовки сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял за что держаться. То есть, как сказано, что все в твоих силах делать делай. Группа света, возвращающая к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
1: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учит означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаниц. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Я пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал доктораты, работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют,
2: каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем бет-кнессет в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно, по отношению к следующей ступени, мы чувствуем. Поэтому она и называется «следующей ступени». Где написано про обратную сторону «Ахураим»? Про Ахав Высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
5: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
6: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
5: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. Это слияние, являющееся состоянием лишма, благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
6: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные, действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли, какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так, то что значит со стороны, откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел, какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить, и так, и иначе. Но если все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
5: О сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние, и это состояние лишма, благодаря чему удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
6: В Творце, источник жизни.
5: А когда есть явное управление, нет места выбору.
6: То есть если перед человеком открытое управление, вся реальность, все творение, все функционирует согласно внутренней программе, и плану, то нас как бы тут и нет.
5: И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся свойством суда, Вейнаим.
6: Что это значит? Что поэтому, именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать. Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что. С помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии тождественно.
5: И вследствие этого возникло скрытие.
6: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
5: То есть, чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток в высшем.
6: За счет чего дают нам свободу воли и выбор? Нам дают ощущение, мысль, что высший, то есть духовный мир, не только что его нету. Ну так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть и сделать из них человека и дать им

0: нету высшего гадлута.
1: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
0: Да.
1: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
0: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
1: Так ты ощущаешь? Не что-то там такое.
0: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
1: Так выглядит в нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
0: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
1: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору, заповедь и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то он начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
0: И тогда есть место для выбора. То есть, что нижний должен сказать, что все скрытие, которое он ощущает, а это потому, что высший сократил себя ради нижнего.
1: Это значит, в чем выбор? Прийти к состоянию, когда ты поймешь, что сокращение, вот это состояние путающее, пустое, для того, чтобы дать тебе выбор. И тогда есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, ну, должен сказать это, прийти к такому пониманию. Не то, что ты там языком будешь болтать. Нет, это должно что-то стоить, это должно прийти к такому состоянию в сердце и в разуме, что вот это скрытие, которое он ощущает, потому что высший скрыл себя, сократил себя специально ради тебя, тебе же на пользу. Это называется Исраэль, которого изгнали, Шхину вместе с ними. То есть Шхина — это высший уровень, ступень. То, как ты это ощущаешь, это все в изгнании. Что какой вкус он вкушает, ощущает по отношению к высшему, чего стоит высший, да? Так он и говорит, это и есть высший, так он это и стоит. Потому что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению, там действительно все это безжизненно в высшем. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает. Преодолевает что? Это называется, ты кричал туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за закон такие, как бы я буду учиться в группе с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий. То, что ты делаешь в группе, почему в группе? Но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы. И говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих келим, чтобы он мог получать свет, поскольку его келим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что творец высший должен скрывать себя. И поэтому у нижнего появляется место сказать, что сказать, у высшего нет ничего. И это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желания от других себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой.

0: То, что поднимает нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к Высшему называется подъем ман. И за счет этого Высший, что Высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
1: И понятие подъема — это когда Высший может показать нижнему достоинство и наслаждение, заключенное в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к нижнему, получается, что он поднимает гальгальтоэнам нижнего именно тем действием, что нижний видит достоинство Высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
2: Мадригот.
0: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгальтейнаем, Зарампин и Малхут, Ахаб. Так устроен нижний, и Высший также устроен. Высший спускает свой Ахаб, Зарампин и Малхут внутрь нижнего и делает их так, как будто бы они пусты, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгальта и Найм называются килим отдачи. Ахаб называются получающими килим.
2: Так,
0: зачем Высший делает так, что его Ахаб будет пустым? Чтобы нижний исправил свои килим. Гальгальтейнаем. Что Ахаб Высшего находится в Гальгальтейнаем Нижнего. Что такое отдающий килим? Отдающий килим, я ничего не хочу. Я ничего не хочу, я не вижу, что Нижний пуст. То есть пустота Нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои Гальгальтейнаем. Потому что в начальном состоянии, первом состоянии Гальгальтейнаем мы испорчены. Испорчены.
2: Так,
0: я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающий килим. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец хесед, исправление Кораном, тогда пустота Высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя. Что мы должны ощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь, вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе Ахаб Высшего. Сейчас ты должен не убирать это ощущение, не убирать это ощущение, а ты должен добавить усилие. Почему написано, что в твоих силах делать дело, что ты должен сейчас добавить себе килим и краны, силы, которые даже в этом состоянии, в котором ты сейчас ощущаешь, что нет ничего в Высшем, ты начнешь ощущать, что в нем есть все. Совершенство. Нет недостатка ни в чем. Не то, что нет недостатка ни в чем, что я как бы настолько я умер, и мне уже ничего не важно. Нет, а нет недостатка ни в чем. Это значит, что Высшее — это добро, в нем есть все. То есть вот из этого блага и всего хорошего нет недостатка ни в чем. Тогда следующий этап сейчас вооружиться силами, которые исправят тебе это состояние до уровня хафец хесед Высшего. И если ты это сделаешь, тогда что происходит дальше? И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании и чувствует, что потому что нет у него соответствующих килим, чтобы мог получить свет, потому что его килим а не получать, а не отдавать. И он жалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя, и поэтому Нижний может злословить, и это называется подъем мана. Ты над этим работаешь, получаешь силы, и с помощью этого Высший поднимает свой ахап. А вопрос подъема, что Высший может показать Нижнему свет и наслаждение, которое есть в Келим Ахапа, который Высший может раскрыть. И тогда по отношению к Нижнему получается, что он поднимает Гальгальтейнайм Нижнего. Видишь, вот Гальгальтейнайм Нижнего вместе с Ахапом Высшего. И это тем, что уже Нижний видит все достоинства Высшего. То есть Нижний поднимается с Ахапом Высшего. Вот и все.
1: И в таком состоянии могу получить горючее от себя?
0: Ты сам вообще не можешь взять энергию. Кто ты такой? Откуда ты это все возьмешь? Ты находишься на нижней ступени. Ты хочешь подняться на более высокую ступень? Ты должен получить добавку, дополнение и желаний, и экранов, исправлений. Так ведь? В чем разница между маленьким и большим? Да, не хватает, что массы немножко или мозгов не хватает, да, не достает. Маленькому ребенку не дают сил. Почему? У него нет разума, он может нанести себе вред. Больше добавляют ему сил, добавляют разум. Еще силы, еще разум. Если есть что-то одно без другого, то это нехорошо. Правильно? То же самое здесь. Ты получил сейчас добавку сил, отрицательных сил от Высшего, да, неисправленные желания тем, что он скрыл себя. Ты сейчас должен получить от него же также и свет, исправить вот эти пустые килим. Но тогда ты будешь равен тождественно Высшему. А если ты ничего не сделаешь, а пошел спать, пока состояние не исправится, оно не исправится. Но именно тем, что ты находишься в состоянии таком вот, да, как будто у тебя воздух спустили, ты обязан обратиться к группе, к учебе. Все эти действия, которые могут тебе помочь, это называется добрые дела, поступки. Что такое действие, которое приводит тебя к добру, а другого выхода нет? Внутри себя ты никогда это не найдешь, этих сил.
1: Если я сейчас на подъеме, мне дают падение, чтобы я продвинулся, чтобы не оставался на подъеме. Потому что если я на подъеме, то не хочу продвигаться, но в падении у меня нет сил.
0: Никогда ты не должен просить падений. Ты должен стремиться только лишь к цели. А в каком состоянии тебя приведут, подъем, падение, это не важно. Это согласно состоянию твоей души, о чем ты не знаешь. В соответствии с этим дают тебе состояние одно за другим.
1: Получается, так или иначе, у меня нет горючего своего, я должен его получить от окружения. Так откуда приходит лолишма? Я как бы хочу духовного в себе.
0: Где свобода выбора? Нет, там в конце что-то, да. Ну, уже там, в итоге. А статья «Свобода воли», страница 205, там, что он там в конце пишет? Книга «Каббала для начинающих».
1: На 205. «Каббала для начинающих», 205 страница.
0: Ну вот, смотри, в конце 205 страницы, поэтому старающиеся во все дни жизни своей всякий раз выбирать лучшее окружение, а не достойные похвалы и вознаграждения, и тут же, ну ладно, неважно, то есть есть только один, единственный выбор, о чем мы говорили. Выбирать каждый раз лучшее окружение. То есть книги, авторы, то, что называется учеба и группа, где каждый раз они будут давать тебе добрые мысли, будут направлять тебя на цель, будут давать тебе энергию. У тебя нет никакого другого выбора. Почему? Ну, это я уже объяснил. Объясню еще раз. Потому что мы там, в первом состоянии, в третьем состоянии, все связаны вместе, как один человек с одним сердцем, в единую душу, а потом уже душа делится на 600 тысяч частей. Да, 600 тысяч частей. Но там-то мы уже включены вместе. Ты можешь получать вот эту добавку, желание, добавку сил только свыше. Притягивай свет свыше. Дают тебе рекомендацию, совет. Как? С помощью группы. Почему группы? А что есть в группе? Да, я был бы один человек во всем мире. Но потому что ты связан с еще душами, они находятся рядом с тобой. Ты можешь отсюда, здесь, на уровне этого мира, получать силы и за связи, в которой ты находишься с ними вместе. За счет этого ты притягиваешь от них, ты притягиваешь дополнительные желания, дополнительные силы, потому что там-то вы вместе. Это уже вот эти общие силы. Поэтому ты через них можешь именно в твоей на личной части, когда ты в падении, от них получать эти дополнительные силы. Поэтому весь наш выбор, смотри, что он пишет. Прилагающий усилия все дни своей жизни должен только искать лучшего окружения. И этим он реализует свой свободный выбор. Нечего тебе больше делать по жизни. Каждый раз бежать из этого собрания насмешников, клоунов, и искать, где сидят мудрецы.
1: Как я могу получить помощь от группы из моих отношений с Творцом? Что мне нужно раскрывать? Что именно за отношения должны быть?
0: Ну, ты спрашиваешь уже о технике, как искать группу. Это целая наука. Каббалисты всегда учились в группах. А у нас есть целая наука о том, как нам нужно вести себя в группах. И у Раби Шимон, и у Арию, и ученики группы Рамхаля, Большема Това, да, в его хедере, Коцк. У нас есть много примеров. Есть у тебя тут, открывай. Да, его содержание, группа как фактор достижения духовного. То 111 страница, да? У тебя целая глава. 50-60 страниц, которые говорят только об этом. Все статьи, которые говорят тебе, как ты должен вести себя с группой, как ты должен способствовать, поддерживать группе и строить ее правильным образом, а потом получать в состоянии слабости, да, как ты находишься, да, как вот он тут описывает вот его состояние, как ты можешь получать от них силы. А группа обязана поставлять тебе силы. Но без этого нечего делать. Почему мы организуем группы? Что, просто так поддерживать друг друга? Просто, чтобы были счастливы? Нет. Или чтобы не разбежались там, типа того, что «ребята, давайте». С какой стати? Это духовный момент. Совсем другая цель тут. Это духовное. Только ради того, чтобы получать силы для духовного продвижения. Ну, еще поговорим об этом. Ну, ладно. Ну, продолжаем.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Так, сейчас учеба с товарищами. Вести будет 5:24.
1: Дорогие любимые друзья, давайте все направим наши намерения перед уроком. Вместе будем в совместном требовании, чтобы Творец нас соединил, смягчил сердца товарищей, чтобы направил с любовью наш крик, нашу молитву, чтобы мы были за товарищами, за товарищей, не за себя, чтобы были в радости, что мы поднимаемся только в святости и прилепляемся, сливаемся с Творцом.
0: Да, хаверим, мы сегодня учили потрясающую тему, что Творец нуждается в человеке, то есть нашего участия для того, чтобы восполнить процесс творения, исправление. Это участие называется родить сына и дочь в духовной работе. Мы сегодня хотим выяснить, углубиться в эту тему, то, как через объединение между нами, через требование, как мы восполняем исправление творения. Сейчас будем читать первоисточники, где Рабаш нам объясняет, что это за духовное состояние, которое называется порождение отца, сына и дочери в духовной работе. Первая цитата. После того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется, что он родил сына, то есть мужскую часть, то есть достиг отдающих келим, что называется, что удостоился исправления творения, что является хеседом, то есть работать на Творца отдающими келим, которые приходят свыше. Это состояние зерампин, откуда исходит хасадим, и зерампин называется мужская часть, дающая хасадим. И получается, что подготовка называется отцом, а подготовка к чему-то называется причиной, а результат называется результатом следствия. Это значит, что порождает мальчика, мужчину. То есть желание отдачи, то есть исправление творения, с помощью чего они могут получать добро и наслаждение. И получается, что после того, как есть у него сын, который называется исправлением творения, наступает время, когда человек должен постараться и достичь цели творения. А это желание его наслаждать свои творения, что называется, что свет придет сверху вниз, то есть нижний является уже получающим, а это называется, что сейчас рождается дочь. То есть тот, кто получает свет цели творения, а это уже нуква, женская часть, получающая отдающего, и это называется уже малхут. Нижняя гей, последняя гей имени Авая.
2: Асагат келим де ашпа зе толада ва-никра бен.
1: Достижение отдающих келим — это порождение, называется сыном, работа по подготовке называется отцом. И только с помощью этого исправления мы создаем кли, достойное получения добра и наслаждения. Как происходит эта работа? Где она происходит? Можно ли выполнить эту работу без окружения, без группы? Мы выясним это сейчас между нами на активном семинаре. Вопрос на семинар. Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? 6 минут на семинар, пожалуйста.
0: Ну, то, что он пишет, что сын — это исправление отдающих килим, получил сейчас желание отдачи, исправление творения, и тогда он может получать добро и наслаждение, а это уже дочь, свет цели творения. А это уже исправление, да, получающих килим.
1: И тогда он порождает новые свойства, которые не находятся в нашей природе, а только в духовной.
0: Исправление мы делаем в группе с книгами, с товарищами. Все действия, что мы делаем, мы притягиваем свет и совершаем исправление.
1: Да, свет в конечном счете — это то, что, по сути дела, приходит вследствие требования человека, и должно быть по-настоящему требованием в направлении отдачи, и тогда свет может работать и строить в нем прежде всего отдающий килим, возможность быть на самом деле в свойстве отдачи, это называется захар, мужская часть или сын, и вследствие этого он может прийти к исправлению своих получающих килим, это уже называется дочерью, только если он выполняет эти оба действия, называется, что он выполняет действия цели творения.
0: И Раф сказал на уроке, что у человека нет никакого действия, кроме единственного действия. Выбери жизнь.
2: Ну, да.
0: Это и ради товарища, и это и центр десятки также. Это связь между нами.
1: Да, в десятке мы порождаем также и отдающие, и получающие килим. Если мы посмотрим это в отношении исправления снизу вверх, мы прежде всего обретаем отдающие килим отдачи ради отдачи, то, что называется захар, мужской частью, а затем, после того, как мы обрели экран и отдающие килим, мы присоединяем получающие килим, и тогда это получение ради отдачи. Это две ступени.
0: И так же, как Рав сказал, все в скрытии, все духовные ступени, они похожи друг на друга, да, как он описывает это, и все это в скрытии. И один из признаков тем, что ты недоволен, ну, что-то не так. И тогда ты приходишь в группу, совершаешь все эти малые действия или большие действия, и продвигаешься так вот в скрытии.
1: Так что называется, что в десятке мы порождаем дочь и сына? Сына и дочь. И по всей видимости, мы для этого должны в такой мере соединиться, когда у нас уже есть одно кли отдачи общее. И мы исправляем там все больше наши ступени разобщения до такого уровня, когда мы уже по-настоящему находимся в таком слиянии, когда поверх всего усиливающегося разделения, и когда у нас уже нет никакой проблемы. Где он писал, Рабаш, об этом в конце статьи, когда его уже не интересует, что он работает в состоянии праха, потому что у него нет разницы, когда он весь ради отдачи, он не измеряет, какой вкус у него есть в работе. Он верит, что Творец как раз наслаждается работой по нашему объединению, и в этом весь наш расчет с наслаждением Творца, а не собственным наслаждением.
0: Тогда начинаем действовать, жить вне собственного желания, а уже в общем желании, в центре десятки.
1: Да, эта работа, она непростая и нелегкая, это против нашей природы, и здесь только один выбор — выбрать группу окружения, чтобы получить от нее горючее.
0: И Бааль Сулям тоже пишет, что вся связь между отдельным человеком и группой — это там как бы две заповеди. Получение и отдачи. И тогда вся связь твоя с окружением всегда и в отдаче, и в получении. И тут мы хотим зафиксировать все эти отношения так, чтобы Творец выстроил в нас отдающий келим. И стараемся совершать такие действия. Отсюда приходим к необходимости. А необходимость в том, что может пробудить в нас общую молитву, потому что мы понимаем, где мы должны быть. И мы пробуждаем свет, который, собственно, совершает все эти изменения.
1: Именно так. И Рав сказал, и тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Процесс исправления непрост. Рав учит нас тому, что, в принципе, мы, когда стоим перед следующей ступенью, никогда не можем видеть, что там находится. У нас не хватит никогда мозгов, чтобы видеть, что там на следующей ступени. Поэтому это вводит нас в смятение. Как же мы можем продвигаться в исправлениях? Сейчас мы посмотрим клип Рава, который объясняет нам характер работы. Хотя мы находимся в состоянии полного непонимания и неизвестности следующей ступени. Итак, клип номер один.
1: В работе, как бы правое и левое, добро и зло, это может видеть человек задним числом, но это ничего не мешает, потому что я не знаю, что будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи, то есть это мысли, неважно, что в состоянии работы, я должен смотреть, не должен смотреть на добро и зло, да? Теперь как на этапе подготовки я беру свое желание к нему, связываю отношения свои с ним. Я не знаю, есть у меня что, наслаждение во время подготовки? Я должен благословлять? Я должен сказать...
0: Ты не должен ничего. Если ты говоришь, что я должен, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что ты должен и что тебе нужно? Так тут есть вещь очень простая. Есть только единственная сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя есть мозги и знания заранее, как идти с одного состояния к другому, но это понятно каждому, что этого нет. Как вот сейчас я тебе объясняю, первый раз, когда ты это слышишь, так ты будешь слышать первый раз каждый раз о том состоянии, в которое ты еще не вошел. Потому что нет у тебя еще пока кли, нового кли. Ты не знаешь, как оно устроено, как его исправлять, как его наполнять светом. И так на каждой ступени. Да, с левой стороны, с левой линии получать кли, потом с правой исправлять, а потом среднее. Поэтому всегда так, левая, правая, средняя. Никогда ты не можешь знать заранее, что делать. Потому что ты еще не находишься на этой ступени. Это называется ступенями. Лестница, то, чего ты не постиг, у тебя этого у тебя нет.
3: Хаверим, кам памим не
1: сидим. Друзья, сколько раз мы пытались все узнать разумом,
3: мазатов,
1: проходить и понимать состояние, что такое добро, что такое зло, что такое правая линия, что такое левая. Сейчас в этом отрывке Рав ясно сказал нам, что нельзя все знать заранее. С помощью разума мы не можем прийти к следующему состоянию. И в одиночку это не работает. Но когда мы приходим как раз к этой точке, что мы не можем продолжать работать в нашем разуме, именно в этой точке начинается настоящая работа. Так, друзья, давайте объединимся все вместе, потому что только вследствие нашего объединения мы можем что-то сделать. Так давайте обнимем сердца товарищей и из обвинения ответим на следующий вопрос. Из обвинения, не из разума. Так вопрос на семинар такой. что является правильным путем перейти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. Еще раз. Что является правильным путем пройти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. 6 минут, пожалуйста.
0: Да, в этом контексте Раф объяснил, что такое Тора скрытая. То, что скрыто от нас, и мы действительно не знаем, что есть следующая ступень, высший разум, и нижним разумом мы не можем это постичь, высший разум. Поэтому то, что мы должны делать, это только просто поместить себя в группу, под воздействие света, под воздействие Творца. И вот эта группа через ее установки, ее поведение будет настраивать тебя и направлять на то, чтобы расти и постигать высший разум. Как ребенок, который не знает, ну, я не знаю, какой пример дать, да, что будет там с ним через 5 лет. Но он находится в школе, есть учительница, учебники есть. Так он растет. Так мы растем в окружении, со светом, с Творцом, который внутри всего этого.
1: Да, и наш разум не может нам помочь в этом. Здесь я должен это постепенно пройти, все эти чувства, потому что мы находимся перед высшей ступенью. И единственное, что на самом деле, как Михаль упомянул, это выбрать жизнь в группе. И делать действия там, где льет дождь, и делать действия ради объединения в десятки, держаться книг нашего учителя, насколько это возможно.
0: И то, как сейчас товарищ говорил, так очень красиво, и напомнил, что вся цель семинара и выяснений, которые мы сейчас проводим, это прийти к состоянию, что через объединение как раз выяснять все эти вещи, а не то, что там каждый сам по себе. Это как раз и есть то самое направление, по которому мы должны выяснять нашу учебу, каждое действие, которое мы делаем, для того, чтобы была максимальная польза. Вот эта вот полноценная связь, да, откуда мы можем черпать и отсюда действовать.
1: Да, правильный путь — это все, что ты думаешь правильным делать сегодня, делай. И не откладывать это на завтра.
0: Мы каждый раз слушаем и говорим о том, что свет — то, что нас разбивает, то, что нас исправляет, то, что наполняет нас. Мы должны в каждом действии помнить, какова наша цель. И чтобы достичь эту цель, можно только с помощью света и требовать его.
1: Как бы человек также должен прийти к осознанию того, что только свет может это сделать. То есть это действие тоже не может быть автоматическим. Но человек должен, по сути дела, прийти к потребности в том, что это сила, которая на самом деле может действовать, исправлять и продвигать нас как группу. Как бы нужно это требовать в качестве группы и чувствовать эту потребность вместе.
0: Да, и нам надо помнить, что все состояния — это состояния совершенные. Творец дает нам точно то состояние, которое нам необходимо сейчас, в десятке, и как раз перед конгрессом.
1: Да, и Раф очень красиво это начертил на доске с Ахапом Высшего, как он облачается в Гальгальту и Наим Нижнего. И как Ахап Высшего дает человеку ощущение пустоты, то, чего ему не достает, и благодаря тому, что дает ему эту пустоту, он, по сути дела, заставляет нижнего искать наполнение, где он его может найти высшим. И наш высший — это десятка, это Творец, это группа. И мы должны помнить, что все наши недостатки, вот эти пустые, мы получаем все хиссароны только из нашего объединения, из группы, из нашего общества.
0: Мне кажется, что вследствие того, что все говорят, вот хороший итог тому, что Иуда нам организует третью ночь, да, на конгрессе. Это будет практически.
1: Что является правильным путем пройти из состояния в состояние на духовном пути в десятке. Ну, и вчера я очень впечатлился объяснением Рава в отношении того, что как бы не как бы, что есть скачок между одним состоянием и другим духовным. В этом все дело. Поэтому и разум здесь не может работать, потому что разум линеарен, а состояния, они не последовательные. Поэтому не логично то, что требуется от человека делать. Поэтому есть только воздействие высшей силы на человека.
4: Анахну куляну бне адам, бне арегеш.
0: Мы все люди, да, мы все суть ощущающие. Мы учили и также поняли, что через разум у нас не получится ничего. Невозможно постичь что-то через нашу логику и здравый смысл. Он целиком полностью эгоистичный. Тогда что нам остается? Чувство. Так как же работать с ощущениями? Как правильно работать с ощущениями? Я часто слышал от товарищей, что, как они говорили, как я могу передать чувство? Как я могу сказать, что я ощущаю? Так какие ощущения мы ищем? А над каким ощущением надо работать? И Рав учит нас, что нам нужно работать только над желанием к цели, стремиться к этому, к тому, что нас учит каббалист. Клип номер два. Давайте посмотрим вместе.
1: У тебя нет. Как все-таки продвигаемся тогда? Так у нас есть очень простое решение. Цвет, как мы изучаем через четыре стадии прямого света, который создал свет, создал клей, дал ему все свойства, а затем делает то, что хочет, то есть с этим клеем от плохого к хорошему. А этот цвет мы хотим, чтобы он продолжил работать на нем. Нет здесь никакого другого решения. Поэтому откройте на 198-й странице, мы все время к этому возвращаемся. Да? 155-й пункт. Согласно этому нужно спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого изучать науку каббала. Но есть в этом очень великая вещь, стоящая опубликования, потому что есть чудесное средство для занимающихся наукой каббала, хотя и не понимают то, что изучают, не требуют понятия, только желать, стремиться. Если есть стремление, хорошо, а если нет, что же делать? Да? Но из стремления и сильного желания понять то, что изучают, они пробуждают на себя окружающие их души света.
0: Дорогие хаверы, в предисловии к учению десяти сферот есть пункт 155. И по-видимому, это и есть самая важная основа в науке каббала, потому что каббалисты во всех своих поколениях постигли и ощущали духовное Творца и передали нам все, что не постигли, и чисто естественно, в силу нашей природы, мы не можем понимать то, что они написали. И поэтому в этой методике потрясающей, есть сила, которая ждет и ожидает только одного от нас — стремление к желанию переживать то, что нам каббалисты написали. А мы удостоились огромного подарка в этом поколении, что у нас есть товарищи во всем мировом кли, просто воины потрясающие, которые дни и ночи проводят только в том, чтобы реализовать вот этот самый важный шаг ради всего мира, ради всего мира. Весь мир — это наша душа, душа, которую создал Творец. И поэтому мы ради всех делаем эту работу, и мы на правильном пути вместе. Вместе мы это сделаем, мы принесем это стремление. Каждый вложит свое зернышко в центр, и с помощью Творца мы реализуем. Только вместе.
3: Это от Куфнун Хей.
0: В 155-м пункте мои товарищи, да, попросили как бы написать, сочинить, да, написать музыку, песню, да, на 155-й пункт. Я сказал, ну это невозможно, как это? Как я это сделаю? Я сказал, что я постараюсь, я обратился к Творцу, попросил помощи, это то, что Творец мне дал. И я надеюсь, что вам это понравится. Ну, а если не понравится, то мы как-то среди всяких нот будем настраиваться на такую очень важную вещь. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Но есть в этом вещь великая, о которой надо рассказать, потому что есть чудесные средства для тех, кто занимается наукой каббала. И хотя они не понимают то, что они изучают, но в силу желания и сильного стремления понять то, что изучают, пробуждают на себя окружающие света, света окружающих душу. Ну, давайте теперь песню послушаем.

0: Дорогие друзья, подруги, прежде чем мы завершим, мы вместе прочитаем Таилим 150-й. Благословите Творца, благословите святость Его, благословите в небесах Его, благословите в могуществе Его, благословите как величина Его мощи, а трубя в шафар и играя на киноре, а в танце, а в, на тимпа, играя на тимпанах. Играйте в этих звуках. Любая душа благослови Творца. Благословите Творца. Лихаим Небарух.
1: Спасибо, Петах Тикве 24. Перейдем к следующей части урока.

0: Учение 10 сферот. Мы сейчас будем учить учение 10 сферот Рабашем. Будем читать учение 10 сферот, второй том, пятая часть, страница 342, Шин Мем Бет, Орпними, 43 пункт. И начинается с этого. И то, что называют его Вак Хохма. Давай сначала прочитаем учение 10 сферот, второй том, пятая часть, 340 страница, 43 пункт, Ари, 43 пункт. А сейчас, теперь вторая стадия, она проста. Ибо снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хохме, бине и хеседе. Но мати в гвуре, и не мати в тиферете, мати в нецах, не мати в год, мати в есод, и не мати, то есть отсутствует, нет, в малхот. А затем все это повторяется, как и в начале. А теперь урок с Рабашем.
1: Пхинабет, которая находится в клее кетера, и она соединилась с гимель дейт лапшут, и из нее вышла ступень света,
2: келид хохма,
1: для кли хохмы,
2: лохен,
1: поэтому в участии пхинебет
2: детлапшут,
1: дает лапшут облачение, которое осталось в клее, в кли хохмы, не спеши, помогает этой ступени, которая вышла на бет авиюта, которая в клей кетера десак, помогает ей, чтобы не считаться свойством ВАК, потому что есть в пхине бет кетера включение гимель облачения. Тогда как в бине деаб
2: зивук
1: происходит зивук
2: дебейс
1: зивук дебет
2: дебейс пхенот шел зон
1: двух свойств зон пхенебет в неи гимель. Мы должны начать со страницы 342, первая колонка, со слов «Изон клибины». Страница 342, первая колонка. и зон глубины. До этого мы учили, что в парцуфе Саак, в котором был решимов кликетера от Гимельбет. И Гимельбет совершили зивук на ступень света, который вышел для кли хохмы. А затем очистилось также и бет кли хохмы. И осталось алев, ступень, которая вышла на пхину алев, тоже осталась в кли хохмы. И он говорит, что от гимел кли кетера, который называется Захар, это уровень пхины Захара, который вышел в кли хохмы, а бета виюта — это часть ступени нуквы, которая спустилась в кли хохмы. Он говорит, хотя мы учили в парцуфе Аб, что был зивук в кли хохмы,

поскольку в кли хохмы осталось решимо бедит лапшут, которое было в парцуфе Аб. Это помогает ей, чтобы удерживать решимо пхину бет, и это свойство гар. Это объяснение, которое он говорит, что решимо, которое есть в кли хохмы, решимо бины, это в чем-то помогает? Тогда почему не помогает то же самое в кли бины, которое есть в парцуфе Аб, то, что осталось от парцуфа Гальгальты? Но если я скажу, там бет была включена в гимн, получается это объяснение, не больше. Там было так же. Но если разница, включается ли бет в гимн, это причина? Нет, это вторая причина. Я повторяю еще раз. На странице 342. Строчка, которая начинается со слов о том, что его называют вак хохмы. Кого? Гимель дает лапшут. Это из-за света, из-за хорайм, света хохмы, которая в рож, которые властвуют наверху, чтобы они давали только лишь вак, только хасадим. И потому его порождение, которое есть в парцуфе, то есть есть кли хохмы, тоже считается вак, как и он сам. Почему? Поскольку приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких ахураим, а ему нужна хохма, а хохма не светит. Поэтому это называется вак. Так нужно объяснять. Поэтому он говорит здесь, поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких ахураем. Что это значит? Говорит. И поэтому его порождение тоже считается вак, как и он. Почему? Поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких хохураем, и тогда он нуждается в хохме, у него нет. Как мы учили там, в Аб, где Ари говорит, в то время, когда был, приходил свет в хохму, тогда хохма давала только свое собственное свечение бине. И все еще давала семь светов. Он объясняет, что значит только свое, что она очистилась от Гимел Дейт Лапшут до Бейт Дейт Лапшут. И был совершен зевук на Твепхин Бет, и уровень Бет был дан Бине. Только что зевук, который был совершен высшим и дает нижнему, называется вак этой ступени. Поэтому тогда бина получила вак этой ступени, которая называется вак Захара. Да, вак Захара. Что такое Захар? Не облачение, то есть авиют. Это называется Захар, а не света. В отличие от этого, что там есть и никива. Что такое никива там? Свойство гар. Какое свойство гар? Гар в пхинебет. Почему он называется никива? Потому что это только решимо. Поэтому он записывает, что бет — это гар. Тогда как захар — это вак. А что есть? Есть преимущество в нем. Есть то, чего нет в никиве, и наоборот. Поэтому он называется захар, не свет. Но пхинавак, потому что это порождение от высшего. А решимобет, я считаю его, что это пхинагар. И называю его никива, потому что в нем нет света, как у Захара. А затем мы учили, что кли хохмы очистилось от бет до алиф. И дало алиф, что называется семь сыновей, Клибины. А теперь перейдем к нашему

0: к тому, что у нас, к парцу фусак, к парцу фисак. В кликетера был гимл бет. А здесь я не могу сказать, что гимель очистилась, как в парцу фиак, где в кликохма гимель очистилась и стала бет. И у него есть две пхин бет. Почему я не могу так сказать? Он говорит там, что и далит, которая есть в кликетера, де аб, не может очиститься, прежде чем очистился гимель. Почему? Потому что нет пхины далит авиют на все, во всем уровне. Вся авиют далее тянется от гимель, поэтому далит дает лапшут, не может очиститься, прежде чем очистился гимель до авиют. И по этой причине мы обязаны сказать, что в парцу фисак, который является гимель дейт лапшут, нет гимель давиют во всей ступени. И также гимель дейт лапшут не может очиститься, пока не очистится бейт давиют кликетера. Поэтому, когда мы говорим, что происходит зевук на кликетера на ступени бейт, здесь был ступень гимель бет, точно так же, как кликетер. И эта ступень перешла в клихохмы, и в ней тоже различаются захар, который приходит от вак, гимель бейт лапшут, и бет, которая приходит от бет авьют. Хотя я должен сказать, что не ступень ваг, тем не менее, здесь я говорю, что я говорю, это трудно. Что он хочет сказать, что здесь есть гар? Так пусть это будет гар. Или вопрос в том, что если там я говорю «Ваг де Захара» и «Бет де Виют» — это не «Кива», то здесь будет еще меньше, чем там. Это мы увидим потом.
1: Что такое «Бет не Кива»? Это «Гар» или «Ваг»?
0: Об этом он ничего не говорит. Как в Парцуфиак ВАК написано прямо ВАК. Уровень, который выходит, называется ВАК. И там он не уточняет, как здесь ВАК де Захар, ВАК де Никива. Там ВАК де Захар, включение уровня света называется ВАК де Захар. Свет, который называется Захар, это свойство ВАК, потому что он приходит как порождение от тех, кто порождает. Тогда как здесь, я говорю, называется ВАК, и у нас тоже называется ВАК. Только БЭТ, как БЭТ называется БЭТ. Он не говорит ГАР или ВАК просто так. И здесь он должен был сказать, что он говорит просто БИНА, но это тоже ГАР, как и будет кликетер. Он говорит, что это помогло ей остаться, чтобы она осталась, чтобы она не была порождением, так скажем, чтобы не стала порождением. Почему? Чтобы не было порождения. Это мне очень трудно. Почему? Почему я не говорю, что бет дейт лапшут поможет парцуфиа для клибины, чтобы не остаться порождением? Почему я говорю, что там ваг? Там был зевук на бета-виюта, как и здесь, на бета-виюта. И я говорю, что уровень называется ваг. Почему я не скажу, что бет-дейт лапшут, которая осталась, мне это свойство гар, поможет ей остаться в пхене бины и не будет называться ваг? Я хотел объяснить, потому что здесь бета-вьют имеет гимель дейт лапшут. Поэтому не говори, что это помогает. Если это помогает, почему так не получается там? Да. Скажи так, поскольку здесь есть гимель бет, поэтому он помогает этим бет. Если это здесь объяснить. Но ты не можешь сказать это как дополнительный пункт. Видишь, это не помогает. Только что. То, что помогает, только сила гимель бет. Это он не отвечает. Не отвечает.
2: Дорогие хавери,
1: несколько сообщений. Так, завтра мы начинаем новый этап в нашей учебе. Мы начинаем изучать введение в науку Каббала. Я напоминаю, что тот опрос, который мы сделали по всему мировому кли, выяснилось, что большая часть товарищей предпочли бы на второй части учения 10 сферат больше изучать уроки Рава, поэтому, начиная с завтрашнего дня, на этой неделе, мы делаем новый пайлот изучения науки введения в науку Каббала из уроков, которые Рав проводил еще на улице Райнес в 2001 году. Это будет сочетаться с трансляции, также семинарами. Там будут такие достаточно длительные фрагменты урока. Там Рав больше изучал строение высших миров. Это все на основе введения наук Каббала. А нам это не важно, мы будем получать цвета в любом виде. А Тес Рабаша мы не откажемся, но мы потом будем периодически включать это. Еще к Тес Рабаша мы еще будем добавлять следующее. Теперь то, что касается Конгресса десяток, да, в добрый час. Это на сайте Конгресса convention.cli.one. Мы заполнили сайт всем. Там есть все. Дополнение к подробному расписанию. И там же есть учебные материалы, песни и ноты. Добавили еще первые источники, касающихся трапез, важности тиш, да, тех, кто товарищи хотели готовить, что был тиш, 50 клипов Рава, которые были на трапезах последний год. Особые такие клипы. И кульминация — это готовые лайнапы, которые помогут десяткам, которые еще не смогли сделать свои лайнапы, да, выстроить какие-то, чтобы время было более насыщенно. Есть лайнап на тему Ешиват Хаверим, величие учителей, трапезы, еще другие лайнапы. Также найдете еще и документ, пустой документ, но с четким вообще строением, как выстроить лайнап для того, кому еще все еще нужна эта помощь. Все есть на сайте. И последнее важно. На протяжении всего конгресса мы хотим как бы следить за этим исключительностью этого конгресса. Каждая десятка работает только с собой, с тем, что происходит с ней. Поэтому на этом конгрессе мы не перемешиваемся с другими десятками. Нет никаких общих мероприятий, ни трапез общих, ни собрание товарищей. Это не то, что мы навязываем, но цель этого как раз уточнить нашу работу именно в каждой десятке. Это и есть сердцевина конгресса. Да, в этом особенность этого конгресса. И удачи всем нам. Да поможет нам Творец. И теперь споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба-Ве-Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения, то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благо и наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
2: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого, а они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем, у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которое состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих келим, наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах. То есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла.

0: то есть Торы и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы. То есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится, и оно тоже исходит от Творца, и посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль ха-Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: Находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торой своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что Он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство Зейранпин, из которого исходит хасадим, и Зейранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
1: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» в имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» — «Эй», «Вав» — «Эй». Где «Юд» — это «Хохма», первое «Эй» — это «Бина», и они происходят от свойства «Зеранпин», называемого «Хесед», получающий хасадим. А также малхут происходит от букв «Юд» — «Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнившим свое святое имя». Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца», что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келим, в которых светит свет Хасадим, также продолжить в свойство Малхут, которая называется дочь, что является получающими келим, в которые светит свет хухма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека. То есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
0: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства сын и дочь, то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство на Киеву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавкей, потому что продолжение света в свойство Вавкей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Хей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас. То есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся». Что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
1: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того, чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет не видим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, который может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которые человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения, и постижение им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания. То есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания. В то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений. Но выше солнца есть обновление.
0: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет, и смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце. То есть знание. В то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание, выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе. Ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, который называется «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа, выше знания, должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
1: И это, как сказано, поколение уходит и поколение приходит, а земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит и поколение приходит в духовной работе означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания, тело на это не согласно. И оно стоит и ждет. Когда же он достигнет состояния, что тело поймет это? А иначе он не способен выполняет святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа, в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
0: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
2: Меня впечатлило в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
0: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это, поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые килим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
2: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом, эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет.
2: Тогда
0: как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наше желание, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
2: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенны по-настоящему велико.
0: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего, желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с Ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся Высшим Светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
2: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим. Называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. Это женское свойство нуква, получающее отдающего. И оно называется свойство малхут, последней буквой «гей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, которая указывает на буквы «вав» «гей» имени Авая, так как имя Авая — это буква «ют» «гей» «вав» «гей», где «ют» — это хохма, первая «гей» — это бина, и они происходят из свойства зарампи, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от буквы ют-хей, когда она получает хохму, которая называется дочь. Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойство сын и дочь, такой человек называется восполнивший святое имя. Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Ют-Эй, называемое Хохма и Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которой рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими келим, в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойство Малхут, называемое дочь, что является получающими келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Ют-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается. тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет хухма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что

0: Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохмей-Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер, или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Свои. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия, добрые дела. И в мере, в которой Зейранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара, что они будут соответствовать Хохме и Бине, Хохме и Бина называются Аба и Има, а Зейранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква, мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которые здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бальсулам пишет в предисловии к учению Десяти Сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить Килим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. Они так находятся перед глазами. Тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зейранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Абаваиму, как написано. В будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Есть такое условие в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходят к исправлению, к конечному исправлению?
1: Какая здесь связь с Амалека и Исраэлем?
0: Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем в нашем процессе, когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйнсоф. Это называется первое состояние, Алеф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимон. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и кли вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь, на ступени Авиюд-де-Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефиш, нефиша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хисарона нам не хватает. А чтобы создать этот хисарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хисароном, в нашем желании. То, что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей.

0: поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. Вот кануну субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве их слияния. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением килим. Когда связь между кли и светом разбивается, разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается. И тогда, в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это левая эвен, амалек, змей, три нечистые клипот, неважно, как это называть. Тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую, и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано. Что я написал? Нога. Крепат нога. А тут буква Айн зачем-то... Я, видимо, думаю, о слове «зла» там есть буква «н». Много.
1: Да.
0: Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру? Где находится точка выбора?
2: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, которым ты называешь выбор.
0: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
2: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое. Мне выглядит одинаково. На этом написано «зло», на этом написано «добро». Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу, нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, а это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, а половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее ты не знаешь, то... Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что это предпочтительнее, чем что-то другое, так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение, и в соответствии с неудачей, ощущение, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца, соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света есть тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание. Но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны, войны, завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, который облачается на ступень бесконечности.
0: Когда мы говорим «слияние», мы имеем в виду цель творения?
2: Цель творения — слиться с ним, верно.
0: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
2: Насладить состояние — это состояние, а слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свое творение.
0: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
2: Еще раз.
0: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
2: Замысел творения, может быть, ты имеешь в виду. Ну, смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины. Это из писем. Текст есть, да, книга? На 101 странице «Каббала для начинающих».
0: «Каббала для начинающих», страница 101.
2: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желание, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Исраэль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Исраэль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И кучебриху, Творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим Мы состоим из двух составляющих, из тела и души. Чтобы душе удостоиться, еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень, которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. И вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
0: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. По сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло. Правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание к нему, беру мысль к нему, получается сейчас какую-то связь между мной им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он.
2: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
0: Я спрашиваю.
2: Ну, то поэтому есть... Очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума, есть знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет клей, нового клей, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь клей, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее. Левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать. Потому что ты все еще не находишься на этой ступени. Поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198-я страница открывается. Мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
3: Куфнуней.
2: 155 пункт, предисловие к тесту. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, однако кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепиться к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно. Как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда. Пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не пришел к окончательному исправлению. Что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
0: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
2: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условия, каббалисты их описывают. Во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Теперь мой вопрос как бы... Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает, когда по подготовке сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял за что держаться. То есть, как сказано, что все твои силы делать делай. Группа света, возвращающая к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
2: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учит означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаниц. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Я пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал доктораты, работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем бет-кнессет в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно, по отношению к следующей ступени, мы чувствуем. Поэтому она и называется следующей ступенью. Где написано про обратную сторону Ахураим? Про Ахав высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
0: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
4: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
0: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. Это слияние, являющееся состоянием лишма, благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
4: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, ну и так далее, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные, действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли, какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так, то что значит со стороны, откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел, какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить, и так, и иначе. Но если все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
0: О сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние, и это состояние лишма, благодаря чему удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
4: В Творце, источник жизни.
0: А когда есть явное управление, нет места выбору.
4: То есть если перед человеком открытое управление, вся реальность, все творение, все функционирует согласно внутренней программе и плану, то нас как бы тут и нет.
0: И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся свойством суда, Вейнаим.
4: Что это значит? Что поэтому, именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать. Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что. С помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии, тождественно.
5: И вследствие этого возникло скрытие.
4: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
5: То есть, чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток в высшем.
4: За счет чего дают нам свободу воли и выбор? Нам дают ощущение, мысль, что высший, то есть духовный мир, не только что его нету. Ну так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть и сделать из них человека и дать им выбор, именно этим людям дают скрытие. Начало этого скрытия мы сейчас ощущаем. Как? Каждый хочет что-то добиться чего-то в жизни, из чего-то неизвестного. Это значит, что над ним есть уже скрытие. То есть уже ахаб высшего, то есть высшая ступень, ахаб называется вот нижний наш слой, начинает работать с нами таким образом, что он начинает нас тянуть за счет скрытия. И есть, да, недостаток, потребность какая-то в высшем.
5: И нету высшего гадлута.
4: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
5: Да.
4: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
5: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
4: Так ты ощущаешь? Не что-то там такое.
5: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
4: Так выглядит нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Со специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
5: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
4: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору и заповедь, и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выйди выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
5: И тогда есть место для выбора. То есть, что нижний должен сказать, что все скрытие, которое он ощущает, а это потому, что выше сократил себя ради нижнего.
4: Это значит, в чем выбор? Прийти к состоянию, когда ты поймешь, что сокращение, вот это состояние путающее, пустое, для того, чтобы дать тебе выбор. И тогда есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, ну, должен сказать это, прийти к такому пониманию. Не то, что ты там языком будешь болтать. Нет, это должно что-то стоить, это должно прийти к такому состоянию в сердце и в разуме, что вот это скрытие, которое он ощущает, потому что высший скрыл себя, сократил себя специально ради тебя, тебе же на пользу. Это называется Израиль, которого изгнали, Шхину вместе с ними. То есть Шхина — это высший уровень, ступень. То, как ты это ощущаешь, это все в изгнании. Что какой вкус он вкушает, ощущает по отношению к высшему, чего стоит высший, да? Так он и говорит, это и есть высший, так он это и стоит. Что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению, там действительно все это безжизненно в высшем. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает. Преодолевает что? Это называется, ты кричал туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за... закон такие, как бы я буду учиться в группе с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий, как... То, что ты делаешь в группе, почему в группе? Но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы. И говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих келим, чтобы он мог получать свет, поскольку его келим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что Творец Высший должен скрывать себя, и поэтому у нижнего появляется место сказать, что сказать у Высшего нет ничего. Это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желания от других к себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой. То, что поднимает нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к Высшему называется подъем ман. И за счет этого Высший, что Высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
5: И понятие подъема — это когда Высший может показать нижнему достоинство и наслаждение, заключенные в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к нижнему, получается, что он поднимает гальгальтой нам нижнего именно тем действием, что нижний видит достоинство Высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
3: Мадригот.
4: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгальт Эйнайм, Зарампин и Малхут, Ахаб. Так устроен нижний, и выше также устроен. Выше спускает свой Ахаб, Зарампин и Малхут внутрь нижнего. И делает их так, как будто бы они пусты, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгальт Эйнайм называются келим отдачи. Ахаб называются получающими келим. Так? Зачем Высший делает так, что его Ахаб будет пустым? Чтобы нижний исправил свои келим. Гальгальт Эйнайм. Что Ахаб Высшего находится в Гальгальт Эйнайм Нижнего. Что такое отдающий келим? Отдающий келим — я ничего не хочу. Я не вижу, что Нижний пуст. То есть пустота Нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои Гальгальт Эйнайм. Потому что в начальном состоянии, первом состоянии Гальгальт Эйнайм, мы испорчены. И я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающий келим. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец хесед, исправление Кораном, тогда пустота Высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя. что мы должны поощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь, вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе ахаб высшего. Сейчас

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья.
2: Приветствуем всех.
1: Мы рады встретиться в середине дня. Мы все чувствуем, что наш ритм увеличивается, усиливается. Мы только закончили праздники, и у нас перед нами предстоящий конгресс, которого еще тогда не было. И так много изменений. Если раньше можно было просто подготовиться, более или менее там почитать или не почитать, подготовиться к конгрессу так или иначе, то сейчас я уверен, что нет ни одного человека в нашем общем большом сообществе Бней Барух, который бы каким-то образом не был задействован подготовки этого конгресса, потому что мы должны подготовить абсолютно все.
2: Да, мы как раз говорили об этом перед уроком, насколько мы сейчас в каком-то новом состоянии конгресса. Конгресс, первый конгресс десяток в истории. И это очень волнующе. И на самом деле есть здесь уникальность, что все занимаются разными вещами в десятках, организуют для себя места. Словом, волнение очень большое, потому что есть что-то очень новое. И в течение всего этого процесса мы еще находимся на уроках, продвигаемся вместе. И сегодня у нас урок. И мы изучали на утреннем уроке статью Рабаша с Равом, и которая называется «Что значит, что человек должен породить сына и дочь в духовной работе?» Давайте посмотрим, как мы можем связать то, что мы изучали здесь, с нашей ежедневной работой в десятке, и как это также соединить с тем пиком, который будет у нас в конце ближайшей недели на нашем особом конгрессе. И начнем?
1: Да, начнем. И, как обычно, наш строение урока, наш план урока — это четыре фрагменты из урока, смотрите, это в лайнапе урока, и потом мы будем рады, чтобы были вопросы, мы вместе постараемся обсудить это в глубине.
3: שרבש יוצק לתוכם תוכן ומשמעות, אז תנסו לאתר אותם, תנסו לשמוע אותם תוך כדי שאנחנו מקריאים את הקטעים, תרשמו לכם אותם, תרשמו לכם הערות, תרשמו לכם שאלות, ואנחנו נעשה ביחד...
1: записывайте свои вопросы, записывайте пометки, пока мы будем читать, и мы постараемся выяснить. Давайте начнем с первого фрагмента.
3: מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה?
1: Что значит, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? Поэтому мы различаем у нас два вида килим. Первое — дающий килим, свет, который притягивается в них, называется свет хасадим. И этот свет называется мужской свет, захар, поскольку кли, в который облачается свет, — это кли отдачи. А захар, мужское кли, называется отдающим.
2: А свет, который облачается в получающий килим, называется светом хохма или светом жизни, светом хаим. И кли, получающий свет хухма, называется никева, то есть свойством получающей, что означает, что поскольку этот свет называется светом целетворения, которая состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец, Он дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется никева, которая получает от Творца, а Творец Он дающий. Тогда как в отдающий килим, наоборот, нижний отдает высшему, поэтому нижний называется именем мужского свойства захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах.
1: Да, мы встречаем здесь понятия, которые мы слышали много раз, и несколько уроков назад тоже был разговор, что такое «бен убат», «дочь» и «сын». И здесь тоже, во-первых, понятие, определение, что, с одной стороны, они очень логичны, но, с другой стороны, есть тут нечто, какое-то противоречий, которые раскрываем. Первое, есть два вида келим — отдача и получение. И есть цель творения и исправление творения. И Рабаш тут нам объясняет, что в первую очередь Захар, то, что он называет мужское, — это отдача, и это относится к исправлению творения. Это кли отдачи. И есть также кли получения, который называется накива, получающая кли женская, и это относится к цели творения. Но относительно действия мы смотрим, кто дает кому. Если килим, отдачи, килим дашпа, а сверху вниз тот, кто дает, и тот, кто получает, тот, когда мы говорим о процессе снизу вверх, то все переворачивается. Потому как мы видим, что килим получающий, когда он хочет стать отдающим, все переворачивается, и нижний тем, что он хочет отдавать, он становится дающим. И тут может быть немного путаница, и потом Рабаш тут все налаживает все хорошо и объясняет, и несколько раз это дает с разных аспектов, и все объясняет.
0: Лахен, има Адам умер. Шу от ло маргиша ша рацион ликабель у малахамавит, у царих ладат, шезе нове ше хасерло ор лироте теемет, кибахошах лороим, вор некра тора, муша катув в тора тор.
2: Поэтому, если человек знает, говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это следствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть, а светом называется Тора, как написано, это рассвет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который дает ему жить истинной жизнью, которая является духовная жизнь. Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется днями, в которых нет желания, иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи, ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что у него нет продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы, то есть не хватает энергии. Тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии. Ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также это состояние, то есть когда у него нет никакого Кисарона, который пробудил бы его, который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором находится, он тоже исходит от Творца из-за того, что преимущество света и тьмы. Да, это очень красивый отрывок. И Рабаш здесь дает очень много принципов работы, которые мы можем взять из этого. Давайте обратим внимание, что мы можем извлечь из этого для нашей работы. Так, прежде всего, вы знаете, да, что человек продвигается по пути, находится в десятке, находится на всех зумах, делает все, что необходимо делать, и кажется, что все хорошо, и хорошие отношения в десятке, и все нормально, и мы продвигаемся. Но, как мы говорили на прошлой неделе, что мы, по сути дела, понимаем, что наше продвижение правильное, оно всегда сопровождается осознанием зла. Осознание зла означает осознать нашу природу. Почему это происходит? Это сопротивление, которое раскрывает наша природа к противоположной природе отдачи. И поэтому то, что мы можем взять отсюда для работы, что если мы продвигаемся в пути, мы не чувствуем этого естественного сопротивления, это признак чего? Что нам не хватает света. Не хватает света, который светит. Вы помните пример Рабаша с темной комнатой, да? Когда комната в темноте, ты не видишь, что там находится. Когда зажигают спичку или фонарь, или весь свет, мы видим, сколько грязи в этой комнате. Это воздействие света. Это прекрасный пример, как свет воздействует на человека, и что если он раскрывает вас, вашу природу вследствие работы в десятке, если недостаточно видно, нужно больше света. Это признак, это первое. Затем мы увидим, где мы достигаем этот свет. И дополнительная вещь. И в этом вся тема веры выше знания. И мы часто работаем с этим понятием. Это называется, что дни, в котором нет желания. То есть нет никакого желания, нет вообще ничего, все как бы рутина, все возвращается к прежнему. И о чем нам говорит Рабаш, что не, прежде всего необходимо понять, что это состояние нам посылается свыше. И как раз для того, что это дано тебе для того, чтобы начать продвигаться правильно, целенаправленно, а не входить в иллюзию, что вы в правильной работе.
1: Да, есть еще вещи, что, когда человек раскрывает, что у него нет ни хиссарона, ничего. И что Рабаш нам говорит? Что нужно верить в вере выше знания, что так должно было быть изначально, и так это должно было работать, чтобы создать хиссарон. И хиссарон должен быть целым, совершенным, полным. И мышцы нашей отдачи должны развиться. Чтобы мы могли работать против нашего желания, сопротивляемость, чтобы была выше. И только через только тем, что свет будет на нас действовать, мы сможем продвигаться.
2: Да, это своего рода процесс, который мы должны осознавать. И это для нас не должно быть слишком большой неожиданностью, но на самом деле нас ждут и мгновения падения, и подъема в отношении духовного. И как Рав привел примеры на уроке, это как дети, которые развиваются в жизни, они учатся, играют, падают и так далее. Потому что ребенок думает, что он все может сделать сам, и никому, никто ему не нужен. И в конце концов жизни их приводит к тому, что отец и мать давали им советы и хотели вести правильным путем. А в конце они даже сами обращаются. Отец, посоветуй мне, как бы ты справлялся с той или иной ситуацией, и в конце мы тоже так же. Мы видим, что нам необходимо обратиться к Творцу для того, чтобы на самом деле пройти то изменение, которое мы переживаем все на нашем духовном пути.
1: Да, мы продолжаем к следующему отрывку. Нам сказали, что есть проблема с переводами, не знаем, со всеми языками или с частью языков. Мы продолжим, что в надежде, что это наладится.
2: Да, давайте продолжим мы в третьем отрывке нашей статьи. Третий отрывок. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим, и это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения. То есть это свойство хесед, что значит служить Творцу отдающими келим, нисходящими свыше.

0: который является его желанием насладить свои создания. И это означает, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний получающий, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь. То есть получающая свет цели творения, и это свойство нуква, женское свойство, получающее отдающего, и оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая. То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы Вав Гей имени Авая, поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе сына и дочь, такой человек называется восполнившим святое имя.
1: Смотрите, как красиво. Вообще, как построена эта статья. Сначала дает понятие, потом перешли на вторую часть объяснения, что нам ближе, как мы это чувствуем, как мы хотим приблизиться к истине, как мы хотим пройти осознание зла, то, что мы чувствуем так или иначе. И то, что он снова нам как-то смешивает все эти понятия, это значит, что мы чувствуем то же явление. И что все творение состоит из сочетания получения и отдачи. И это называется то, что называется отец и сын, то, что я сейчас сосредотачиваю и действую, и привожу к порождению следующего состояния. А порождение — это могут быть сыновья и дочери. И почему в такой последовательности? Потому что сначала мы хотим, чтобы у нас были келим отдачи, келим дашпа, а потом получающий келим, чтобы в них вошел свет. И это значит, что он нам восполнил всю картину. Сначала он сделал чертеж, набросок, потом он начинает заполнять, уточнять, и мы видим, что из многих этих движений начинает вырисовывается картина, полная картина, и можно понять, о чем он говорит, а также много деталей, которые помогают нам и наполняют это краской и красотой.
0: Красиво. Да, итак, мы продолжим, да?
1: Да, и последний отрывок, который мы хотели к нему обратить внимание, четвертый отрывок. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, то есть даже если ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. Но для себя неважно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что эта работа в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой, он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе, но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как нет здесь никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать, ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. И поэтому он верит, что такова духовная работа. И так или иначе он рад и весел. И из сказанного следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него.
2: Айну, афилу бапхинат афар,
1: То есть земля стоит вечно, то есть земля — свойство праха, когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля. То есть даже в состоянии праха он согласен работать, и стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, он освещает землю.
0: Да, это прекрасный отрывок, потому что

0: Рабаш завершает тему, которую он здесь раскрывает. Давайте посмотрим, какие определения дал нам здесь Рабаш. Прежде всего, он говорил о прахе, да? Так прах в нашей области, в духовном, когда Рабаш говорит прах, прах означает работа, в которой не ощущается ни вкуса, ни запаха, и не хватает энергии, своего рода, когда человек высыхает в этой работе, отсутствие воодушевления и энергии, это называется работой в качестве праха. Важно понять все эти вещи. И с одной стороны, это кажется вроде бы негативным. А с другой стороны, Рабаш объясняет здесь, что это не то, чтобы мы смотрели на это только с одной стороны. Есть еще одна дополнительная форма, в которой мы должны понять, что именно здесь, когда наше желание получать ощущает отсутствие наполнения и чувствует все отрицательные состояния и сопротивления, отсутствие вкуса в работе, именно там ты можешь быть уверенным, что там не замешано желание получать ради получения. Да? И здесь ты как раз знаешь, что ты можешь продвигаться правильно в пути. И когда мы раскрываем такое состояние праха, запомните это. И это как раз как то, что включается в это понятие, которое мы не раз слышали и читали, поднять шхину из праха, что в нашем состоянии, прежде чем мы приходим к раскрынию, наше желание ощущается как прах, и поэтому ощущается нами как прах. Но это наша работа — пробудить эту шхину и оживить ее. С другой стороны, обратите внимание, еще одно понятие поколения. Мы говорим о поколении, поколениях, что в этом, в этой статье это означает. Рабаш пользуется высказыванием «поколение приходит, и поколение уходит». Это не говорится о людях, которые жили в том или ином поколении. Что означает «поколение»? Это не более и не менее, как подъемы и падения в пути. Поколение приходит и уходит. То есть это последовательность подъемов и падений. Нам необходимо всегда это помнить и понимать, что нет состояния, что будут только одни подъемы, и нет состояния, когда только одни падения. Мы все время работаем над расширением клея, это должно быть все время. Так вместе с этим это центральная ось, с которой мы будем держаться в пути. Но есть здесь еще одно высказывание: «Земля вовеки будет стоять». Что такое «земля»? От слова «желание». То есть мы находимся в этой работе, и наше желание все время развивается. Оно все время растет, расширяется как количественно, так и качественно. И невозможно упасть с этого состояния. То есть мы всегда находимся в состоянии, когда мы будем себя раскрывать все более противоположными, и оттуда должны будем подниматься. Только нам будет кажется, что мы как бы падаем в более плохое состояние, но это находится в рамках того же желания. И мы отсюда можем продвигаться. Еще раз, все эти вещи в конечном счете должны привести нас к решению и к нашей цели. Вернее сказать, к средствам, к правильному использованию, как мы пользуемся этими состояниями и тем знаниями, которые дает нам Рабаш, и как поднимаемся дальше. И Рабаш нам говорит о выборе окружения. То есть то, что мы должны все время укреплять его. Все время понятие окружения и выбора окружения. Нам нельзя падать в какую-то рутину. Да, есть окружение, есть десятка, есть урок, да, я приду или не приду, или так далее. Или я приду автоматически? Нет. Именно здесь мы должны сформировать у нас окружение как источник энергии, как то, что мы можем взять и отдавать друг другу, чтобы как раз проходить эти состояния. Поколение уходит и приходит, и использовать весь потенциал, который заложен в этом. Есть у нас клип, который мы посмотрим?
1: Да, сейчас посмотрим клип номер один, который говорит о конечной цели, и приглашаем вас задавать вопросы. И перед клипом я Как я сказал ранее, что это подобно картине, которую рисует нам Рабаш. Я сейчас представил более такую современную картину, как стерео-картину. Если ты должен приложить усилия, чтобы увидеть, что там находится, потому как простым взглядом ты видишь просто совсем другое. Или как делают какие-то картины, которые называются перформанс, когда ты идешь и видишь сначала что одно, потом что другое, и тут, как я вижу, тут какой-то набор понятий, сын и дочь, и ночь и день, и то, что я не могу почувствовать, не могу полагаться на свое чувство, потому что я чувствую это как прах, и не могу также полагаться на свой разум, то, что Рав дал нам много объяснений на уроки. В конечном итоге нужно просто посмотреть на эту картину, сосредоточиться и просмотреть на нее с разных аспектов и увидеть то, что каббалисты Рабаш внедрили сюда, то, что Рабаш описывает, это намного намного глубже, чем то, что я могу представить. Клип номер один.
0: Для чего Творец вообще создал этот процесс, подготовил нам его? Потому что недостаточно выполнять и постигать то, что находится в Торе. Но мы должны достичь какого-то дополнительного желания, да? Желание слиться с Ним и слезть с Ним, как говорится. Это является конечной целью. А желание слиться с Творцом — это приходит к настоящей потребности после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с разведчиками, когда он все время входит в отчаяние от собственных сил достичь того, что он желает, тогда постепенно у него в сердце образуется ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не может прийти к тому, к чему он хочет. Тогда как бы как ребенок, который хочет что-то, и в конце начинает понимать, что это зависит от отца, что он может ему помочь, то, что он достичь того, чего он хочет. И так мы постепенно приходим к необходимости, к помощи Творца, когда наше желание, наша природа, если бы не вне этой потребности, мы не смогли бы обратиться, потому что злое начало в человеке, зло с юности его. Поэтому мы через эти разочарования должны прийти к желанию обратиться к Нему, и тогда приходим к слиянию. Тогда мы... То есть все те пути мы видим, которые он готовил нам, разведчики, разочарования, предыдущие наполнения, все эти ступени для того, чтобы мы вознуждались в нем. Да, по сути дела, наша цель — прийти к слиянию с Творцом. Давайте помнить, что и все вопросы, которые мы задаем, и в конечном счете все для того, чтобы помочь нам найти путь и прийти к реализации цели, к слиянию с Творцом. Еще раз, если у вас есть вопросы, поднимайте знаки вопросов, вы можете посылать вопросы письменно по чату, и мы уже получили один вопрос из Литвы 5. Давайте подойдем к этому. Требуется совет. Иногда в начале работы в десятке трудно понять, что духовное движение происходит через раскрытие зла и покрытие любовью. И товарищи спрашивают, как может быть ненависть десятки, как можно избежать и не потеряться в страхах, которые приведут к ненависти, а не обновлять работу. Но прежде всего, то, что называется, вопрос очень практический из жизни. Так, по сути дела, мы говорим о раскрытии зла в десятке. Ну, давайте выстроим для себя все эти вещи. Раскрытие зла равняется раскрытию нашей природы, что мы противоположны природе отдачи. Каждый, как отдельная личность десятки, и все мы, как как десятка, как единая совокупность. То есть мы работаем не для того, чтобы раскрыть зло. Раскрытие зло — это показатель как раз очень хороший, что мы продвигаемся к цели, но это не является целью. Давайте выясним все эти вещи, чтобы нам было ясно. Раскрытие зла необходимо в пути, но не является конечной целью. Конечная цель — прийти к слиянию. Так в тот момент, когда мы пропорционально подходим к этим вещам, вопрос такой: как может быть ненависть в десятке? Конечно же, будет ненависть в десятке. Обязана быть. Там, где есть больше, чем один человек, а иногда и сам человек с собой не справляется. Есть много людей, и десятка, всегда есть споры и раскрытие зла, потому что, что поделаешь, каждый находится в своей собственной природе. Это естественно, что раскроется зло в них. Но обратите внимание, что мы не говорим здесь об отношениях, о которых говорят люди в других системах, где люди ссорятся друг с другом. Здесь зло целенаправленное. И обратите внимание, оно должно привести нас к тому, чтобы мы возненавидели внутреннее свое зло. То зло, которое не дает мне соединиться с товарищами, обратите внимание, это гораздо глубже и особеннее, чем просто какое-то ощущение неприятное, которое раскрывается между товарищами в десятке. Но нужно дать правильные оценки этим, чтобы понять, о чем говорят каббалисты и куда направляют нас. И вопрос, чтобы это избежать страхов от ненависти, здесь нечего бояться, потому что мы часть этого процесса. Это для нас не является неожиданностью. Часть процесса — это раскрытие зла, и оно должно направлять к цели, а не только во взаимоотношениях, но чтобы понять, что каждый, он должен возненавидеть свое зло. Если мы видим, что мы его недостаточно ненавидим, есть совет, который мы получили на этом уроке. Изучать больше Тору. Нужно немного больше света, чтобы раскрыть еще немного зла. И для того, чтобы мы смогли продвигаться вперед, в любом случае здесь нечего бояться. Мы находимся под управлением каббалистов. И есть у нас все средства. Так как раз можно работать в радости в таком процессе.
1: Женщина Германии.
2: Guten Tag, vielen Dank für die Möglichkeit, Frage zu stellen. Ich habe folgende Frage. Was bedeutet es?
1: Добрый день, большое спасибо за вопрос, что разрешили задать вопрос.
2: Oder sogar zu gehen auf der Erde in unserer Zehnerarbeit. Weil ich habe so ein Gefühl, als ob ich sogar unter der Erde begraben bin. Ich kann nicht raus, also alles liegt im Staub.
1: Просит, чтобы ты повторил вопрос.
2: Was bedeutet es in unserer Zehnerarbeit auf der Erde zu laufen, laufen zu lernen?
1: Что значит в работе в десятке, что человек стоит ногами на земле? И это значит, что нужно научиться бежать или стоять крепко на земле? То, что мы изучали, то, что написано в статье, что земля — это желание. Есть ощущение, что я нахожусь ниже даже уровня земли, как будто погребена в ней. Борис, да, что значит стоять крепко ногами на земле? Есть вот несколько коннотаций. Есть вот также и в конце статьи говорится, что ты лежишь на земле, что нет ниже этого. А то, что ты сказала, что ощущение, что даже ниже земли, нет, такого нет, это уже некуда ниже упасть. Это состояние в своем осознании, осознанное состояние, когда я понимаю, что я могу и что я не могу. И он добавляет, что земля — это желание, что речь идет не только о падении энергии, но это еще и желание, то, что я пришел к самому дну, это значит, что я не могу дальше действовать, но, как ты говоришь, понять эту работу, когда стоят на земле в десятке, как правило, я понимаю это в работе, в нашей практической работе,
3: что
1: немного иначе, что мы люди, что мы живем, и у нас есть у каждого разные состояния, и мы должны относиться и к себе, и к другим. И в очень такой логической таким форме и действовать в нескольких плоскостях. И даже если голова в небесах, на земле нельзя делать глупости. А то, что стоять двумя ногами на земле, мне это кажется, что нужно просто действовать в принятой форме, как следует. Не знаю, что значит, как ты говоришь, спрашиваешь, что сказано это об этом в статье, может быть, ты добавишь?
0: Да, я тоже думаю, что в конечном счете стоять на двух ногах, это значит, что есть две ноги. Как мы изучаем это идти двумя ногами, так мы то ходим, ступая правой ногой, иногда левой, и так продвигаемся. И можно это взять в разных направлениях, но в конечном счете человеку нужно, чтобы у него была система, которая правильно его формирует, и чтобы он стоял ногами на земле и шел, продвигался. Это значит, что есть окружение, которое заботится о тебе, которое ты выстроил, что есть у тебя средства, о которых ты знаешь, и ты ими должен использовать, и ты ими пользуешься, и ты идешь, выполняя эти средства, всю систему пользуешь, чтобы продвигаться к цели на духовном пути. Ну, это так.
4: Спасибо за вопрос. Вопрос такой, за возможность. Это как нам избежать состояния в десятке, того состояния, что намерение бездействия — это как тело без души, да, каббалисты говорят. Тогда как бы человек застывает на месте, товарищи. А можно ли практиковать то состояние, сделать действие, потом построить намерение?
5: Окей.
0: Окей. Так прежде всего давайте определим правильно вещи. Мы говорим о действиях. Вы сказали о действиях, намерении, о теле, да? Но давайте выстроим все эти вещи. Прежде всего действиями в духовном. У нас действие — это и есть намерение. То есть это одно и то же. По крайней мере, когда мы продвигаемся в пути, те действия, которые мы выполняем, это те намерения, о которых говорят каббалисты, и к этому мы должны прийти. Вместе с этим, хотя это и путает, когда мы делаем действия, мы имеем в виду действия, которые выполняем руками и ногами, но то материальное действие, которое мы выполняем, это ведь не просто так действие. Мы знаем, что все действия, которые мы выполняем в рамках нашей группы, являются святыми, то есть духовными. Даже если сейчас мы организуем какую-то трапезу или еще что-то вместе, где производим какое-то материальное действие, оно не просто материальное, оно духовное. Это не просто так действие. И как нам превратить это действие? Ну, скажем, мы сейчас едем несколько человек в десятки куда-то в путешествие. Как мы делаем это действие духовным? Да, намерением, чтобы было в этом намерение ради отдачи. И чтобы это не оставалось на уровне просто физического действия. Ну, тело ведь — это тоже желание. Только мы видим его в таком материальном виде. И мы видим, что как раз все остается в этих рамках нашей работы. И все зависит от того, как мы готовим себя к этому физическому действию, в котором мы хотим сформировать духовное намерение. То есть мы хотим выстроить кли. В конечном счете мы хотим выстроить общее кли. И тогда любое действие материальное, физическое, которое мы выполняем, мы хотим сформировать в нем намерение с помощью чтения первоисточников, отрывков Рава, с помощью того, что мы выполняем действия, давая примеры друг другу. Скажем, если я возьму сейчас что-то, что мы делаем в десятке, идем на какое-то действие, я себя готовлю, я также практически даю примеры товарищам. Если мы обратим наше внимание на то, чтобы заниматься и в наших действиях, чтобы мы пробуждали общее кли вместе, мы уже будем на правильном пути, и тогда не нужно беспокоиться. Главное — это делать вместе.
1: Да, я тоже думаю, что главное — продолжать делать действия. Есть также такой подход, как сделаем и услышим. То есть нужно сделать что-то, и потом начинаем понимать. То есть когда начинаем действовать, то уже тогда создаем намерение. То есть если будем сидеть и ждать, пока у нас будет правильное намерение, то, может быть, вообще никуда не сдвинемся. То есть поэтому лучше всего действовать в десятке и искать намерение. English 1.
3: Renzo will be. As we advance slowly, I was always dubious about any sense of advancement.
0: Здравствуйте, товарищи, мировой кли. По мере продвижения мы продвигаемся медленно. И я не уверен, насколько я продвигаюсь со своим эгоизмом, но то, что вы сказали в отношении установления цели, для того, чтобы не упасть, это дает состояние продвижения. Как я могу распознать эгоизм и сказать, что это я?
5: Кен Яков?
0: Ну, как бы... Как можно сказать, что я эгоизм, а не быть в состоянии согласия с эгоизмом, а продвигаться к Творцу?
1: Как продвигаться и согласен или не согласен? Я думаю, что мы все на одной волне, и все вопросы созвучны. Как правило, товарищи все думают в одном направлении. И как действительно знать, что я правильно продвигаюсь в эгоизме, без эгоизма? Я думаю, что, с одной стороны, мы очень хотим проверить, что Рав часто говорил, что как и направление, то есть вообще желание проверить, это хорошо, но, с другой стороны, нужно знать, что никогда невозможно знать, где ты находишься внутри системы. И правильно ли намерение, или вообще есть ли намерение, и развит ли эгоизм, достаточно ли он уже большой. Я не могу сделать такой снимок конкретно, вот сфотографировать и понять, что вот это правильно или хорошо, или там, пример, не впадать в депрессию, но то же самое, также не впадать в эйфорию. Иногда, когда мы так очень наслаждаемся нашим объединением, тут уже якобы Творец будет дальше все за нас делать. Нет. Что типа или в разных состояниях, приятных или неприятных, сидеть или там ничего не делать и ждать, пока кончится. Нет. Ну, действительно, нужно проверять, правильно ли двигаемся, но в то же время освободить это. У меня нет никакого понятия, где я, сколько я прошел и сколько еще осталось. И эта работа, тоже об этом говорилось на уроке, нужно ее превратить в путешествие. Если я иду по направлению к Творцу, то каждый шаг он приятный. Даже если я что-то понимаю, не понимаю, это менее важно, если я сейчас там на грани депрессии или на грани эйфории. Нет. Главное, что я постоянно в контакте со светом. Здесь можно постоянно наслаждаться.
0: Я бы даже добавил. Я думаю, что необходимо понять депрессия, эйфория, все эти состояния. Мы получили огромную возможность в этой жизни заниматься вообще такими возвышенными вещами, как прийти к слиянию с Творцом. В нашей жизни я не раз и не два слышал от Рава, что жизнь в духовном развитии — это буквально приключение. Я предлагаю каждому освоить для себя понятия, которые приближаются к увлеченности, к раскрытию, и что нам Творец хочет дать хорошее. Мы только должны научиться, как отдавать Ему, как правильно принимать мать у него, и мы заслужили заниматься такой вещью. Ну так депрессия, чем быть подавленным? Мы же в конечном счете находимся в самом хорошем окружении, которое только может быть, и в наших руках все средства для этого. И мы должны в радости, в слиянии с важностью цели продвигаться наилучшим образом. И все эти ощущения, которые приходят к нам, просто нужно знать, как ими правильно пользоваться, и все. Присоединить их к источнику, от которого они пришли, и продвигаться вместе.
1: Я вижу, что есть еще вопросы. Давайте посмотрим клип, как правильно учиться. Возможно, что это поможет нам. Клип номер 4. Как вообще правильно относиться к процессу? Мы называем его учебным процессом, но в целом как быть счастливым, как ты сказал? Как правильно учиться? Клип номер 4.
0: Во время изучения, когда ты правильно учишь, ты получаешь сверху силу, которая ведет тебя к цели. Очень просто. Ведет тебя в разных вещах или вводит тебя в неудачи, в разочарования, как мы читали в самой статье, да, что это специально делается, чтобы ты почувствовал, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты уже продвигаешься. Так нет у тебя никакого выбора, кроме как с помощью учебы. Ты видишь, он также подчеркивает, но хотя и не понимает то, что изучает. Изучает, имеется в виду весь путь, да? Ты никогда, когда на самом деле выходишь с уровня неживого, неживым называется, когда ты не изменяешься. Ты можешь только сказать, что я делаю все, что написано в Шульхан Арух и так далее. Но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Если ты выходишь из неживого уровня и хочешь подняться, ты никогда не знаешь, что такое наверху. Ты не знаешь, что такое быть больше, старше на 5 лет. Спроси ребенка, он может сказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если перед ним есть примеры. А у нас вообще нет примеров, поэтому это называется скрытой Торой. Скрыта от тебя твоя следующая ступень, и так каждый раз. Ты хочешь идти разумом. Если бы ты мог идти разумом, ты бы не нуждался ни в Творце, ни в группе, ни в чем. Но тебе дают группу, дают тебе Творца, дают тебе все эти условия, и разум не дают, и понимание не дают, а дают и еще больше разочарований, путаниц. Я помню себя тоже. Когда я пришел к Рэбе, мне было 33 года. Я прошел университет, сделал докторат, прошел разные исследования. Здесь был в авиации и проходил много ситуаций в жизни, и ты сидишь, он объясняет тебе вещи, каждый раз у тебя путаница, ты разумом не понимаешь, ты не ориентируешься, ты как будто упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим опытом в жизни, который у меня был, я помню, я смотрел прежде на всего, что он вообще понимает в своей жизни. Сидит здесь, в своей синагоге, в углу в Небраке, и все. После этого я увидел, что он понимает в своей жизни, а я ничего не понимаю. И так это всегда по отношению к следующей ступени мы чувствуем. Поэтому она называется следующей ступенью все время. И это специально для того, чтобы обязать тебя обратиться к свету, потому что он возвращает к источнику.
1: Да, это вечный ответ. Всегда обращаться к Творцу.
5: Добрый день, друзья. Я вот хотел бы уточнить один вопрос, очень такой интересный. Души, рожденные на ман от Зерамбина, они относятся к мужским? То есть к свойствам Захар. Спасибо.
0: Не знаю, что вы имеете под понятиями души, что вы их связываете с Зайрампином. Но давайте снова выстроим для себя правильное определение. Мы говорили в этой статье, что мы, по сути дела, должны прийти к тому, что мы освящаем Святое Имя, то есть восполняем его. Мы говорили в статье о том, что творение должно восполнить букву «Вав» и «Эй» в «Ют» «Эй» «Вав» «Эй» в полном имени. Для того, чтобы это сделать, человек должен породить два вида келим, для того, чтобы прийти к тому, чтобы восполнить Святое Имя, имя Авая. Он должен породить два вида келим. Одно — клибен, а другое — бат, сына и дочь. Одно — это Захар, второе — Никева. Кли Захара мужское относится больше к исправлению творения. Это кли, которая со стороны нижнего, которая хочет отдавать как выше. Хорошо? А второе кли, которое называется дочь или нуква, да, или никева, получающая кли. Это кли, которая со стороны цели творения, то есть кли, которое должно получить добро и наслаждение. Это цель творения. Цель творения — насладить творение. Так есть цель творения, которая должна реализоваться, и для этого должно быть исправление. Поэтому у человека должно быть два вида кли. Захар и Никева. То, что эти келим порождают внутри них, это, по сути дела, как мы изучаем в высших мирах, есть парцуфы, и в каждом парцуфе есть экран, и есть свои свойства и так далее. Это кли называется кли души. Да? И эта душа, она, по сути дела, кли, которая становится отдающим кли, отдает Творцу, но не надо забывать, что есть два вида келим, как мы изучали, как отдающая кли, так и получающая.
1: Мак 11.
6: Да, дорогие учителя, такой вопрос. Рабаш пишет, и Рав сегодня на утреннем уроке тоже сказал, что весь наш выбор только в поисках лучшего
7: окружения.
6: И вот мы учимся в группе. И в группе есть товарищи, которые, с которыми я не согласен.
7: Да?
6: Или товарищи, которые мало ходят, редко. И как бы не подходят мне, как мне кажется. А есть товарищи активные, с которыми мы вместе стремимся к Творцу. И вот я хочу объединиться с ними, создать десятку. Написано же, выбери лучшее окружение. Вот я и выбираю. Так что же такое поиск лучшего окружения?
1: Да, я думаю, что очень актуальный вопрос для всех. У нас есть клип, но не очень-то есть время, мы не посмотрим, потому как Рав действительно много об этом говорил. Я скажу, что я думаю. Каков мой выбор? Это то, что я должен выбрать интуитивно. И мне есть такое представление, что я прихожу в магазин, есть очень много разных вещей на плоду, на полках, и я выбираю то, что мне подходит по цене и то, что я хочу. То, что значит выбирать товарищей согласно тому, как я измеряю? Так, разумеется, я бы выбрал самых лучших, как я это вижу. Ты прав. Ты сказал, как ты это видишь. Я думаю, что выбор и само действие выбора, нужно к нему относиться так, что, как сказано, что Творец возлагает руку человека на хороший выбор и говорит, и выбери это. То есть нужно каждый раз заново выбирать лучшее общество. То есть это постоянно вспоминать про все эти вещи и брит-союз, и орвут-ручительство. Это то, что я постоянно должен относиться не просто к этим людям и выбирать других людей, а к их точкам в сердце. И я думаю, что само действие по выбору, оно очень активно и обращено ко мне. Не то, что я выбираю то, что мне удобнее, что мне поможет и мне будет легче, а то, где я вложу больше сил, чтобы укрепить эту группу. И я думаю, что это очень многосторонняя вещь.
0: Да, я с этим очень согласен. Я думаю, как говорится, что весь мир создан только для того, чтобы служить мне. То есть скажи себе так, Алексей, что я получил эту группу, и сейчас Творец положил твою руку на добрый жребий, и ты должен именно здесь прилагать усилия, каждый раз выбирать заново, и тем, что возвеличиваешь их каждый раз. Потому что за всеми их лицами и действиями говорит Творец, обращаясь к тебе. Так посмотри, как ты этим пользуешься, как воспользоваться этим так, что через Творца он работает с тобой, через этих товарищей. Я всегда представляю себе то, что Раф рассказывает, когда он приехал в Небрак и нашел Рабаша, и там сидят 6-7 таких стариков, пожилых, и что он ищет, а что они, как бы, да, но он в конце развился, продвинулся и понял, что именно Творец его в эту группу поместил. Именно с ними он развивается больше всего. Я бы не впечатлялся от внешних действий, а видел, что как раз Творец дал эту группу, и ты делаешь все, что ты можешь, каждый день, каждую секунду заново. Это значит выбирать окружение. С этой десяткой пытайся это реализовать и прийти как можно больше. И, конечно же, удачи желаю.
1: Нужно выбрать точку в сердце в каждом. Друзья, спасибо. Мы продолжаем. Если вы посмотрите этот урок от начала до конца, это потрясающе. И встретимся на следующем уроке.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба-Ве-Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первое — цель творения, то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благо и наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
1: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которая состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих келим, наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах, то есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы. То есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все,

0: трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
1: Находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торой своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство Зейранпин, из которого исходит хасадим, и Зейранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
0: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» в имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» — «Эй», «Вав» — «Эй». Где «Юд» — это «Хохма», первое «Эй» — это «Бина», и они происходят от свойства «Зеранпин», называемого «Хесед», получающий хасадим. А также малхут происходит от букв «Юд» — «Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнившим свое святое имя». Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца», что война у Творца против Амалека. Творец поклялся,

0: что имя Его не будет совершенным, и престол Его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келем, в которых светит свет Хасадим, также продолжить в свойство Малхут, которая называется дочь, что является получающими келем, в которые светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
1: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства «сын и дочь», то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет Хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство Накиву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Кей, потому что продолжение света в свойство Вав-Кей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Кей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас, то есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся», что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
0: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет невидим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, который может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которой человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижение им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания, то есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания, в то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений, но выше солнца есть обновление.
1: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет. И смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце. То есть знание. В то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание, выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, который называется «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа, выше знания, должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
0: И это, как сказано, поколение уходит, и поколение приходит. А земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит, и поколение приходит в духовной работе. Означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания, тело на это не согласно. И оно стоит и ждет. Когда же он достигнет состояния, что тело поймет это? А иначе он не способен выполняет святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
1: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
0: Меня впечатлило в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
1: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это, поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые келим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
0: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
1: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом, эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет. Тогда как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наше желание, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
0: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
1: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего, желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать, на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся Высшим Светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
0: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим, называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства Зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий. Садим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее отдающего. И оно называется свойство Малху, последней буквой Гей имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, которая указывает на буквы Вав Гей имени Авая, так как имя Авая — это буквы Юд Гей, Вав Гей, где Юд — это Хохма, первая Гей — это Бина, и они происходят из свойства Зарампин, называемого Хесед, получающий Хасадим. А также Малхут происходит от буквы Юд-Хей, когда она получает хохму, которая называется дочь. Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе, свойство сын и дочь, такой человек называется восполнивший святое имя. Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Эй, называемое Хохмай-Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которой рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими келим. в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойство Малхут, называемое дочь, что является получающими Келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет Хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил Накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, Накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавхей, потому что продолжение света в свойстве Хасадим зависит от действий нижних, и в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
1: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме и Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер, или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Свои. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия. Добрые дела. И в мире, в которой Зейранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара. Что они будут соответствовать Хохме и Бине? Хохме и Бина называются Аба Ваима, а Зейранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква. Мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бальсулам пишет в предисловии к учению десяти сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить келим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. Они так находятся перед глазами. Тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зейранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Аба Ваима, как написано, в будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Есть такое условия в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходят к исправлению? К конечному исправлению.
0: Какая здесь связь Амалека и Израиля?
1: Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем в нашем процессе, Когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность. Эйнсоф. Это называется первое состояние. Алиф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимн. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и клей вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь, на ступени Авиюд-де-Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефеша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хиссарона нам не хватает. А чтобы создать этот хиссарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хиссароном, в нашем желании. То, что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. От кануна субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве их слияния. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением килим. Когда связь между клей и светом разбивается, разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается. И тогда, в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это левая эвен, амалек, змей, три нечистые клипот, неважно, как это называть. Тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую, и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано.
2: Ну, макатавки.
1: Что я написал?
2: Нога.
1: Нога. Клипат нога. А тут буква Айн зачем-то.
2: אני חושב על רע, זה...
1: Я, видимо, думаю о слове «зла», там есть буква «н». Много.
2: Да.
1: Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру? Где находится точка выбора?
0: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, в котором ты называешь выбор.
1: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
0: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое мне выглядит одинаково. На этом написано зло, на этом написано добро. Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу, нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, а это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, а половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее ты не знаешь, то... Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что это предпочтительнее, чем что-то другое, так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение и в соответствии с неудачей, ощущение, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца, соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света есть тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание, но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны и войны завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, который облачается на ступень бесконечности.
1: Когда мы говорим «слияние», мы имеем в виду цель творения?
0: Цель творения — слиться с ним, верно.
1: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
0: Насладить состояние — это состояние. А слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свое творение.
1: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
0: Еще раз.
1: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
0: Замысел творения, может быть, ты имеешь в виду. Ну, смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины. Это из писем.
2: Здравствуйте.
0: Текст есть, да, книга? На 101 странице «Каббала для начинающих».
1: «Каббала для начинающих», страница 101.
0: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желание, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Исраэль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Исраэль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И Кучебриху — Творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим, мы состоим из двух составляющих, из тела и души, чтобы душе удостоиться, еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи, живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень, которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. И вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
1: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. По сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло. Правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание к нему, беру мысль к нему, получается сейчас какую-то связь между мной им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он.
0: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
1: Я спрашиваю.
0: Ну, то поэтому есть... Очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума, есть знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет клей, нового клей, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь клей, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее. Левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать. Потому что ты все еще не находишься на этой ступени. Поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198-я страница открывается, мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
3: Куфнуней...
0: 155 пункт, предисловие к тесту. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, однако кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепится к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно. Как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда. Пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не пришел к окончательному исправлению. Что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
1: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
0: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условия, каббалисты их описывают. Во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
1: Теперь мой вопрос как бы... Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает к этапу подготовки сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял за что держаться. То есть, как сказано, что все в твоих силах делать делай. Группа света, возвращающая к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
0: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учит означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаниц. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал докторат, и работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем Бет-Кнессет в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно, по отношению к следующей ступени, мы чувствуем. Поэтому она и называется «следующей ступени». Где написано про обратную сторону «Ахураим»? Про Ахав Высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
4: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
5: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
4: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. Это слияние, являющееся состоянием лишма, благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
5: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные, действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли, какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так То, что значит со стороны, откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого его выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить. И так, и иначе. Но если все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
4: О сочетании свойств суда милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние.

0: Именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать. Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что, с помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии тождественно.
1: И вследствие этого возникло скрытие.
0: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
1: То есть, чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток в высшем.
0: За счет чего дают нам свободу воли и выбор. Нам дают ощущение, мысль, что высший, то есть духовный мир, не только что его нету, но так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть и сделать из них человека и дать им выбор, именно этим людям дают скрытие. Начало этого скрытия мы сейчас ощущаем. Как? Каждый хочет что-то добиться чего-то в жизни, из чего-то неизвестного. Это значит, что над ним есть уже скрытие. То есть уже ахаб высшего, то есть высшая ступень, ахаб называется вот нижний наш слой, начинает работать с нами таким образом, что он начинает нас тянуть за счет скрытия. И есть, да, недостаток, потребность какая-то в высшем.
1: И нету высшего гадлута.
0: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
1: Да.
0: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
1: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
0: Так ты ощущаешь? Не что-то там такое.
1: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
0: Так выглядит нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Что специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
1: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
0: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору и заповедь, и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то он начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выйди выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
1: И тогда есть место для выбора. То есть, что нижний должен сказать, что все скрытие, которое он ощущает, а это потому, что выше сократил себя ради нижнего.
0: Это значит, в чем выбор? Прийти к состоянию, когда ты поймешь, что сокращение, вот это состояние путающее, пустое, для того, чтобы дать тебе выбор. И тогда есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, это прийти к такому пониманию. Не то, что ты там языком будешь болтать. Нет, это должно что-то стоить, это должно прийти к такому состоянию в сердце и в разуме, что вот это скрытие, которое он ощущает, потому что высший скрыл себя, сократил себя специально ради тебя, тебе же на пользу. Это называется Израиль, которого изгнали, Шхину вместе с ними. То есть Шхина — это высший уровень, ступень. То, как ты это ощущаешь, это все в изгнании. Что какой вкус он вкушает, ощущает по отношению к высшему, чего стоит высший, да? Так он и говорит, это и есть высший, так он это и стоит. Что что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению,

0: Там действительно все это безжизненно в высшем. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает. Преодолевает что? Это называется, ты кричал то туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за закон такие, как бы я буду учиться в группе с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий, то, что ты делаешь в группе, почему в группе, но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы и говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих килим, чтобы он мог получать свет, поскольку его килим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что Творец Высший должен скрывать себя. И поэтому у нижнего появляется место сказать, что сказать, у Высшего нет ничего. И это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желания от других себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой. То, что поднимает нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к Высшему называется подъем ман. И за счет этого Высший, что Высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
1: И понятие подъема — это когда Высший может показать нижнему достоинство и наслаждение, заключенные в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к нижнему, получается, что он поднимает гальгальтой нам нижнего именно тем действием, что нижний видит достоинство Высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
2: Мадригот.
0: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгальтейнам, Зерампин и Малхут, Ахаб. Так устроен нижний и выше также устроен. Выше спускает свой ахаб Зерампин и Малхут внутрь нижнего и делает их так, как будто бы они пусты, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгальта и Найм называются килим отдачи. Ахаб называются получающими килим. Так, зачем Высший делает так, что его ахаб будет пустым? Чтобы нижний исправил свои килим. Гальгальтейнайм. Что ахаб Высшего находится в Гальгальтейнайм нижнем. Что такое отдающий килим? Отдающий килим — я ничего не хочу. Я ничего не хочу, я не вижу, что нижний пуст. То есть пустота нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои Гальгальтейнайм. Потому что в начальном состоянии, в первом состоянии Гальгальтейнайм мы испорчены. Испорчены. Так? и я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающие келем. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец хесед, исправление Кораном, тогда пустота высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя, что мы должны поощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь, вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе Ахаб Высшего. Сейчас ты должен не убирать это ощущение, не убирать это ощущение, а ты должен добавить усилия. Почему написано, что в твоих силах делать дело? Что ты должен сейчас добавить себе келим и краны, силы, которые даже в этом состоянии, в котором ты сейчас ощущаешь, что нет ничего в высшем, ты начнешь ощущать, что в нем есть все. Совершенство. Нет недостатка ни в чем. Не то, что нет недостатка ни в чем, что я как бы настолько я. Умер, и мне уже ничего не важно. Нет, а нет недостатка ни в чем. Это значит, что высшее — это добро, в нем есть все. То есть вот из этого блага и всего хорошего нет недостатка ни в чем. Тогда следующий этап сейчас вооружиться силами, которые исправят тебе это состояние до уровня хафец хесед Высшего. И если ты это сделаешь, тогда что происходит дальше? И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании и чувствует, что потому что нет у него соответствующих келим, чтобы мог получить свет, потому что его келим, а не получать, а не отдавать. И он жалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя, и поэтому нижнее может злословить, и это называется подъем мана. Ты над этим работаешь, получаешь силы, и с помощью этого Высший поднимает свой Ахаб. А вопрос подъема, что Высший может показать нижнему свет и наслаждение, которое есть в келим Ахаба, которое Высший может раскрыть. И тогда по отношению к нижнему получается, что он поднимает Гальгальт Эйнайм нижнего. Видишь, вот Гальгальт Эйнайм нижнего вместе с Ахабом Высшего. И это тем, что уже нижний видит все достоинства Высшего. То есть нижний поднимается с Ахапом Высшего. Вот и все.
1: И в таком состоянии не могу получить горючее от себя?
0: Ты сам вообще не можешь взять энергию. Кто ты такой? Откуда ты это все возьмешь? Ты находишься на нижней ступени. Ты хочешь подняться на более высокую ступень, ты должен получить добавку, дополнение и желаний, и экранов, исправлений. Так ведь? В чем разница между маленьким и большим? Да, не хватает, что массы немножко или мозгов не хватает, да, не достает. Маленькому ребенку не дают сил. Почему? У него нет разума, он может нанести себе вред. Больше добавляют ему сил, добавляют разум. Еще силы, еще разум. Если есть что-то одно без другого, то это нехорошо. Правильно? То же самое здесь. Ты получил сейчас добавку сил, отрицательных сил от Высшего, да, неисправленные желания тем, что он скрыл себя. Ты сейчас должен получить от него же также и свет, исправить вот эти пустые килим. Но тогда ты будешь равен тождественно Высшему. А если ты ничего не сделаешь, а пошел спать, пока состояние не исправится, оно не исправится. Но именно тем, что ты находишься в состоянии таком вот, да, как будто у тебя воздух спустили, ты обязан обратиться к группе, к учебе. Все эти действия, которые могут тебе помочь, это называется добрые дела, поступки. Что такое действие, которое приводит тебя к добру, а другого выхода нет? Внутри себя ты никогда это не найдешь, этих сил.
1: Если я сейчас на подъеме, мне дают падение, чтобы я продвинулся, чтобы не оставался на подъеме. Потому что если я на подъеме, то не хочу продвигаться, но в падении у меня нет сил.
0: Никогда ты не должен просить падений. Ты должен стремиться только лишь к цели. А в какое состояние тебя приведут, подъем, падение, это не важно. Это согласно состоянию твоей души, о чем ты не знаешь. В соответствии с этим дают тебе состояние одно за другим.
1: Получается, так или иначе, у меня нет горючего своего, я должен его получить от окружения. Так откуда приходит лолишма? Я как бы хочу духовного в себе.
0: Где свобода выбора? Нет, нет, там в конце что-то, да. Ну, уже там, в итоге. А статья «Свобода воли», страница 205, там, что он там в конце пишет? Книга «Каббала для начинающих».
1: На 205. «Каббала для начинающих», 205 страница.
0: Ну вот, смотри, в конце 205 страницы, поэтому старающиеся во все дни жизни своей всякий раз выбирать лучшее окружение, а не достойные похвалы и вознаграждения, и тут же, ну ладно, неважно, то есть, есть только один, единственный выбор, о чем мы говорили, выбирать каждый раз лучшее окружение, то есть книги, авторы, то, что называется, учеба и группа, где каждый раз они будут давать тебе добрые мысли, будут направлять тебя на цель, будут давать тебе энергию. У тебя нет никакого другого выбора. Почему? Ну, это я уже объяснил. Объясню еще раз. Потому что мы там, в первом состоянии, в третьем состоянии, все связаны вместе, как один человек с одним сердцем, в единую душу, а потом уже душа делится на 600 тысяч частей. Да, 600 тысяч частей. Но там-то мы уже включены вместе. Ты можешь получать вот эту добавку, желание, добавку сил только свыше. Притягивай свет свыше. Дают тебе рекомендацию, совет. Как? С помощью группы. Почему группы? А что есть в группе? Да, я был бы один человек во всем мире, но потому что ты связан с еще душами, они находятся рядом с тобой, ты можешь отсюда, здесь, на уровне этого мира, получать силы и за связи, в которой ты находишься с ними вместе. За счет этого ты притягиваешь от них, ты притягиваешь дополнительные желания, дополнительные силы, потому что там-то вы вместе. Это уже вот эти общие силы. Поэтому ты через них можешь именно в твоей на личной части, когда ты в падении, от них получать эти дополнительные силы. Поэтому весь наш выбор, смотри, что он пишет. Прилагающий усилия все дни своей жизни должен только искать лучшего окружения. И этим он реализует свой свободный выбор. Нечего тебе больше делать по жизни. Каждый раз бежать из этого собрания насмешников, клоунов, и искать, где сидят мудрецы.
1: Как я могу получить помощь от группы, из моих отношений с Творцом? Что мне нужно раскрывать? Что именно за отношения должны быть?
0: Ну, ты спрашиваешь уже о технике, как искать группу. Это целая наука. Каббалисты всегда учились в группах. А у нас есть целая наука о том, как нам нужно вести себя в группах. И у Раби Шимона, и у Ари, и ученики группы Рамхаля, Бальшематова, да, в его хедере, Коцк. У нас есть много примеров. Есть у тебя тут, открывай. Да, книгу содержания, группа как фактор достижения духовного. 111 страница, да? У тебя целая глава 50-60 страниц, которые говорят только об этом. Все статьи, которые говорят тебе, как ты должен вести себя с группой, как ты должен способствовать поддерживать группе и строить ее правильным образом, а потом получать в состоянии слабости, да, как ты находишься, да, как вот он тут описывает вот его состояние, как ты можешь получать от них силы. А группа обязана поставлять тебе силы. Но без этого нечего делать. Почему мы организуем группы? Что, просто так поддерживать друг друга? Просто, чтобы были счастливы? Нет. Или чтобы не разбежались там, типа того, что «ребята, давайте». С какой стати? Это духовный момент. Совсем другая цель тут. Это духовное. Только ради того, чтобы получать силы для духовного продвижения. Ну, еще поговорим об этом. Ну, ладно. Ну, продолжаем.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים, בהנחיית
1: הסרט. Так, сейчас учеба с товарищами. Вести будет 5:24.
2: Хаврим икарим, хаврим аувим, он хадет кулем.
3: Дорогие любимые друзья, давайте все направим наши намерения перед уроком. Вместе будем в совместном требовании, чтобы Творец нас соединил, смягчил сердца товарищей, чтобы направил с любовью наш крик, нашу молитву, чтобы мы были за товарищами, за товарищей, не за себя, чтобы были в радости, что мы поднимаемся только в святости и прилепляемся, сливаемся с Творцом.
1: Да, хаверим, мы сегодня учили потрясающую тему, что Творец нуждается в человеке, то есть нашего участия для того, чтобы восполнить процесс творения, исправление. Это участие называется родить сына и дочь в духовной работе. Мы сегодня хотим выяснить, углубиться в эту тему, то, как через объединение между нами, через требование, как мы восполняем исправление творения. Сейчас будем читать первоисточники, где Рабаш нам объясняет, что это за духовное состояние, которое называется порождение отца, сына и дочери в духовной работе. Первая цитата. После того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется, что он родил сына, то есть мужскую часть, то есть достиг отдающих келим, что называется, что удостоился исправления творения, что является хеседом, то есть работать на Творца отдающими келим, которые приходят свыше. Это состояние зерампин, откуда исходит хасадим. И зерампин называется мужская часть, дающая хасадим. И получается, что подготовка называется отцом, а подготовка к чему-то называется причиной, а результат называется результатом следствия. Это значит, что порождает мальчика, мужчину. То есть желание отдачи, то есть исправление творения, с помощью чего они могут получать добро и наслаждение. И получается, что после того, как есть у него сын, который называется исправлением творения, наступает время, когда человек должен постараться и достичь цели творения. А это желание его наслаждать свои творения, что называется, что свет идет сверху вниз, то есть нижний является уже получающим, а это называется, что сейчас рождается дочь. То есть тот, кто получает свет цели творения, а это уже нуква, женская часть, получающая отдающего, и это называется уже малхут, нижняя гей, последняя гей имени Авая.
4: Асагат келим де ашпа зе толада венекра бен.
3: Достижение отдающих келим — это порождение, называется сыном, работа по подготовке называется отцом. И только с помощью этого исправления мы создаем кли, достойное получения добра и наслаждения. Как происходит эта работа? Где она происходит? Можно ли выполнить эту работу без окружения, без группы? Мы выясним это сейчас между нами на активном семинаре. Вопрос на семинар. Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? 6 минут на семинар, пожалуйста.
1: Ну, то, что он пишет, что сын — это исправление отдающих килим, получил сейчас желание отдачи, исправление творения, и тогда он может получать добро и наслаждение, а это уже дочь, свет цели творения. А это уже исправление, да, получающих килим.
3: И когда он порождает новые свойства, которые не находятся в нашей природе, а только в духовной.
1: Исправление мы делаем в группе с книгами, с товарищами. Все действия, что мы делаем, мы притягиваем свет и совершаем исправление.
3: Да, свет в конечном счете — это то, что, по сути дела, приходит вследствие требования человека, и должно быть по-настоящему требование в направлении отдачи, и тогда свет может работать и строить в нем прежде всего отдающий килим, возможность быть на самом деле в свойстве отдачи, это называется захар, мужская часть или сын, и вследствие этого он может прийти к исправлению своих получающих килим, это уже называется дочерью, только если он выполняет эти оба действия, называется, что он выполняет действия цели творения.
1: Рав сказал на уроке, что у человека нет никакого действия, кроме единственного действия. Выбери жизнь.
4: Ну, да.
1: Это и ради товарища, и это и центр десятки также. Это связь между нами.
3: Да, в десятке мы порождаем также и отдающие, и получающие килим. Если мы посмотрим это в отношении исправления снизу вверх, мы прежде всего обретаем отдающие килим отдачи ради отдачи, то, что называется захар, мужской частью, а затем, после того, как мы обрели экран и отдающие килим, мы присоединяем получающие килим, и тогда это получение ради отдачи. Это две ступени.
1: И также, как Рав сказал, все в скрытии, все духовные ступени, они похожи друг на друга, да, как он описывает это, и все это в скрытии. И один из признаков тем, что ты недоволен, ну, что-то не так. И тогда ты приходишь в группу, совершаешь все эти малые действия или большие действия и продвигаешься так вот в скрытии.
3: Так что называется, что в десятке мы порождаем дочь и сына? Сына и дочь. И по всей видимости, мы для этого должны в такой мере соединиться, когда у нас уже есть одно кли отдачи вообще. И мы исправляем там все больше наши ступени разобщения до такого уровня, когда мы уже по-настоящему находимся в таком слиянии, когда поверх всего усиливающегося разделения, и когда у нас уже нет никакой проблемы. Где он писал, Рабаш, об этом в конце статьи, когда его уже не интересует, что он работает в состоянии праха, потому что у него нет разницы, когда он весь ради отдачи, он не измеряет, какой вкус у него есть в работе. Он верит, что Творец как раз наслаждается работой по нашему объединению, и в этом весь наш расчет с наслаждением Творца, а не собственным наслаждением.
1: Тогда начинаем действовать, жить вне собственного желания, а уже в общем желании, в центре десятки.
3: Да, эта работа, она непростая и нелегкая. Это против нашей природы, и здесь только один выбор — выбрать группу окружения, чтобы получить от нее горючее.
1: И Бааль Сулам тоже пишет, что вся связь между отдельным человеком и группой — это там как бы две заповеди — получение и отдачи. И тогда вся связь твоя с окружением всегда и в отдаче, и в получении. И тут мы хотим зафиксировать все эти отношения так, чтобы Творец выстроил в нас отдающий келим. И стараемся совершать такие действия, отсюда приходим к необходимости. А необходимость в том, что может пробудить в нас общую молитву, потому что мы понимаем, где мы должны быть. И этим мы пробуждаем свет, который, собственно, совершает все эти изменения.
3: Именно так. И Рав сказал, и тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
1: Процесс исправления непрост. Рав учит нас тому, что, в принципе, мы, когда стоим перед следующей ступенью, никогда не можем видеть, что там находится. У нас не хватит никогда мозгов, чтобы видеть, что там на следующей ступени. Поэтому это вводит нас в смятение. Как же мы можем продвигаться в исправлениях? Сейчас мы посмотрим клип Рава, который объясняет нам характер работы. Хотя мы находимся в состоянии полного непонимания и неизвестности следующей ступени. Итак, клип номер один.
3: В работе, как бы правое и левое, добро и зло, это может видеть человек задним числом, но это ничего не мешает, потому что я не знаю, что будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи, то есть это мысли, неважно, что в состоянии работы, я должен смотреть, не должен смотреть на добро и зло, да? Теперь как на этапе подготовки я беру свое желание к нему, связываю отношения свои с ним. Я не знаю, есть у меня что, наслаждение во время подготовки? Я должен благословлять? Я должен сказать...
1: Ты не должен ничего. Если ты говоришь, что я должен, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что ты должен и что тебе нужно? Так тут есть вещь очень простая. Есть только единственная сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя есть мозги и знания заранее, как идти с одного состояния к другому, но это понятно каждому, что этого нет. Как вот сейчас я тебе объясняю, первый раз, когда ты это слышишь, так ты будешь слышать первый раз каждый раз о том состоянии, в которое ты еще не вошел. Потому что нет у тебя еще пока кли, нового кли. Ты не знаешь, как оно устроено, как его исправлять, как его наполнять светом. И так на каждой ступени. Да, с левой стороны, с левой линии получать кли, потом с правой исправлять, а потом среднее. Поэтому всегда так, левая, правая, среднее. Никогда ты не можешь знать заранее, что делать. Потому что ты еще не находишься на этой ступени. Это называется ступенями. Лестница, то, чего ты не постиг, у тебя этого у тебя нет.
2: Хаверим, кам памим не
3: сидя. Друзья, сколько раз мы пытались все узнать разумом, мазатов, проходить и понимать состояние, что такое добро, что такое зло, что такое правая линия, что такое левая. Сейчас в этом отрывке Рав ясно сказал нам, что нельзя все знать заранее. С помощью разума мы не можем прийти к следующему состоянию. И в одиночку это не работает. Но когда мы приходим как раз к этой точке, что мы не можем продолжать работать в нашем разуме, именно в этой точке начинается настоящая работа. Так, друзья, давайте объединимся все вместе, потому что только вследствие нашего объединения мы можем что-то сделать. Так давайте обнимем сердца товарища и из обвинения ответим на следующий вопрос. Из обвинения, не из разума. Так вопрос на семинар такой, что является правильным путем перейти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. Еще раз. Что является правильным путем пройти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки? 6 минут, пожалуйста.
1: Да, в этом контексте Раф объяснил, что такое Тора скрытая, то, что скрыто от нас, и мы действительно не знаем, что есть следующая ступень, высший разум, и нижним разумом мы не можем это постичь, высший разум. Поэтому то, что мы должны делать, это только просто поместить себя в группу, под воздействие света, под воздействие Творца, и вот эта группа через ее установки, ее поведение будет настраивать тебя и направлять на то, чтобы расти и постигать высший разум. Как ребенок, который не знает, ну я не знаю, какой пример дать, да, что будет там с ним через 5 лет. Но он находится в школе, есть учительница, учебники есть, так он растет. Так мы растем в окружении, со светом, с Творцом, который внутри всего этого.
3: Да, и наш разум не может нам помочь в этом. Здесь я должен это постепенно пройти, все эти чувства, потому что мы находимся перед высшей ступенью. И единственное, что на самом деле, как Михаил упомянул, это выбрать жизнь в группе. И делать действия там, где льет дождь, и делать действия ради обвинения в десятки, держаться книг нашего учителя, насколько это возможно.
1: И то, как сейчас товарищ говорил, так очень красиво, и напомнил, что вся цель семинара и выяснений, которые мы сейчас проводим, это прийти к состоянию, что через объединение как раз выяснять все эти вещи, а не то, что там каждый сам по себе. Это как раз и есть то самое направление, по которому мы должны выяснять нашу учебу, каждое действие, которое мы делаем, для того, чтобы была максимальная польза. Вот эта вот полноценная связь, да, откуда мы можем черпать и отсюда действовать.
3: Да, правильный путь — это все, что ты думаешь правильным делать сегодня, делай. И не откладывать это на завтра.
1: Мы каждый раз слушаем и говорим о том, что свет — то, что нас разбивает, то, что нас исправляет, то, что наполняет нас. Мы должны в каждом действии помнить, какова наша цель. И чтобы достичь эту цель, можно только с помощью света и требовать его.
3: Как бы человек также должен прийти к осознанию того, что только свет может это сделать. То есть это действие тоже не может быть автоматическим. Но человек должен, по сути дела, прийти к потребности в том, что это сила, которая на самом деле может действовать, исправлять и продвигать нас как группу. Как бы нужно это требовать в качестве группы и чувствовать эту потребность вместе.
1: Да, и нам надо помнить, что все состояния — это состояния совершенные. Творец дает нам точно то состояние, которое нам необходимо сейчас, в десятке, и как раз перед конгрессом.
3: Да, и Раф очень красиво это начертил на доске с Ахапом Высшего, как он облачается в Гальгальту и Наим Нижнего. И как Ахап Высшего дает человеку ощущение пустоты, то, чего ему не достает, и благодаря тому, что дает ему эту пустоту, он, по сути дела, заставляет нижнего искать наполнение, где он его может найти высшим. И наш высший — это десятка, это Творец, это группа. И мы должны помнить, что все наши недостатки, вот эти пустые, мы получаем все хиссароны только из нашего объединения, из группы, из нашего общества.
1: Мне кажется, что вследствие того, что все говорят, вот хороший итог тому, что Иуда нам организует третью ночь, да, на Конгрессе. Это будет практически.
3: Что является правильным путем пройти из состояния в состояние на духовном пути в десятке. Но и вчера я очень впечатлился объяснением Рава в отношении того, что как бы не как бы, что есть скачок между одним состоянием и другим духовным. В этом все дело. Поэтому и разум здесь не может работать, потому что разум линеарен, а состояния, они не последовательные. Поэтому не логично то, что требуется от человека делать. Поэтому есть только воздействие высшей силы на человека.
5: Анахну куляну бне адам, бне арегиш.
1: Мы все люди, да, мы все суть ощущающие. Мы учили и также поняли, что через разум у нас не получится ничего. Невозможно постичь что-то через нашу логику и здравый смысл. Он целиком полностью эгоистичный. Тогда что нам остается? Чувство. Так как же работать с ощущениями? Как правильно работать с ощущениями? Я часто слышал от товарищей, что, как они говорили, как я могу передать чувство? Как я могу сказать, что я ощущаю? Так какие ощущения мы ищем? А над каким ощущением надо работать? И Рав учит нас, что нам нужно работать только над желанием к цели, стремиться к этому, к тому, что нас учит каббалист. Клип номер два. Давайте посмотрим вместе.
3: У тебя нет. Как все-таки продвигаемся тогда? Так у нас есть очень простое решение. Цвет, как мы изучаем через четыре стадии прямого света, который создал свет, выстроил, создал клей, выстроил клей, дал ему все свойства, а затем делает то, что хочет с этим клеем, от плохого к хорошему. А этот цвет мы хотим, чтобы он продолжил работать на нем. Нет здесь никакого другого решения, поэтому... Откройте на 198-й странице, мы все время к этому возвращаемся. Да? 155-й пункт. Согласно этому нужно спросить, почему обязали каббалиста каждого человека, каждого, изучать науку каббала. Но есть в этом очень великая вещь, стоящая опубликования, потому что есть чудесное средство для занимающихся наукой каббала, хотя и не понимают то, что изучают, не требуют понятия, только желать, стремиться. Если есть стремление, хорошо, а если нет, что же делать? Да? Но из стремления и сильного желания понять то, что изучают, они пробуждают на себя окружающие их души света.
1: Дорогие хаверим, в предисловии к учению 10 сферот есть пункт 155. И... По-видимому, это и есть самая важная основа в науке Каббала, потому что каббалисты во всех своих поколениях постигли и ощущали духовное Творца и передали нам все, что не постигли, и чисто естественно, в силу нашей природы, мы не можем понимать то, что они написали. И поэтому В этой методике потрясающей есть сила, которая ждет и ожидает их только одного от нас — стремление к желанию переживать то, что нам каббалисты написали. А мы удостоились огромного подарка в этом поколении, что у нас есть товарищи во всем мировом кли, просто воины потрясающие, которые дни и ночи проводят только в том, чтобы реализовать вот этот самый важный шаг ради всего мира, ради всего мира. Весь мир — это наша душа, душа, которую создал Творец. И поэтому мы ради всех делаем эту работу, и мы на правильном пути вместе. И вместе мы это сделаем, мы принесем это стремление. Каждый вложит свое зернышко в центр, и с помощью Творца мы реализуем только вместе.
2: Это от Куфнун Хей.
1: В 155-м пункте мои товарищи, да, попросили как бы написать, сочинить, да, написать музыку, песню, да, на 155-й пункт. Я сказал, ну это невозможно, как это, как я это сделаю? Я сказал, что я постараюсь, я обратился к Творцу, попросил помощи, это то, что Творец мне дал. И я надеюсь, что вам это понравится. Ну, а если не понравится, то мы как-то среди всяких нот будем настраиваться на такую очень важную вещь. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Но есть в этом вещь великая, о которой надо рассказать, потому что есть чудесные средства для тех, кто занимается наукой каббала. И хотя они не понимают то, что они изучают, но в силу желания и сильного стремления понять то, что изучают, пробуждают на себя окружающие света, света, окружающих душу. Ну, давайте теперь песню послушаем.

0: Дорогие друзья, подруги, прежде чем мы завершим, мы вместе прочитаем Таилим 150-й. Благословите Творца, благословите святость Его, благословите в небесах Его, благословите в могуществе Его, благословите как величина Его мощи, трубя в шафар и играя на киноре, в танце, играя на тимпанах. Играйте в этих звуках. Любая душа благослови Творца. Благословите Творца. Лихай Небарух.
1: Спасибо, Петах Тикве 24. Перейдем к следующей части урока.

0: Учение 10 сферот. Мы сейчас будем учение 10 сферот Рабашем. Будем читать учение 10 сферот, второй том, пятая часть, страница 342, Шин Мем Бет, Орг Неми, 43 пункт. И начинается с этого. И то, что называют его Вак Хохма. Давай сначала прочитаем учение 10 сферот, второй том, пятая часть, 340 страница, 43 пункт, Ари, 43 пункт. А сейчас, теперь, вторая стадия, она проста. Ибо снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хохме, бине и хеседе. Но мати в гвуре, и не мати в тиферете, мати в нецах, не мати в од, мати в есод, и не мати, то есть отсутствует, нет, в малхот. А затем все это повторяется, как и в начале. А теперь урок с Рабашем.
1: Бхина Бет, которая находится в кли кетера, и она соединилась с Гимель Дейт Лапшут, и из нее вышла ступень света,
2: келид хохма,
1: для кли хохмы,
2: лохен,
1: поэтому в участии пхины бет
2: детлапшут,
1: Дейт Лапшут, облачение, которое осталось в кли хохмы, не спеши, помогает этой ступени, которая вышла на бет Авиюта, которая в кли кетера Десак, помогает ей, чтобы не считаться
2: вак
1: свойством вак, потому что есть в пхине бет кетера включение Гимель, облачение. Тогда как в бине Деаб
2: Зивук
1: происходит Зивук
2: Дебейс
1: Зивук де бет, двух свойств зон, пхины бет, в неи гимель. Мы должны начать со страницы 342, первая колонка, со слов «Зон».

Бог на ступень света, который вышел для Кли Хохмы. А затем очистилось также и Бет Кли Хохмы. И осталось Алев, ступень, которая вышла на Пхину Алев, тоже осталась в Кли Хохмы. И он говорит, что от Гимел Кли Кетера, который называется Захар, это уровень Пхины Захара, который вышел в Кли Хохмы, а Бета Виюта — это часть ступени Нуквы, которая спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, хотя мы учили в Парцуфе Ап, что был Зивук в Кли Хохмы, на уровень Бет для Бины, и это называется порождением, Вак, Негар. Здесь это называется, что остается в Гар. Во-первых, потому что здесь происходит от Гимел Дейт Лапшут, а там был только Бет Дейт Лапшут. И также Пхина Бета Виюта, которая спустилась вниз, поскольку в Кли Хохмы осталось Решимо Бедит Лапшут, которое было в Парцуфе Ап. Это помогает ей, чтобы удерживать Решимо Пхину Бет, и это свойство Гар. Это объяснение, которое он говорит, что Решимо, которое есть в Кли Хохмы, Решимо Бины, это в чем-то помогает? Тогда почему не помогает то же самое в Кли Бины, которая есть в Парцуфе Ап, то, что осталось от Парцуфа Гальгальты? Но если я скажу, там Бет была включена в Гимел, получается это объяснение, не больше. Там было так же. Но если разница, включается ли Бет в Гимел, это причина? Нет, это вторая причина. Я повторяю еще раз. На странице 342 строчка, которая начинается со слов о том, что его называют Вак Хохмы, кого? Гимел Дейт Лапшут. Это из-за света, из-за Хорайм, света Хохмы, которая в рожь, которые властвуют наверху, чтобы они давали только лишь Вак, только Хасадим. И потому его порождение, которое есть в Парцуфе, то есть есть Кли Хохмы, тоже считается Вак, как и он сам. Почему? Поскольку приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких ахураем, а ему нужна хохма, а хохма не светит. Поэтому это называется вах. Так нужно объяснять. Поэтому он говорит здесь, поскольку он приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких ахураем. Что это значит? Говорит. И поэтому его порождение тоже считается вах, как и он. Почему? Поскольку он приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких хохураем, и тогда он нуждается в хохме, у него нет, как мы учили там, в Ап, где Ари говорит,
в то время, когда был, приходил свет в Хохму. Тогда Хохма

0: давала только свое собственное свечение Бине, и все еще давала семь цветов. Он объясняет, что значит только свое, что она очистилась от Гимел Дейт Лапшут до Бейт Дейт Лапшут, и был совершен зивук над Вепхин Бет, и уровень Бет был дан Бине. Только что зивук, который был совершен высшим и дает нижнему, называется ВАК этой ступени. Поэтому тогда Бина получила ВАК этой ступени, которая называется ВАК Захара. ВАК Захара. Что такое Захар? Не облачение, то есть авиют. Это называется Захар, а не света. В отличие от этого, что там есть синяки ВАК. Что такое никева там? Свойство гар. Какое свойство гар? Гар в пхинебет. Почему он называется никева? Потому что это только решимо. Поэтому он записывает, что бет — это гар. Тогда как захар — это вак. А что есть? Есть преимущество в нем. Есть то, чего нет в никеве, и наоборот. Поэтому он называется захар, не свет. Но пхинавак, потому что это порождение от высшего. А решимобет, я считаю его, что это пхинагар. И называю его никева, потому что в нем нет света, как у Захара. А затем мы учили, что кли хохмы очистилось от бет до алиф. И дало алиф, что называется семь сыновей, Клибины. А теперь перейдем к нашему, к тому, что у нас, к парцуфу Сак, к парцуфе Сак. В Кликетера был Гимель Бет. А здесь я не могу сказать, что Гимель очистилась, как в парцуфе Аб, где в Кликухма Гимель очистилась и стала Бет. И у него есть две пхин Бет. Почему я не могу так сказать? Он говорит там, что и Далит, который есть в Кликетера, де Аб, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель. Почему? Потому что нет пхины Далита Виют на все, во всем уровне. Вся Виют Далия тянется от Гимель, поэтому Далит, Дейт Лапшут, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель до Виют. И по этой причине мы обязаны сказать, что в парцуфе Сак, который является Гимель Дейт Лапшут, нет Гимель Дейт Лапшут во всей ступени. И также Гимель Дейт Лапшут не может очиститься, пока не очистится Бейт Дейт Лапшут Кликетера. Поэтому, когда мы говорим, что происходит зивук на Кликетера, на ступени Бейт, здесь была ступень Гимель Бет, точно так же, как Кликетер. И эта ступень перешла в Клихохмы, и в ней тоже различаются Захар, который приходит от Вак, Гимель Бейт Лапшут, и Бет, которая приходит от Бет Авиют. Хотя я должен сказать, что они ступень ВАК, тем не менее, здесь я говорю, что я говорю, это трудно. Что он хочет сказать, что здесь есть гар? Так пусть это будет гар. Или вопрос в том, что если там я говорю «Вак де Захара» и «Бет де Виют» — это «Никева», то здесь будет еще меньше, чем там. Это мы увидим потом.
1: Что такое «Бет Никева»? Это «Гар» или «Вак»?
0: Об этом он ничего не говорит. Как в парцуфе Аб, ВАК, написано прямо ВАК. Уровень, который выходит, называется ВАК. И там он не уточняет, как здесь ВАК де Захар, ВАК де Никева. Там ВАК де Захар, включение уровня света называется ВАК де Захар. Свет, который называется Захар, это свойство вак, потому что он приходит как порождение от тех, кто порождает. Тогда как здесь, я говорю, называется вак, и у нас тоже называется вак. Только бет, как бет называется бет. Он не говорит гар или вак просто так. И здесь он должен был сказать, что он говорит просто бина, но это тоже гар, как и будет кликетер. Он говорит, что это помогло ей остаться, чтобы она осталась, чтобы она не была порождением, так скажем, чтобы не стала порождением. Почему? Чтобы не было порождения. Это мне очень трудно. Почему? Почему я не говорю, что бет дит лапшут поможет парцуфе аб для клибины, чтобы не остаться порождением? Почему я говорю, что там вак? Там был звук на бета виута, как и здесь на бета виута. И я говорю, что уровень называется вак. Почему я не скажу, что бет дит лапшут, которая осталась мне, это свойство гар, поможет ей остаться в пхене бины и не будет называться вак? Я хотел объяснить, потому что здесь бета-вьют имеет гимель дейт лапшут. Поэтому не говори, что это помогает. Если это помогает, почему так не получается там? Да. Скажи так, поскольку здесь есть гимель бет, поэтому он помогает этим бет. Если это здесь объяснить. Но ты не можешь сказать это как дополнительный пункт. Видишь, это не помогает. Только что. То, что помогает, только сила Гимель Бет. Это он не отвечает. Не отвечает.
1: Дорогие хавери, несколько сообщений. Так, завтра мы начинаем новый этап в нашей учебе. Мы начинаем изучать введение в науку Каббала. Я напоминаю, что тот опрос, который мы сделали по всему мировому кли, выяснилось, что большая часть товарищей предпочли бы на второй части учения 10 сферат больше изучать уроки Рава, поэтому, начиная с завтрашнего дня, на этой неделе, мы делаем новый пайлот изучения науки, введения в науку Каббала из уроков, которые Рав проводил еще на улице Райнес в 2001 году. Это будет сочетаться с трансляции, также семинарами. Там будут такие достаточно длительные фрагменты урока. Там Рав больше изучал строение высших миров. Это все на основе введения наук Каббала. А нам это не важно, мы будем получать цвета в любом виде. А Тес Рабаша мы не откажемся, но мы потом будем периодически включать это. Еще к Тес Рабаша мы еще будем добавлять следующее. Теперь то, что касается Конгресса десяток, да, в добрый час. Это на сайте Конгресса convention.cli.org. Мы заполнили сайт всем, там есть все. Дополнение к подробному расписанию. И там же есть учебные материалы, песни и ноты. Добавили еще первоисточники, касающиеся трапез, важности тиш. Да, те, кто товарищи хотели готовить, что был тиш, 50 клипов Рава, которые были на трапезах последний год. Особые такие клипы. И кульминация — это готовые лайнапы, которые помогут десяткам, которые еще не смогли сделать свои лайнапы, да, выстроить какие-то, чтобы время было более насыщенным. Есть лайнап на тему Ешиват Хаверим, величие учителей, трапезы, еще другие лайнапы. Также найдете еще и документ, пустой документ, но с четким вообще строительством построением, как выстроить лайнап. Для того, кому еще все еще нужна эта помощь, все есть на сайте. И последнее важно. На протяжении всего конгресса мы хотим как бы следить за этим исключительностью этого конгресса. Все, каждая десятка работает только с собой, с тем, что происходит с ней. Поэтому на этом конгрессе мы не перемешиваемся с другими десятками. Нет никаких общих мероприятий, ни трапез общих, ни собрания товарищей. Это не то, что мы навязываем, но цель этого как раз уточнить нашу работу именно в каждой десятке. Это и есть сердцевина конгресса. Да, в этом особенность этого конгресса. И удачи всем нам. Да поможет нам Творец. И теперь споем песню.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба-Ве-Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения, то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благое наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. Если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
1: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которое состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих келим, наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах, то есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы. То есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает в благословении в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торой своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство Зейранпин, из которого исходит хасадим, и Зейранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
1: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» в имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» — «Эй», «Вав» — «Эй». Где «Юд» — это «Хохма», первое «Эй» — это «Бина», и они происходят от свойства «Зеранпин», называемого «Хесед», получающий хасадим. А также малхут происходит от букв «Юд» — «Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнившим свое святое имя». Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца», что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келим, в которых светит свет Хасадим, также продолжить в свойство Малхут, которое называется дочь, что является получающими келим, в которые светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
0: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства сын и дочь, то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет Хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство Накеву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Кей, потому что продолжение света в свойство Вав-Кей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Кей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас, то есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся». Что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
1: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того, чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет не видим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, которое может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которые человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижение им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания, то есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания, в то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений, но выше солнца есть обновление.
0: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет. И смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце. То есть знание. В то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание, выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, которые называются «кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа выше знания должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
1: И это, как сказано, поколение уходит, и поколение приходит. А земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит, и поколение приходит в духовной работе. Означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания тело на это не согласно. И оно стоит и ждет. Когда же он достигнет состояния, что тело поймет это? А иначе он не способен выполняет святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя неважно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
0: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит, означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит, означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
2: Меня впечатлило в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
0: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это, поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые келим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
2: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом, эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет.
2: Тогда
0: как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наше желание, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
2: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
0: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего. Желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с Ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся Высшим Светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
2: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим, называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий. Садим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. Это женское свойство нуху, получающее отдающего. И оно называется свойство малху, последней буквы «Хей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, которая указывает на буквы «Вав» и имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд», «Хей», «Вав», «Хей», где «Юд» — это хохма, первое «Хей» — это бина, и они происходят из свойства зарампин, называемого хесед, получающих хасадим. А также малхут происходит от буквы «Юд-Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнивший святое имя». Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот

0: И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет хухма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавхей, потому что продолжение света в свойстве хасадим зависит от действий нижних, и в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
1: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме и Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер, или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Свои. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия. Добрые дела. И в мере, в которой Зеранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара, что они будут соответствовать Хохме и Бине, Хохме и Бина называются Аба Ваима, а Зеранпин и Малхут называются Зон, дети Харвенуква, мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бааль Сулам пишет в предисловии к учению Десяти Сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить келим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. Они так находятся перед глазами. Тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зеранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Абаваиму, как написано. В будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Есть такое условия в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходят к исправлению? К конечному исправлению.
0: Какая здесь связь Амалека и Израиля?
1: Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем в нашем процессе, когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир,

0: чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйн Соф. Это называется первое состояние, Алеф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимн. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и клей вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь, на ступени Авиюды Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефеша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хисарона нам не хватает. А чтобы создать этот хисарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хисароном, в нашем желании. Это что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. От кануна субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве их слияния. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением килим. Когда связь между клей и светом разбивается, разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается, и тогда в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это лева эвен, амалек, змей, три нечистые клипот, неважно, как это называть. Тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую, и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано.
1: Ну, макатавте.
0: Что я написал?
1: Ну, ой, нога.
0: Нога. Клипат нога. А тут буква Айн зачем-то. Я, видимо, думаю, в слове «зла» там есть буква «н». Нога. Да. Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру? Где находится точка выбора?
2: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, в котором ты называешь выбор.
0: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
2: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое. Мне выглядит одинаково. На этом написано зло, на этом написано добро. Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу, нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, а это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее, ты не знаешь, то... Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что... Это предпочтительнее, чем что-то другое. Так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение и в соответствии с неудачей, ощущение, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца. Соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света есть тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание. Но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны и войны завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, который облачается на ступень бесконечности.
0: Когда мы говорим «слияние», мы имеем в виду цель творения?
2: Цель творения — слиться с ним, верно?
0: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
2: Насладить состояние — это состояние. А слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свое творение.
0: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
2: Еще раз.
0: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
2: Замысел творения, может быть, ты имеешь в виду. Ну, смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины — это из писем. Текст есть, да, книга? На 101 странице Каббала для начинающих.
0: Каббала для начинающих, страница 101.
2: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желания, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Исраэль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Исраэль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И Кучебриху — Творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим, мы состоим из двух составляющих, из тела и души, чтобы душе удостоиться еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи, живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень, которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. И вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
0: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. По сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло. Правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание, к нему беру мысль, к нему получается сейчас какую-то связь между им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он.
2: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
0: Я спрашиваю.
2: Ну, то поэтому есть... Очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума, есть знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет клей, нового клей, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь клей, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее, левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать, потому что ты все еще не находишься на этой ступени, поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198 страница открывается, мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
1: Куфнуней,
2: 155 пункт.
1: Куфнуней.
2: 155 пункт, предисловие к тест. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, однако кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепится к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно. Как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда. Пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не пришел к окончательному исправлению. И что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
0: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
2: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условие, каббалисты их описывают. Во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Теперь мой вопрос как бы... Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает к этапу подготовки сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял, за что держаться. То есть, как сказано, что все в твоих силах делай. Группа свет, возвращающий к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
2: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учит означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не

0: нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаниц. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Я пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал докторат, работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем бет-кнессет в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно, по отношению к следующей ступени, мы чувствуем. Поэтому она и называется «следующей ступени». Где написано про обратную сторону Ахураим? Про Ахаб Высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
1: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
2: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
1: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. Это слияние, являющееся состоянием лишма. Благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
2: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, ну и так далее, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные, действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли, какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так, то что значит со стороны? Откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел, какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого его выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить. И так, и иначе. Но если и все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
1: О сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние, и это состояние лишма, благодаря чему удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
2: В Творце, источник жизни.
1: А когда есть явное управление, нет места выбору.
2: То есть если перед человеком открыто управление, вся реальность, все творение, все функционирует согласно внутренней программе и плану, то нас как бы тут и нет.
1: И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся свойством суда, Вейнаим.
2: Что это значит, что поэтому, именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать? Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что, с помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии, тождественно.
1: И вследствие этого возникло скрытие.
2: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
1: То есть чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток в высшем.
2: За счет чего дают нам свободу воли и выбор? Нам дают ощущение, мысль, что Высший, то есть духовный мир, не только что его нету, но так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть и сделать из них человека и дать им выбор, именно этим людям дают скрытие. Начало этого скрытия мы сейчас ощущаем. Как? Каждый хочет что-то добиться чего-то в жизни, из чего-то неизвестного. Это значит, что над ним есть уже скрытие. То есть уже ахаб высшего, то есть высшая ступень, ахаб называется вот нижний наш слой, начинает работать с нами таким образом, что он начинает нас тянуть за счет скрытия. И есть, да, недостаток, потребность какая-то высшим.
1: И нету высшего гадлута.
2: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
1: Да.
2: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
1: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
2: Так ты ощущаешь? Не что-то там такое.
1: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
2: Так выглядит нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Что специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
1: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
2: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору, заповедь и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то он начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
1: И тогда есть место для выбора. То есть, что нижний должен сказать, что все скрытие, которое он ощущает, а это потому, что высший сократил себя ради нижнего.
2: Это значит, в чем выбор? Прийти к состоянию, когда ты поймешь, что сокращение, вот это состояние путающее, пустое, для того, чтобы дать тебе выбор. И тогда есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, ну, должен сказать, это прийти к такому пониманию. Не то, что ты там языком будешь болтать. Нет, это должно что-то стоить, это должно прийти к такому состоянию в сердце и в разуме, что вот это скрытие, которое он ощущает, потому что Высший скрыл себя, сократил себя специально ради тебя, тебе же на пользу. Это называется Исраэль, которого изгнали, Шхину вместе с ними. То есть Шхина — это высший уровень, ступень, то, как ты это ощущаешь. Это все в изгнании. Что какой вкус он вкушает, ощущает по отношению к высшему, чего стоит высший, да? Так он и говорит, это и есть высший, так он это и стоит. Что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению, там действительно все это безжизненно в высшем. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает что? Это называется, ты кричал то туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за закон такие, как бы я буду учиться в группе с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий. То, что ты делаешь в группе, почему в группе? Но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы. И говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих килим, чтобы он мог получать свет, поскольку его килим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что Творец Высший должен скрывать себя. И поэтому у нижнего появляется место сказать, что сказать, у Высшего нет ничего. Это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желания от других себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой. То, что поднимает нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к высшему называется подъем ман. И за счет этого высший, что высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
1: И понятие подъема — это когда Высший может показать нижнему достоинство и наслаждение, заключенное в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к нижнему, получается, что он поднимает гальгальто нам нижнего именно тем действием, что нижний видит достоинство Высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
3: Мадригот.
2: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгальт Эйнайм, Зарампин и Малхут, Ахав. Так устроен нижний, и Высший также устроен. Высший спускает свой Ахав, Зарампин и Малхут внутрь нижнего. И делает их так, как будто бы они пусты, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгальт Эйнайм называются килим отдачи. Ахаб называются получающими килим. Так, зачем Высший делает так, что его Ахаб будет пустым? Чтобы нижний исправил свои килим, Гальгальтейнаем, что Ахав высшего находится в Гальгальтейнаем нижнем. Что такое отдающий Келим? Отдающий Келим, я ничего не хочу. Я ничего не хочу, я не вижу, что нижний пуст. То есть пустота нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои Гальгальтейнаем. Потому что в начальном состоянии, первом состоянии Гальгальтейнаем мы испорчены. И я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающий келем. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец хесед, исправление Кораном, тогда пустота высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя. Что мы должны ощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь. Вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе Ахав высшего. Сейчас ты должен не убирать это ощущение, не убирать это ощущение, а ты должен добавить усилия. Почему написано, что в твоих силах делать дело, что ты должен сейчас добавить себе келим и краны, силы, которые даже в этом состоянии, в котором ты сейчас ощущаешь, что нет ничего в высшем, ты начнешь ощущать, что в нем есть все. Совершенство. Нет недостатка ни в чем. Не то, что нет недостатка ни в чем, что я как бы настолько я умер, и мне уже ничего не важно. Нет, а нет недостатка ни в чем. Это значит, что высшее — это добро, в нем есть все. То есть вот из этого блага и всего хорошего нет недостатка ни в чем. Тогда следующий этап сейчас вооружиться силами, которые исправят тебе это состояние до уровня хафец хесед высшего. И если ты это сделаешь, тогда что происходит дальше? И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании и чувствует, что потому что нет у него соответствующих келим, чтобы мог получить свет, потому что его келим, а не получать, а не отдавать. И он жалеет о том, что высший вынужден скрывать себя, и поэтому нижний может злословить, и это называется подъем мана. Ты над этим работаешь, получаешь силы, и с помощью этого высший поднимает свой Ахав. А вопрос подъема, что высший может показать нижнему свет и наслаждение, которое есть в келим Ахава, которое высший может раскрыть. И тогда по отношению к нижнему получается, что он поднимает Гальгальтейнаем нижнего. Видишь, вот Гальгальтейнаем нижнего вместе с Ахавом высшего. И это тем, что уже нижний видит все достоинства высшего. То есть нижний поднимается с Ахавом высшего. Вот и все.
1: И в таком состоянии не могу получить горючее от себя?
2: Ты сам вообще не можешь взять энергию. Кто ты такой? Откуда ты это все возьмешь? Ты находишься на нижней ступени. Ты хочешь подняться на более высокую ступень, ты должен получить добавку, дополнение и желаний, и экранов, исправлений. Так ведь? В чем разница между маленьким и большим? Да, не хватает, что массы немножко или мозгов не хватает, да, не достает. Маленькому ребенку не дают сил. Почему? У него нет разума, он может нанести себе вред. Больше добавляют ему сил, добавляют разум. Еще силы, еще разум. Если есть что-то одно без другого, то это нехорошо. Правильно? То же самое здесь. Ты получил сейчас добавку сил, отрицательных сил от высшего, да, неисправленные желания тем, что он скрыл себя. Ты сейчас должен получить от него же также и свет, исправить вот эти пустые келим. Но тогда ты будешь равен тождественным высшим. А если ты ничего не сделаешь, а пошел спать, пока состояние не исправится, оно не исправится. Но именно тем, что ты находишься в состоянии таком вот, да, как будто у тебя воздух спустили, ты обязан обратиться к группе, к учебе. Все эти действия, которые могут тебе помочь, это называется добрые дела, поступки. Что такое действие, которое приводит тебя к добру, а другого выхода нет. Внутри себя ты никогда это не найдешь, этих сил.
1: Если я сейчас на подъеме, мне дают падение, чтобы я продвинулся, чтобы не оставался на подъеме. Потому что если я на подъеме, то не хочу продвигаться, но в падении у меня нет сил.
2: Никогда ты не должен просить падений. Ты должен стремиться только лишь к цели. А в какое состояние тебя приведут, подъем, падение, это не важно. Это согласно состоянию твоей души, о чем ты не знаешь. В соответствии с этим дают тебе состояние одно за другим.
1: Получается, так или иначе, у меня нет горючего своего, я должен его получить от окружения. Так откуда приходит лолишма? Я как бы хочу духовного в себе.
2: Где свобода выбора? Нет, там в конце что-то, да. Ну, уже там, в итоге. А статья «Свобода воли», страница 205, там, что он там в конце пишет? Книга «Каббала для начинающих».
1: На 205. «Каббала для начинающих», 205 страница.
2: Ну вот, смотри, в конце 205 страницы, поэтому старающиеся во все дни жизни своей всякий раз выбирать лучшее окружение, а не достойные похвалы и вознаграждения, и тут же, ну ладно, неважно, то есть есть только один, единственный выбор, о чем мы говорили. Выбирать каждый раз лучшее окружение. То есть книги, авторы, то, что называется, учеба и группа, где каждый раз они будут давать тебе добрые мысли, будут направлять тебя на цель, будут давать тебе энергию. У тебя нет никакого другого выбора. Почему? Ну, это я уже объяснил. Объясню еще раз. Потому что мы там, в первом состоянии, в третьем состоянии, все связаны вместе, как один человек с одним сердцем, в единую душу, а потом уже душа делится на 600 тысяч частей. Да, 600 тысяч частей. Но там-то мы уже включены вместе. Ты можешь получать вот эту добавку, желание, добавку сил только свыше. Притягивай свет свыше. Дают тебе рекомендацию, совет. Как? С помощью группы. Почему группы? А что есть в группе? Да, я был бы один человек во всем мире. Но потому что ты связан с еще душами, они находятся рядом с тобой. Ты можешь отсюда, здесь, на уровне этого мира, получать силы и за связи, в которой ты находишься с ними вместе. За счет этого ты притягиваешь от них, ты притягиваешь дополнительные желания, дополнительные силы, потому что там-то вы вместе. Это уже вот эти общие силы. Поэтому ты через них можешь именно в твоей на личной части, когда ты в падении, от них получать эти дополнительные силы. Поэтому весь наш выбор, смотри, что он пишет. Прилагающий усилия все дни своей жизни должен только искать лучшего окружения. И этим он реализует свой свободный выбор. Нечего тебе больше делать по жизни. Каждый раз бежать из этого собрания насмешников, клоунов, и искать, где сидят мудрецы.
1: Как я могу получить помощь от группы из моих отношений с Творцом? Что мне нужно раскрывать? Что именно за отношения должны быть?
2: Ну, ты спрашиваешь уже о технике, как искать группу. Это целая наука. Каббалисты всегда учились в группах. а у нас есть целая наука о том, как нам нужно вести себя в группах. И у Раби Шимон, и у Арию, и ученики группы Рамхаля, Большое Матова, да, в его хедере, Коцк. У нас есть много примеров. Есть у тебя тут, открывай. Да, его содержание, группа как фактор достижения духовного. То 111 страница, да? У тебя целая глава. 50-60 страниц, которые говорят только об этом. Все статьи, которые говорят тебе, как ты должен вести себя с группой, как ты должен способствовать поддерживать группе и строить ее правильным образом, а потом получать в состоянии слабости, да, как ты находишься, да, как вот он тут описывает вот его состояние, как ты можешь получать от них силы. А группа обязана поставлять тебе силы. Но без этого нечего делать. Почему мы организуем группы? Что, просто так поддерживать друг друга? Просто, чтобы были счастливы? Нет. Или чтобы не разбежались там, типа того, что «ребята, давайте». С какой стати? Это духовный момент. Совсем другая цель тут. Это духовное. Только ради того, чтобы получать силы для духовного продвижения. Ну, еще поговорим об этом. Ну, ладно. Ну, продолжаем.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Так, сейчас учеба с товарищами. Вести будет 5:24.
1: Дорогие любимые друзья, давайте все направим наши намерения перед уроком. Вместе будем в совместном требовании, чтобы Творец нас соединил, смягчил сердца товарищей, чтобы направил с любовью наш крик, нашу молитву, чтобы мы были за товарищами, за товарищей, не за себя, чтобы были в радости, что мы поднимаемся только в святости и прилепляемся, сливаемся с Творцом.
0: Да, хаверим, мы сегодня учили потрясающую тему, что Творец нуждается в человеке, то есть нашего участия для того, чтобы восполнить процесс творения, исправление. Это участие называется родить сына и дочь в духовной работе. Мы сегодня хотим выяснить, углубиться в эту тему, то, как через объединение между нами, через требование, как мы восполняем исправление творения. Сейчас будем читать первоисточники, где Рабаш нам объясняет, что это за духовное состояние, которое называется порождение отца, сына и дочери в духовной работе. Первая цитата. После того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется, что он родил сына, то есть мужскую часть, то есть достиг отдающих келим, что называется, что удостоился исправления творения, что является хеседом, то есть работать на Творца отдающими келим, которые приходят свыше. Это состояние зерампин, откуда исходит хасадим, и зерампин называется мужская часть, дающая хасадим. И получается, что подготовка называется отцом, а подготовка к чему-то называется причиной, а результат называется результатом следствия. Это значит, что порождает мальчика, мужчину. То есть желание отдачи, то есть исправление творения, с помощью чего они могут получать добро и наслаждение. И получается, что после того, как есть у него сын, который называется исправлением творения, наступает время, когда человек должен постараться и достичь цели творения. А это желание его наслаждать свои творения, что называется, что свет придет сверху вниз, то есть нижний является уже получающим, а это называется, что сейчас рождается дочь. То есть тот, кто получает свет цели творения, а это уже нуква, женская часть, получающая отдающего, и это называется уже малхут. Нижняя гей, последняя гей имени Авая.
2: Асагат келим де ашпа зе толада ванекра бен.
1: Достижение отдающих келим — это порождение, называется сыном, работа по подготовке называется отцом. И только с помощью этого исправления мы создаем кли, достойное получения добра и наслаждения. Как происходит эта работа? Где она происходит? Можно ли выполнить эту работу без окружения, без группы? Мы выясним это сейчас между нами на активном семинаре. Вопрос на семинар. Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе?

0: Там порождает новые свойства, которые не находятся в нашей природе, а только в духовной.
1: Исправление мы делаем в группе с книгами, с товарищами. Все действия, что мы делаем, мы притягиваем свет и совершаем исправление.
0: Да, свет в конечном счете — это то, что, по сути дела, приходит вследствие требования человека и должно быть по-настоящему требованием направления отдачи. И тогда свет может работать и строить в нем прежде всего отдающий келим возможность быть на самом деле в свойстве отдачи. Это называется захар, мужская часть или сын. И вследствие этого он может прийти к исправлению своих получающих келим. Это уже называется дочерью. Только если он выполняет эти оба действия, называется, что он выполняет действия цели творения.
1: И Рав сказал на уроке, что у человека нет никакого действия, кроме единственного действия — выбери жизнь.
2: Ну да,
1: это и ради товарища, и это и центр десятки также. Это связь между нами.
0: Да, в десятке мы порождаем также и отдающие, и получающие келим. Если мы посмотрим это в отношении исправления снизу вверх, мы прежде всего обретаем отдающие келим отдачи ради отдачи, то, что называется захар, мужской частью, а затем, после того, как мы обрели экран и отдающие келим, мы присоединяем получающие келим, и тогда это получение ради отдачи. Это две ступени.
1: И так же, как Рав сказал, все в скрытии, все духовные ступени, они похожи друг на друга, да, как он описывает это, и все это в скрытии. И один из признаков тем, что ты недоволен, ну, что-то не так. И тогда ты приходишь в группу, совершаешь все эти малые действия или большие действия и продвигаешься так вот в скрытии.
0: Так что называется, что в десятке мы порождаем дочь и сына? Сына и дочь. И, по всей видимости, мы для этого должны в такой мере соединиться, когда у нас уже есть одно кли отдачи общее. И мы исправляем там все больше наши ступени разобщения до такого уровня, когда мы уже по-настоящему находимся в таком слиянии, когда поверх всего усиливающегося разделения, и когда у нас уже нет никакой проблемы. Где он писал, Рабаш, об этом в конце статьи, когда его уже не интересует, что он работает в состоянии праха, потому что у него нет разницы, когда он весь ради отдачи, он не измеряет, какой вкус у него есть в работе. Он верит, что Творец как раз наслаждается работой по нашему объединению, и в этом весь наш расчет с наслаждением Творца, а не собственным наслаждением.
1: Тогда начинаем действовать, жить вне собственного желания, а уже в общем желании, в центре десятки.
0: Да, эта работа, она непростая и нелегкая. Это против нашей природы, и здесь только один выбор — выбрать группу окружения, чтобы получить от нее горючее.
1: И Бааль Сулам тоже пишет, что вся связь между отдельным человеком и группой — это там как бы две заповеди — получение и отдачи. И тогда вся связь твоя с окружением всегда и в отдаче, и в получении. И тут мы хотим зафиксировать все эти отношения так, чтобы Творец выстроил в нас отдающий келим. И стараемся совершать такие действия, отсюда приходим к необходимости. А необходимость в том, что может пробудить в нас общую молитву. потому что мы понимаем, где мы должны быть. И эти

0: мы пробуждаем свет, который, собственно, совершает все эти изменения.
1: Именно так. И Рав сказал, и тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Процесс исправления непрост. Рав учит нас тому, что, в принципе, мы, когда стоим перед следующей ступенью, никогда не можем видеть, что там находится. У нас не хватит никогда мозгов, чтобы видеть, что там на следующей ступени. Поэтому это вводит нас в смятение. Как же мы можем продвигаться в исправлениях? Сейчас мы посмотрим клип Рама, который объясняет нам характер работы. Хотя мы находимся в состоянии полного непонимания и неизвестности следующей ступени. Итак, клип номер один.
1: В работе, как бы правое и левое, добро и зло, это может видеть человек задним числом, но это ничего не мешает, потому что я не знаю, что будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи, то есть это мысли, неважно, что в состоянии работы, я должен смотреть, не должен смотреть на добро и зло, да? Теперь как на этапе подготовки я беру свое желание к нему, связываю отношения свои с ним. Я не знаю, есть у меня что, наслаждение во время подготовки? Я должен благословлять? Я должен сказать...
0: Ты не должен ничего. Если ты говоришь, что я должен, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что ты должен и что тебе нужно? Так тут есть вещь очень простая. Есть только единственная сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя есть мозги и знания заранее, как идти с одного состояния к другому, но это понятно каждому, что этого нет. Как вот сейчас я тебе объясняю, первый раз, когда ты это слышишь, так ты будешь слышать первый раз каждый раз о том состоянии, в которое ты еще не вошел. Потому что нет у тебя еще пока кли, нового кли. Ты не знаешь, как оно устроено, как его исправлять, как его наполнять светом. И так на каждой ступени. Да, с левой стороны, с левой линии получать кли, потом с правой исправлять, а потом среднее. Поэтому всегда так, левая, правая, среднее. Никогда ты не можешь знать заранее, что делать. Потому что ты еще не находишься на этой ступени. Это называется ступенями. Лестница, то, чего ты не постиг, у тебя этого у тебя нет.
2: Хаверим, кам памим не
1: сидя. Друзья, сколько раз мы пытались все узнать разумом, мазатов, проходить и понимать состояние, что такое добро, что такое зло, что такое правая линия, что такое левая. Сейчас в этом отрывке Рав ясно сказал нам, что нельзя все знать заранее. С помощью разума мы не можем прийти к следующему состоянию. И в одиночку это не работает. Но когда мы приходим как раз к этой точке, что мы не можем продолжать работать в нашем разуме, именно в этой точке начинается настоящая работа. Так, друзья, давайте объединимся все вместе, потому что только вследствие нашего объединения мы можем что-то сделать. Так давайте обнимем сердца товарищей и из обвинения ответим на следующий вопрос. Из обвинения, не из разума. Так вопрос на семинар такой, что является правильным путем перейти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. Еще раз. Что является правильным путем пройти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки? 6 минут, пожалуйста.
3: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר,
0: שזה נסתר מאיתנו, ולכן הרב объяснил, что такое תורה скрыта, то, что скрыто от нас, и мы действительно не знаем, что есть следующая ступень, высший разум, и нижним разумом мы не можем это постичь, высший разум. Поэтому то, что мы должны делать, это только просто поместить себя в группу, под воздействие света, под воздействие Творца, и вот эта группа через ее установки, ее поведение будет настраивать тебя и направлять на то, чтобы расти и постигать высший разум. Как ребенок, который не знает, ну я не знаю, какой пример дать, да, что будет там с ним через 5 лет, но он находится в школе, есть учительница, учебники есть, так он растет. Так мы растем в окружении, со светом, с Творцом. Который внутри всего этого.
1: Да, и наш разум не может нам помочь в этом. Здесь я должен это постепенно пройти, все эти чувства, потому что мы находимся перед высшей ступенью. И единственное, что на самом деле, как Михаил упомянул, это выбрать жизнь в группе. И делать действия там, где льет дождь, и делать действия ради обвинения в десятке, держаться книг нашего учителя, насколько это возможно.

0: Мы читаем книгу Каббала «Зоар народу», Ваира. Книгу можно скачать на нашем сайте kab.tv. Задавайте ваши вопросы там же, на нашем сайте. Избранные вопросы, заданные по теме урока, будут переданы в прямом эфире.
1: Мы сейчас услышали от наших товарищей, которые находятся в студии, говорили о книге «Зоар». Простите, это вы? Это ты читал? О том, что «Зоар» откуда? Книга из книги Атера Цви, что книга «Зоар» — это особый свет, который приходит к нам.
0: Я прочту еще раз. Как хорошо, что удостоились мы читать «Зоар» и вкушать его благость. И как хорошо понимать, как быть...
1: Ты вроде «Зоара» это все прочитал,
0: нет? Нет, нет, это было не «Зоара».
1: Книга «Зоар» называется так, потому что она является светом из Гарда Ацилут, из того места, где создается желание получать. И тот свет, который создал желание получать, как нечто из ничего, тот же самый свет, именно он, предназначен для того, чтобы исправить желание получать и привести его к намерению отдачи. Поэтому именем этой системы, этого инструмента, который предназначен для того, чтобы привести нас к другому уровню использования нашего желания, поэтому книга называется так. И благодаря книге «Зоар» мы можем изменить нашу природу и прийти к божественному уровню.
0: Из книги «Знай Творца своего», и эта книга будет называться «Зор, сияние по свойству высшего сияния, исходящего из нее», и там присутствует высшая божественность для всех, занимающихся ей. И это переходит всем вкушающим, и поскольку исходит оттуда, будет называться это «Зор». Буквально «сияние», то есть исходит из высшего сияния.
1: И поэтому, если мы говорим об этом сочинении как об источнике силы, того исправления, которое может привести нас к исправлению, то будем учиться этому. Начнем с этой надеждой.
0: Ваира, страница Шинпей Алев. 381. И в Новый год, когда судный день настал в мире, и Сатан стоял, чтобы противостоять, Израиль обязан в это время пробудиться для шофара и возбудить звук, состоящий из воды, огня, ветра, то есть хагат, который обратились в нем в одно, и сдать звук из шофара.
1: То есть то наше желание получать, которое мы распознаем, как то, что мы можем исправить Ешар-Кель, направить его на Творца, который называется Израиль, то мы позиционируем его таким образом, что тот уровень, на который мы хотим прийти, это Рош-Ашана или Йом-Акипурим, то мы производим этот подъем с помощью звука шофара. Давайте объясним, что такое звучание шофара. Это в конечном счете с помощью того же самого света, который приходит из бины через Зарампан и Малхут и исправляет наши души. Пожалуйста.
0: 12 месяцев года — это исправление Малхут от начала и до конца. И поскольку ее конец, Сов, не исправляется полностью, вплоть до окончательного исправления Гмара Тикун, нужно каждый год исправлять ее снова. И поэтому в каждый Рош Ашана мы начинаем исправление Малхут сначала. То есть, как она и была создана в четвертый день творения, как сказано, «И создал Творец два великих светила». И тогда была она в совершенстве гар свечения левой линии, то есть свечение Шурук или Хохма без Хасадим.
1: Это те великих светила. Что это значит? Две противоположных силы, сила отдачи и сила получения, которые стоят одна напротив другой в равенстве, состояние, с которого начинается творение.
0: И поэтому жаловалась Луна, что не могут два царя пользоваться одной короной, ибо она не могла выдержать отсутствие хасадим. И в этом же состоит обвинение сатана, ибо его обвинение опирается на Малхут, чтобы притянуть суды Деним все время, пока светит гар левой линии.
1: То есть свет хохма светит, и нет хасадим в желании получать. То есть он не направлен на отдачу, не упорядочил, не исправил его светом хасадим на отдачу, то свет хохма приносит только ощущение тьмы.
0: И нужно отвести связь сатана и его обвинение с Малхут в это время. А поскольку в Роша Шана раскрывается гар левой линии, сатан будет в состоянии обвинять Малхут.
1: То есть состояние, которое раскрывается, то большое желание получать, и свет хохма тогда представляется тьмой, и пробуждается мера суда. Что делать с этим желанием получать, что в человеке? Что человек готов сделать с этим? Это начало пути. Начало пути не так уж и приятно. Это тьма, это мера суда, это опасная вещь. Это состояние судов, ограничений, мер различных. И с этого начинается. И здесь человек решает, что делать со своим раскрывающимся желанием получать. Либо он сдается ему и делает то, что диктует ему свет, или он поднимается над ним, и тогда путь впереди. В этом решение.
0: А чтобы отвести обвинение сатана, нужно произвести действие по отмене гар-де-гар свечения левой линии, как в случае отсечения головы телицы и произнесения старейшинами, но такого не встречалось во время второго исправления. И это действие символизирует звук, который мы возносим посредством шофара. И известно, что есть два вида звуков. Первый — голос Малхут непосвященной биной. Второй — голос бины или Малхут подслащенной биной. И тогда голос ее как голос бины. А голос бины возносят, чтобы уменьшить гар-де-гар. Бина называется шофар, экран дехирик, на который выходит средняя линия, объединяющая две линии, правую и левую, друг с другом. Звук состоит из трех линий — вода, огонь, ветер. И с помощью этого экрана становятся три линии едины, и с помощью этого уменьшается гар-де-гар левой линии. И тогда снимается обвинение сатана с Малхут.
1: То есть, что можно сделать в такой ситуации? То, что он пишет. Еще раз, бина называется шофаром, масах дехирик, на который выходит средняя линия, объединяющая две линии, левую и правую, вместе. И все это включено в три линии, которые называются вода, огонь и ветер. И с помощью этого экрана, масах объединяющего третьих линий, тогда уменьшается гар-де-гар, то есть гар-де-хохма исчезает, остается только вак. И тогда поднимается жалоба сатана из Малхут. То есть, когда он хочет изгнать те наслаждения, которые стоят перед его желанием получать, и остаться только в той форме, когда он потом только сможет решить, как обратить их на отдачу, только тогда эта жалоба исчезает.
0: 382 пункт. И этот голос поднимается до того места, в котором находится престол суда, то есть до гара левой линии, на который опирается обвинение, и ударяет в него, то есть уменьшает гар-де-гар, находящийся там. И поднимается Малхут с престола суда на престол милосердия. И после того, как доходит этот голос снизу, голос Яакова исправляется наверху. И это уровень Хасадим, который выходит на экран средней линии, называемой Тиф-Эрет, Яаков, милосердие. И тогда пробуждается Творец в милосердии. Ибо как сыны Израиля пробуждают снизу звук, состоящий из огня, воды, ветра, который выходит из шофара, также пробуждается против них наверху высший шофар, то есть бина. Ибо сила трубления — это огонь, а звук производится ветром. И с ветром выходит также пот и пар дыхания, и это вода. И они пробуждают три высшие линии в бине, от которой притягиваются Мохин в Заир-Анпине и в Малхут. А голос, состоящий из огня, воды, ветра, который поднялся снизу, то есть экран, исправился. И выходит один снизу, то есть экран, и другой сверху, то есть уровень Хасадим, выходящий на экран, и исправляется мир, то есть Малхут. И это и есть милосердие. И есть милосердие. 383 пункт. «И обвинитель смущен, ибо он думал править с помощью суда и обвинять в мире. И он не мог вообразить, что гар левой линии когда-нибудь уменьшится, и исчезнут его власть и обвинения. И он видит, что пробуждается милосердие».
1: То есть не может быть противоестественно, чтобы человек отказался от гарды хохма.
0: И он смущен, и сила его ослабевает, и он не может ничего сделать, и Творец судит мир с помощью милосердия. А если ты скажешь, что суд состоялся, и был в том, что уменьшился гар левой линии посредством звука шофара, это не так. Поскольку на самом деле милосердие объединилось с судом, и мир судится посредством милосердия. Ибо во время подъема голоса шофара снизу, в вознесении мана экрана Дехирик, вышел уровень Хасадим, то есть средняя линия, на экран, называемый Яаков, милосердие, и мир получает милосердие от средней линии. И поэтому уменьшение гар левой линии не считается судом, ибо без этого не раскрылось бы милосердие в мире.
1: То есть то, что мы отрезаем гар левой линии, свята хухма, это не значит, что мы действительно выбрасываем эти свята, а мы этим в конечном счете... Мы этим вызываем исправление. Сразу за этим приходит облачение света хохма, вакды хохма в хасадим, снизу вверх, и тогда светит. Свет светит.
0: 384. Сказано: «Трубите в шофар в новомесячье, вскрытие луны для праздничного дня нашего». Вскрытие, когда закрывается луна, то есть Малхут, ибо тогда из-за свечения левой линии правит злой змей и может вредить миру. А когда пробуждается милосердие посредством трубления в шофар, поднимается луна и уходит оттуда, то есть от свечения левой линии. Ибо уменьшился гар благодаря голосу шофара. А сатан смущен и не может править, и уходит от луны, и не приближается больше туда. Ибо после уменьшения гар левой линии, нечем ему более питаться от нее или обвинять. И поэтому в день новолетия нужно ошеломить сатана, подобно состоянию человека, пробудившегося от сна, который не понимает ничего.
1: Это делается именно таким образом. Мера суда, раскрывающаяся там, раскрывается именно для того, чтобы с ее помощью отрезать, тоже называется, тех, кто властвует над нами. Когда выходит из страны. Это Рош ха-Шана до сих пор. А в Йом-Кипурим?
0: В Йом-Кипур следует вести себя с сатаном спокойно и доставить ему удовольствие через козла отпущения, которого приносит ему в жертву. То есть его отправляет в пустыню, где его сатана место. И тогда он становится добрым заступником Израиля. Но в день Навалетия он смущается и не понимает, и не может ничего сделать, ибо он видит пробуждение милосердия, поднимающегося снизу, и милосердие дается сверху, и луна, то есть Малхут, поднимается между ними. Тогда он смущается и не понимает ничего, и не может править.
1: Потому что, когда есть хасадим, свет хасадим изгоняет все внешнее, всех обвинителей. Если человек хочет отдавать, в нем не за что ухватиться, что ты с ним сделаешь, если он хочет действовать выше этого цимцума, сокращения.
0: 386. Творец судит сынов Израиля милосердием и жалеет их, и предоставляет им время все 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипура, чтобы принять всех, возвращающихся к нему, и простить им грехи их, и возвышает их до святости Йом-Кипура.
1: То есть, что это значит, что он судит их с милостью? То есть, по мере той милости, которую просят они, человек просит свойства отдачи, настолько Творец и судит его с милосердием, то есть, отвечает ему тем же.
0: 387. «И поэтому для исправления всего указал Творец сынам Израиля исполнять заповедь трубления в шофар». Во-первых, чтобы не правил ими тот, кто не нужно, то есть снять власть сатана и его обвинения.
1: То есть сначала отрезать гар левой линии, чтобы остались только хасадим, а потом снова притягивают ваг левой линии, и из этого создается уже линия средняя.
0: Второе, чтобы не властвовал над ними суд, а пребывало над ними милосердие. И удостоились бы они все милосердия его в стране Израиля, подобно тому, как жалеет отец своего сына. И все зависит от пробуждения нижних в действии и в речи. 404. Праведник, тот, кто удостоился возвыситься до этой высшей славы, образ его запечатлен на престоле славы. И также образ каждого праведника находится наверху, в саду Эденском, так же, как он был внизу в этом мире.
1: Что это значит? Мы не меняем никаких порядков из этого мира в следующий мир. Как сказано, между этим миром и следующим нет ничего, кроме порабощения Малхут. То есть вместо Малхут, получающий, есть Малхут, направленный на отдачу, и больше разницы нет. И что он говорит? У нас остается та же самая форма, только использование ее мы меняем. Это то, что я получил сегодня. Ученые написали какую-то особую новую книгу о том, к какому ужасному состоянию мы пришли, о том, к чему привело нас все наше многотысячелетнее развитие, и как его остановить, и что человеку больше не надо развиваться, и как можно остановить, как создать новую цивилизацию, чтобы люди не развивались. Посмотрите, насколько люди приходят к состоянию отчаяния, в котором они не понимают, что делать сами с собой. Эгоизм растет. Как его можно остановить? Мы над этим эгоизмом развиваем эту цивилизацию. Как это можно остановить? Они не видят другой формы исправления. Они думают, как сделать такие вещи, как бросить на это все деньги и все силы, начнем промывать общественное мнение тем, что прогресс не в нашу пользу. Они не понимают, что это противоестественно. Это не поможет. Нам только нужно знать, как правильно пользоваться той самой силой продвижения, тем самым эгоизмом. Остановить его невозможно. Я завтра, я думаю, напишу это в блоге. Это... Да, пожалуйста.
0: 405 пункт. 404, простите. Праведник тот, кто удостоился возвыситься до этой высшей славы. Образ его запечатлен на престоле славы. И также образ каждого праведника находится наверху в саду Эдемском, так же, как в этом мире.
1: Отпечаток его... обратный, но форма такая же.
0: И чтобы гарантировать ему святую душу во время возрождения тела в этом мире. 405. Сказано, солнце, луна остановились в обители своей. Это указывает на то, что тело и душа находятся наверху в святой высшей палате и светят в том же виде связи, как когда они находились на земле в этом мире. И питает этот вид связи в этом мире наслаждение души. И он должен будет облачиться в Эцемлуз, костяк, который остается существовать в земле до возрождения мертвых, и от которого происходит зарождение в земле, который отбрасывает все непригодное от него наружу. Этот вид связи называется святость к душе. 406. А когда этот вид связи этого мира находится наверху, он является в каждой новомесяче, чтобы преклониться перед святым царем, как сказано, и будет в каждом новомесяче. А святой царь возвещает ему, говоря, «И к сроку вернусь я к тебе, к тому времени, когда он должен возродить мертвых». До того момента он помещен в залог, пока для времени, которое возвещено ему. Как сказано, «И Господь помянул Пакад Сару», как сказал, «И этот день, когда Творец радуется делам своим». Как сказано, радоваться будет Творец делам своим.
1: То есть, те самые души приходят к воскрешению мертвых, и это происходит с помощью того света, который был заложен в Гарда Целут, он уже отдает им и поднимает их. В шаббаты, в новомесячье, в Новый год, Рош ха-Шана, у нас такое обновление, то есть часть того окончательного исправления Гмар Тикуна, все участники получают это, и снова это продолжается до того момента, как мы не доходим до Гмар Тикун. То есть это каждый раз меняется, каждый раз повторяется и изменяется.
0: 407. И было после этих речей. «Возьми же сына твоего». Это подобно мастеру, добывающему серебро из источников земли. Вначале он помещает руду в сжигающий огонь, пока не выйдет из нее вся грязь земная и не останется серебро. Но это еще не совершенное серебро. Снова помещает он его в огонь, как в начале, и убирает из него примеси, и тогда это совершенное серебро без чужеродных вкраплений.
1: Сколько раз? Он нам дает пример. Сколько раз мы из года в год повторяем эти исправления, пока мы не заканчиваем за 70 исправлений, 70 лет нашей жизни, как сказано, года нашей жизни, их 70. Он уподобляет это мастеру, который должен несколько раз добывать обрабатывать таким образом серебро, пока оно не становится чистым.
0: 408. Так и Творец помещает это тело под землю, пока оно не разложится целиком и не выйдет из него вся дурная грязь, и останется от него горсть гнили. И тело снова образуется из нее, но это все еще несовершенное тело. 409. После того великого дня, о котором сказано, и будет день единственный, известен будет он Творцу, ни день и ни ночь, когда все скрывается во прахе, как в начале, как в могиле до возрождения, из-за страха и мощи Творца. И как сказано, и войдя в расселины скал и в норы земли, из страха пред Творцом и от блеска величия Его, и выйдет душа их, и исчезнут тут эта горсть гнили, и останется тело, которое образуется тут, как свет солнца и сияние небес, как сказано, а мудрые будут сиять подобно сиянию небес. И тогда серебро совершенно, и тело совершенно, без какой-либо примеси. 410. Светлое тело вложит Ятиль Творец, как сказано, ибо роса рассветная, таль, роса твоя. И сказано, вот Творец швырнет тебя, металь телеха. И тогда будут названы высшие святые. Как сказано, тот назван будет святым.
1: Это свята, которые приходят из бины. Таль святов приходит из бины. Ламет тет. 39.
0: И это называется последнее возрождение мертвых, и не будет более ощущаться вкус смерти, как сказано, ибо клянусь я самим собою, сказал Творец. И об этом времени молятся праведники, чтобы не испытывать этого более.
1: То есть после исправлений, которые мы делаем, мы приходим к Гмар-Тикун, пока что к частному Гмар-Тикун, потом в этом частном Гмар-Тикун там происходит Рав Пиалими Капцель, то есть исправление Лева Эвен. После исправления Лева Эвен, через Лева Эвен начинает привязываться, присоединяться к общему Гмар-Тикун.
0: 411 сказано, «И поднял Авраам глаза свои и увидел, и вот овен». Грешники мира называются овны. «И пошел Авраам и взял овна», то есть они все еще призваны испытывать дурной опыт. «А праведники останутся на будущее, как высшие святые ангелы, чтобы объединять имя Его. И поэтому сказано, в день тот будет Творец один, и имя Его едино. С этого момента открывайте вход, ибо может теперь войти ко мне каждый, кто хочет, ибо закончил он уже произносить самые скрытые тайны».
1: То есть, опять тот же пример. Авраам, то есть человек на уровне Авраам, чтобы перейти на уровень Ицхак, обязан принести в жертву свою животную часть, которую исправить иначе невозможно, кроме как рассказано там с этим оленем. То есть принести его в жертву, его нельзя использовать, кроме как, то есть для того, чтобы из него вышел исправленный Ицхак, следующая ступень, исправленная Гвура, нужно произвести это действие, то есть зарезать часть своего желания получать и не пользоваться этой частью больше. С помощью этого он приближается, поэтому называется курбан, жертва, то есть от слова близкий, коров.
0: 415. В таком случае большая честь это для египтян, ибо не одно и то же тот, кого схватил царь, и тот, кого схватил простой человек. 420. Во времена раби Йоси были разбойники, которые грабили людей, в горах вместе с разбойниками неевреями. И когда попадался им человек, и они захватывали его и собирались убить, говорили они ему: «Как имя твое?» И если был он еврей, уходили они с ним и отпускали среди гор. А если был другой человек, не еврей, убивали его. И говорил Раби Йоси: «И все же достойны они достичь жизни будущего мира».
1: То есть грешники, что в человеке, либо они могут быть привязаны к единству с Творцом, либо не способны быть в единстве с Творцом. Это не важно. Все они в конечном счете удостаиваются исправления и присоединяются к окончательному исправлению. Даже если на данный момент, как он рассказывает, они такие, что вообще нет у них никакой связи со святостью, убивают этих и тех. Неважно, в человеке нет никакого желания или свойства, которое потом не пришло бы к исправлению. И тем не менее, удостоятся они жизни в следующем мире, в грядущем мире.
0: 423. И Творец вспомянул пока цару, как сказал вспоминание Пкида, используется, когда речь идет о нукве, схира, захаре.
1: Хорошо, в Зоре много статей о Йом-Кипур, о шофар и обо всех действиях, которые должен сделать человек в том, что называется у него Йом-Кипур или Рош-Ха-Шана, на какой уровень он поднимается, с помощью каких действий он поднимается на эти уровни. Конечно же, речь не идет о нашем мире, обо всех церемониях, которые здесь проводятся, а речь идет о душе человека. И рассказано здесь о тех действиях, которые нужно произвести с тем, чтобы прийти к этому большому кругообороту. Почему? В конечном счете он объясняет, что в Рош-Ха-Шана мы постигаем что-то из нашего общего исправления, к которому мы не приходим разом, а каждый раз раскрываем какую-то часть его. Поэтому это повторяется все еще раз и еще раз, покуда это все не присоединяется к общему гмар-тикун. Хорошо? Продолжим.
0: Следующая статья. «И сделал Господь для Сары», 424. «И сделал Творец для Сары, после того, как сказано, и Творец вспомянул Сару». Зачем нужно говорить «и сделал Творец для Сары»? Плод деяний Творца происходит от той же реки, которая исходит и вытекает из Эдена, то есть из Иранпина. И это души праведников. Иными словами, деяние его — это души праведников. И это удача, мазаль, когда все добрые благословения и благословенные дожди текут, но злыми из нее оттуда выходят, как сказано, чтобы орошать сад. Ибо она проливается, мизиль, и орошает сверху вниз, поскольку сыновья зависят от этого мазаля и не от другого места. Мазаль — это дикна, борода де Ариханпин. И когда Зейранпин получает от нее мухин, он тоже называется мазаль.
1: Ну, это мы подробно учим в Талмуде Сефирот. То есть жизнь, удача и пропитание — все это, все наши исправления зависят от удачи. Удача — это свята, которые приходят нам свыше, каплями такими, по одной, капают через дикна де Ариханпин, который приходит из рож де Ариханпин. И из-за того, что они приходят к нам с перерывами, то у нас есть возможность исправить себя. Видите, эта статья продолжает ту же линию, где он говорил, что мы находимся в постижении исправления с помощью того, что мы постоянно повторяем исправление, и повторяем, как колесо, которое крутится, и так каждый раз, пока мы не приходим к общему исправлению. Как велосипед, представьте себе, крутятся колеса, крутятся и крутятся, постоянно повторяют, но тем временем они продвигаются вперед. Это история Рош ха-Шана, Нового года. А здесь речь идет тоже о поступенчатых исправлениях, но тех, которые мы получаем, потому что высшие света приходят нам маленькими дозами, потому что человек не может разом исправиться от своего желания получать. Это невозможно, в этом вся его природа. Поэтому, если приходит какое-то отягощение сердца и преодолевает его, он его преодолевает, и снова оно его преодолевает. И нам постепенно, по капле, приходит к нам света, которые раскрываются нам, свет хохма, который капает через Эден, который называется Бина, река, выходящая из Эден, через Рампин, приходит к душам. Пожалуйста.
0: 425. «И поэтому сказано Ява, я помянул Сару, и упомянуто лишь упоминание Пкида, поскольку она нуква. И сделал Авая для Сары деяние, то есть сыновья и души праведников, которые являются плодом деяния его, выше этой ступени воспоминания, как выяснилось, что оно зависит от Мазаля». И поэтому тут сказано «вспоминание», «пкида», которое происходит от нуквы, а там деяние, которое происходит от Зейранпина. И потому сказано «авая» и «авая». И все едино. О воспоминании сказано «и авая упомянул», то есть «он и его суд», что означает «нуква», а о деянии сказано «и сделал авая», то есть Зеранпин. 426. «Вот удел Творца, сыновья, вознаграждение плода чрева». «Вот удел Творца» означает удел объединиться с Творцом, чтобы не отклоняться от Него никогда. Ибо человек, удостоившийся сыновей в этом мире, удостаивается через них войти в надел Творца в будущем мире.
1: То есть подразумевается следующая ступень. Чем больше мы продвигаемся, тем... Таким образом, постепенно мы приходим к высшей ступени, которая является Творцом.
0: Поскольку тот сын, которого оставил человек, удостоившийся в этом мире, его в этом мире, удостоит его будущего мира, и удостаивается он через него войти в удел Творца. 427. Что такое удел Творца? Это страна жизни, то есть нуква. И так назвал царь Давид страну Израиля, страна жизни, удел Творца. Как сказано, «Ибо они изгнали меня ныне от приобщения к уделу Творца». И поэтому говорит он, «Вот удел Творца, сыновья, которые удостаивают человека удела Творца». Сыновья удостаивают его. Если удостоился сыновей в этом мире, они вознаграждение плода чрева, ибо они вознаграждение и добрая доля в вечном мире, ибо благодаря этому плоду чрева удостаивается через них человек вечного мира.
1: То есть каждый раз, когда мы обретаем новые ступени, это называется сыновья. И посредством этих сыновей, как он говорит, еще ступень, таким образом мы приходим в вечный мир.
0: 428. «Вот удел Творца, сыновья, наследие и удел плода деяний Творца, то есть древо жизни, ибо Творец называется древо жизни».
1: Зеранпин, Авая.
0: «Ибо оттуда удостаивается человек сыновей, как сказано, от меня будут плоды тебе». Сказано, «Счастлив муж, который наполнил ими колчан свой». Счастлив он в этом мире, счастлив он в будущем мире. 429. «Не будут пристыжены, когда с врагами говорить будут во вратах». Кто эти враги во вратах? это обвинители. Ибо когда душа выходит из этого мира, сколько обвинителей назначено человеку прежде, чем он выйдет на свое место? Во вратах означает в тех воротах, через которые он входит на свое место. Там они стоят. И он спасается от них, поскольку оставил залог в этом мире сыновей. И благодаря ним он удостоится вечного мира. И потому не будут пристыжены, когда с врагами говорить будут во вратах. 430. Всякий раз, когда занимаются Торой, Шхина приходит и присоединяется. И тем более, когда идут по дороге, Шхина спешит прийти и идет перед людьми, удостоившимся веры Творца.
1: Ворота — это замки, манула, мифтаха, замки и ключи. То есть человек тем, что он обретает свойство отдачи, отпирает ворота. То есть тем хиссароном, который присутствует в воротах, он с этим хиссароном должен прийти, и тогда эти ворота откроются. И тогда эти ворота, вместо того, чтобы быть препятствием, становятся входными воротами. То есть насколько он поднимает святость, которая, что перед ним выше, чем то, что есть за ним, получение, тогда он открывает ворота и продвигается. Да.
0: У нас вопрос из города Ариэля, из Хайфы. Осознание зла раскрывается. Я чувствую себя очень остро в этом. Связано ли это с книгой Зоар? Как совладать с осознанием зла? И если все внутри меня, что делать в такой ситуации?
1: Кричать? Что делать? Мы должны узнать природу. Творец подстроил нам довольно простую вещь. Мы просто не можем понять, насколько действительно это просто. Как он говорит, только трепет должен быть. Тот, кто трепещет передо мной и соблюдает Тору, вся хухма ему. Что это значит? Сейчас у него, благодаря его хорошим усилиям, которые он приложил в празднике, конечно же, он был с нами в разных формах связи. Сейчас раскрылась тьма, беспомощность, усталость. Отсутствие интереса. Опять каждый раз то же самое. Всякие такие ощущения. Все это знают, я думаю, правда? Я тоже немного. Что делать? Радоваться. Радоваться тому, что раскрылось еще немного зла, еще немного эгоизма. Что теперь вместе с ним можно, держась так с зубами, обратиться к группе, обратиться к учебе, к Творцу, в бессилии, в отсутствии настроения, в том, что не хочешь, глаза закрываются, мозг закрыт, чувства в тумане, еле двигаюсь. Да, очень хорошо. Это та форма, которая должна быть у работника Творца. Потому что тогда ты можешь правильно обработать все данные и попросить милости. Что такое милосердие? Не пожалей меня, не плакаться перед ним. Нет, мы находимся в системе, в которой все очень хорошо отмерено, и тебе даются такие ощущения, все эти мысли, идеи, силы или слабости. Что теперь я должен сделать? Собрать все эти вещи и понять, что это отягощение, это именно я отяготил сердце его. Замечательно. Что теперь делать? Творец взял меня за ухо или за руку, как тебе удобнее, и привел меня к фараону, и показывает мне, насколько он отяготил мое сердце. Сердце фараона — это я. пока еще отяготил мое сердце. И что делать дальше? Я стою. Вот точка это. Видишь? Это Моше. Вот эта точка смотрит на меня, на фараона. Я фараон или я Моше? С кем я? С кем я отождествляю себя? Я тебя спрашиваю. Да, Моше там кричит. Обычно что мы делаем? Я устал, не могу, надоело. То ты находишься под властью фараона, да? Так кончили. Кончено, пока ты потерян, до следующего раза. Но если ты все-таки хватаешь Творца за руку, когда он говорит тебе, пошли к фараону, он рядом с тобой, ты только должен распознать его, то у тебя уже есть сила противостоять фараону. Попробуй схватить его за руку. Попробуй. Ты увидишь, насколько вдруг он близок. Творец близок к тем, чье сердце разбито. Без плача, без всего. Просто попробуй выяснить эту ситуацию. Кто делает, что делает, спереди, сзади объемлешь меня. Как он подстраивает тебе, организует твое окружение. Возьми контроль над этой ситуацией, с тем, чтобы прийти к контакту с ним, как он тебе сказал, пойдем к фараону, потому что я оттяготил сердце его. Теперь ты можешь именно сейчас требовать от него. Он никогда не ответит тебе в состоянии, когда тебе хорошо, все сверкает, все красиво. Ты ничего не получишь в таких состояниях, потому что ты внутренне в нем не нуждаешься. Ты можешь кричать, говорить «спасибо, я так благодарен», «ай, какая красота, ты так добр». Это все твое вонючее эго. Когда он тебя услышит, именно из таких состояний. А зачем он вообще существует сейчас? И вообще, зачем он тебя поверг в такое состояние? Потому что только из таких состояний, когда ты действительно нуждаешься в нем, ты действительно нуждаешься в нем. Вот и все. Ты читаешь Зоар, еще немного, надоело тебе. Ты смотришь, ну, красивая история. Кстати, посмотри, эта книга была написана 2000 лет назад. А стиль такой, видишь, такой, течет так. Это непросто. Возьми какую-нибудь другую книгу, написанную 2000 лет назад, что ты там вообще поймешь? В том стиле и вообще. Что я хочу этим сказать? Все к тому, чтобы ты схватил Творца за руку. Ты маленький рядом с ним. Ты отяготил его сердце. Да, что делать сейчас? Помоги мне, я боюсь. Я не знаю, что делать. Борис, что Творец говорит? Я отяготил его сердце. Почему? Потому что я хочу раскрыться. Я хочу, чтобы ты увидел мое величие через фараона. Я буду великим. Посредством фараона. Творец в твоих глазах может быть великим только при условии, что ты боишься своего собственного эгоизма, фараона. Ты не знаешь, что делать с ним. Ты совершенно сдаешься этому. И тогда, когда Творец может поднять тебя из этого, ты уже начинаешь думать, да, ты действительно силен. Ты начинаешь уважать его. Мужик, силен, велик. Да, именно так.

0: То, чего не сделает разум, сделает время. Вопрос еще есть?
1: Что значит ухватить его за руку, Творца?
0: Попросить исправления? А зачем он вообще? Как ты вообще к нему можешь обратиться? Это добрый, творящий добро, который исправляет тебя на любовь и отдачу. Ты хочешь быть против фараона, ты не хочешь сдаваться, ты хочешь быть выше него. Ты хочешь преодолеть своего фараона, не сдаваться ни перед наслаждением, ни перед отдыхом, ни перед путаницей. Пусть все останется, мне все равно. Я хочу получить жизнь выше этого, от отдачи. Ты не понимаешь, что это? Неважно. Проси, кричи. Внутренне, естественно. Творец понимает сердце, он... Свет, который создал нас, он с нами связан через самую внутреннюю точку. Тебе не надо кричать, писать, вкладывать какие-то записки в стену плача. Это не в нашем стиле. Только то, что в сердце человека чувствует Творец. Этими записками занимается муниципалитет города Иерусалима. Видимо, им есть что ответить на эти записки. Ну, человеку это нужно, нельзя над этим смеяться. Я просто говорю о том, что речь идет о более внутренней ступени. И только там мы можем получить какую-то реакцию и ответ.
1: Ухватить Творца за руку или товарища за руку?
0: Это вопрос. Это зависит от того, в каких состояниях ты находишься. Но на самом деле, что тебе ближе? Потом ты поймешь, что через товарища это самое надежное, когда он там есть. Но пока это не так, то даже так хорошо. Потом человек приходит к состоянию, где он видит уже через новые кли, начинает видеть, что через свет хасадим, через объединение в отдаче, через это он приходит к Творцу. Пока можно так. Младенцы, когда они просто кричат, это помогает в любом случае. Потом уже надо говорить, чего ты хочешь, как ты этого хочешь. Да.
1: Зоар рассказывает нам здесь серьезную историю со стороны Луны, Левана, у которой была такая же сила, как у огня, и не могла терпеть желание хасадим и уменьшила. Но ведь речь идет не о аллегории какой-то, а о нашем внутреннем мире.
0: Да.
1: Какие две части внутри меня равны? Когда одна вдруг решит, что ей нужно уменьшить себя и как бы предоставить шанс исправлению, исправиться.
0: Это не в тебе. Я не понимаю, в какой форме ты описываешь эти вещи. Здесь речь идет о силах, которые воздействуют на нас. Зерампин и Малхут. Солнце и Луна, которые должны прийти к подобию между собой, Творец и Творение, желание получать. Эта Луна, она может светить только при условии, что получает хасадим. Сейчас она только начинает ощущать себя, потому что от себя у него нет ничего. У Солнца есть все. Солнцу ничего не нужно. Оно может быть в состоянии хафец хесед, в хасадим, только бы светить кому-нибудь. В Малхут нет ничего. Ей необходимо хасадим для того, чтобы получать от Солнца, не для себя. Сама по себе не может светить. Для того, чтобы привести Малхут в то состояние, где она должна понять, что получать от Солнца, от Зерампин, от Творца, то, что называется, что это возможно только при подобии свойств с Ним, их вместе поднимают к Бине. Когда они оба находятся в Бине, перед Малхут жуткая тьма. Свет хохма без облачения в хасадим. И тогда нужно что-то сделать. Что? Она жалуется, потому что ситуация еще ухудшилась. Чем ближе мы к свету, тем...

Состояние хуже. Это то, что говорит наш товарищ, вопрос которого прочитали. Он говорит, после Песах, после всех этих вещей, я так вложился, был на съезде, стало хуже. Это как в Египте, да? Возопили сыны Израилевы от труда. Это сказано во многих источниках в нашем внутреннем материале о продвижении человека. От хорошего продвижения приходит к большему отягощению сердца. То же самое. Весь этот процесс исходит именно из жалобы Луны, которая приходит к состоянию, где есть больше тьмы, где тьма гуще. И тут ей говорят, иди и уменьши себя. Нужно уменьшить желание получать, схватиться за правую линию, включиться в нее, и тогда снова поработать с желанием получать, пока мы не приходим к средней линии. Я извиняюсь, об этом мы поговорим в следующий раз. И надо спеть, давно мы не пели.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба в Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения — то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благое наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
1: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которая состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих килим, наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах, то есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы, то есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится, и оно тоже исходит от Творца, и посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль ха-Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, «Он откроет сердце наше Торой Своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле Его и служить Ему полным сердцем». Как он восхваляет теперь Творца за то, что Он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство Зайранпин, из которого исходит Хасадим, и Зайранпин — это Захар, дающий Хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которой является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба Ве Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения — то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благое наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
1: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающий келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которая состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих килим, наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах, то есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы. То есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: находим сейчас после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, «Он откроет сердце наше Торой Своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле Его и служить Ему полным сердцем». Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство зайранпин, из которого исходит хасадим, и зайранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
1: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» в имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» — «Эй», «Вав» — «Эй». Где «Юд» — это «Хохма», первое «Эй» — это «Бина», и они происходят от свойства «Зеранпин», называемого «Хесед», получающий хасадим. А также малхут происходит от букв «Юд» — «Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнившим свое святое имя». Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца», что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келим, в которых светит свет Хасадим. Также продолжить в свойство Малхут, которая называется дочь, что является получающими келим, в которые светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
0: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства сын и дочь, то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет Хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство Накиву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Кей, потому что продолжение света в свойство Вав-Кей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Кей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас, то есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся», что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
1: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет невидим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, которое может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которой человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижение им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания, то есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания, в то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений, но выше солнца есть обновление.
0: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет. И смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце. То есть знание. В то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание — выше по важности, то есть знание — это причина действий. И в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, которые называются «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа, выше знания, должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
1: И это, как сказано, поколение уходит и поколение приходит, а земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит и поколение приходит в духовной работе. означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания, тело на это не согласно. И оно стоит и ждет, когда же он достигнет состояния, что тело поймет это. А иначе он не способен выполняет святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
0: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
2: Меня впечатлило
1: в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
0: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это, поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые келим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
1: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом, эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет.
1: Тогда
0: как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наше желание, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
1: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свою, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
0: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего. Желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с Ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся Высшим Светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
1: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим. Называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий. Садим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. Это женское свойство нуко, получающее отдающего. И оно называется свойство малху, последней буквой «гей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, которая указывает на буквы «вав» «гей» имени Авая, так как имя Авая — это буквы «ют», «гей», «вав», «гей», где «ют» — это хохма, первая «гей» — это бина, и они происходят из свойства зарампи, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от буквы ют-хей, когда она получает хохму, которая называется дочь. Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойство сын и дочь, такой человек называется восполнивший святое имя. Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Ют-Эй, называемое Хохмай-Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которой рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими келим. в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойства Малхут, называемая дочь, что является получающими келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд Хей Вав Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет Хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил Накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, Накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавхей, потому что продолжение света в свойстве Хасадим зависит от действий нижних, и в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
0: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме и Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер, или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Свои. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия. Добрые дела. И в мире, в которой Зеранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара. Что они будут соответствовать Хохме и Бине? Хохме и Бина называются Аба Ваима, а Зеранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква. Мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бааль Сулам пишет в предисловии к учению десяти сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить келим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. Они так находятся перед глазами. Тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зеранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Абаваиму, как написано: «В будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг».

0: Абия опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйнсоф. Это называется первое состояние, Алиф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимон. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и кли вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь, на ступени Авиюд-де-Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефеша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хиссарона нам не хватает. А и чтобы создать этот хиссарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хиссароном, в нашем желании. То, что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. От кануна субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве их слияния. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением келим. Когда связь между кли и светом разбивается, разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается. И тогда в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это левеевен, амалек, змей, три нечистые клипот, неважно, как это называть, тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую, и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано. Что я написал? Нога. Клипат нога. А тут буква Айн зачем-то... Я, видимо, думаю, в слове «зла» там есть буква «н». Много.
1: Кен.

0: Да. Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру? Где находится точка выбора?
1: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, в котором ты называешь выбор.
0: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
1: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое. Мне выглядит одинаково. На этом написано зло, на этом написано добро. Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу, нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, а это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее, ты не знаешь, то... Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что... Это предпочтительнее, чем что-то другое. Так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение и в соответствии с неудачей, ощущение, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца, соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света и тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание. Но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны и войны завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, который облачается на ступень бесконечности.
0: Когда мы говорим «слияние», мы имеем в виду цель творения?
1: Цель творения — слиться с ним, верно?
0: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
1: Насладить состояние — это состояние. А слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свои творения.
0: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
1: Еще раз.
0: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
1: Замысел творения, может быть, ты имеешь в виду. Ну, смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины. Это из писем. Текст есть, да, книга? На 101 странице Каббала для начинающих.
0: Каббала для начинающих, страница 101.
1: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желание, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Исраэль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Исраэль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И Кучебриху — Творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим, мы состоим из двух составляющих, из тела и души, чтобы душе удостоиться еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. Вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
0: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. По сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, я как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло, правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание к нему, беру мысль к нему, получаю сейчас какую-то связь между мной и им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он.
1: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
0: Я спрашиваю.
1: Ну, поэтому есть... Очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума, есть знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет клея, нового клея, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь клея, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее. Левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать. Потому что ты все еще не находишься на этой ступени. Поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198-я страница открывается, мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
2: Куфнуней...
1: 155 пункт, предисловие к тесту. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, однако кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепится к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно. Как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда, пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не пришел к окончательному исправлению. И что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
0: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
1: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условия, каббалисты их описывают, во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Теперь мой вопрос как бы... Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает к этапу подготовки сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял, за что держаться. То есть, как сказано, что все твои силы делать делай. Группа свет, возвращающий к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
1: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учит означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаниц. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Я пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал докторат, и работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем бет-кнессет в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно, по отношению к следующей ступени, мы чувствуем. Поэтому она и называется «следующей ступени». Где написано про обратную сторону «Ахураим»? Про Ахав Высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
3: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
4: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
3: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. Это слияние, являющееся состоянием лишма. Благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
4: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, ну и так далее, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные, действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли, какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так, то что значит со стороны? Откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел, какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого его выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить, и так, и иначе. Но если все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
3: О сочетании свойств суда милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние, и это состояние лишма, благодаря чему удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
4: В Творце, источник жизни.
3: А когда есть явное управление, нет места выбору.
4: То есть если перед человеком открытое управление, вся реальность, все творение, все функционирует согласно внутренней программе и плану, то нас как бы тут и нет.
3: И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся свойством суда, Вейнаим.
4: Что это значит? Что поэтому, именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать. Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что. С помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии, тождественно.
3: И вследствие этого возникло скрытие.
4: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
3: То есть чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток в высшем.
4: За счет чего дают нам свободу воли и выбор? Нам дают ощущение, мысль, что Высший, то есть духовный мир, не только что его нету, но так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть и сделать из них человека и дать им выбор, именно этим людям дают скрытие. Начало этого скрытия мы сейчас ощущаем. Как? Каждый хочет что-то добиться чего-то в жизни, из чего-то неизвестного. Это значит, что над ним есть уже скрытие. То есть уже ахаб высшего, то есть высшая ступень. Ахаб называется вот нижний наш слой. Начинает работать с нами таким образом, что он начинает нас тянуть за счет скрытия. И есть, да, недостаток, потребность какая-то в высшем.
3: И нету высшего гадлута.
4: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
3: Да.
4: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
3: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
4: Так ты ощущаешь? Не что-то там такое.
3: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
4: Так выглядит нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Со специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
3: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
4: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору, заповедь и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то он начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выйди выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
3: И тогда есть место для выбора. То есть, что Нижний должен сказать, что все скрытие, которое он ощущает, а это потому, что Высший сократил себя ради Нижнего.
4: Это значит, в чем выбор? Прийти к состоянию, когда ты поймешь, что сокращение, вот это состояние путающее, пустое, для того, чтобы дать тебе выбор. И тогда есть место для выбора. То есть Нижний должен сказать, ну, должен сказать это, прийти к такому пониманию. Не то, что ты там языком будешь болтать. Нет, это должно что-то стоить, это должно прийти к такому состоянию в сердце и в разуме, что вот это скрытие, которое он ощущает, потому что Высший скрыл себя, сократил себя специально ради тебя, тебе же на пользу. Это называется Исраэль, которого изгнали, Шхину вместе с ними. То есть Шхина — это высший уровень, ступень. То, как ты это ощущаешь, это все в изгнании. Что какой вкус он вкушает, ощущает по отношению к Высшему, чего стоит Высший, да? Так он и говорит, это и есть Высший, так он это и стоит. Что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению, там действительно все это безжизненно в Высшем. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает. Преодолевает что? Это называется, ты кричал туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за закон такие, как бы, я буду учиться в группе с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий, то, что ты делаешь в группе, почему в группе? Но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы. И говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих килим, чтобы он мог получать свет, поскольку его килим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что Творец Высший должен скрывать себя. И поэтому у Нижнего появляется место сказать, что сказать, у Высшего нет ничего. Это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желания от других себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой. То, что поднимает Нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к Высшему называется подъем ман. И за счет этого Высший, что Высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
3: И понятие подъема — это когда Высший может показать Нижнему достоинство и наслаждение, заключенное в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к Нижнему, получается, что он поднимает гальгальтой нам Нижнего именно тем действием, что Нижний видит достоинство Высшего. Получается, что Нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
2: Мадригот.
4: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгальт Эйнайм, Зарампин и Малхут, Ахаб. Так устроен Нижний, и Высший также устроен. Высший спускает свой Ахаб, Зарампин и Малхут внутрь Нижнего, и делает их так, как будто бы они пусты, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгальта и Найм называются килим отдачи, а Ахаб называются получающими килим.
2: Так,
4: зачем Высший делает так, что его Ахаб будет пустым, чтобы нижний исправил свои килим? Гальгальтейнайм. Что Ахаб Высшего находится в Гальгальтейнайм Нижнего. Что такое отдающий килим? Отдающий килим, я ничего не хочу. Я не вижу, что Нижний пуст. То есть пустота Нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои Гальгальтейнайм. Потому что в начальном состоянии, первом состоянии Гальгальтейнайм мы испорчены. Я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающий килим. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец хесед, исправление Кораном, тогда пустота Высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает Нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя, что мы должны ощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь, вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе Ахаб Высшего. Сейчас ты должен не убирать это ощущение, а ты должен добавить усилия. Почему написано, что в твоих силах делать делай? Что ты должен сейчас добавить себе килим, экраны, силы, которые даже в этом состоянии, в котором ты сейчас ощущаешь, что нет ничего в Высшем, ты начнешь ощущать, что в нем есть все. Совершенство. Нет недостатка ни в чем. Не то, что нет недостатка ни в чем, что я как бы настолько я умер, и мне уже ничего не важно. Нет, а нет недостатка ни в чем, это значит, что Высшее — это добро, в нем есть все. То есть вот из этого блага и всего хорошего нет недостатка ни в чем. Тогда следующий этап сейчас — вооружиться силами, которые исправят тебе это состояние до уровня хафец хесед Высшего. И если ты это сделаешь, тогда что происходит дальше? И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании и чувствует, что потому что нет у него соответствующих килим, чтобы мог получить свет, потому что его килим, а не получать, а не отдавать, и он жалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя, и поэтому Нижний может злословить, и это называется подъем мана. Ты над этим работаешь, получаешь силы, и с помощью этого Высший поднимает свой Ахаб. А вопрос подъема, что Высший может показать Нижнему свет и наслаждение, которое есть в килим Ахаба, которое Высший может раскрыть. И тогда по отношению к Нижнему получается, что он поднимает Гальгальтейнайм Нижнего. Видишь, вот Гальгальтейнайм Нижнего вместе с Ахабом Высшего. И это тем, что уже Нижний видит все достоинства Высшего. То есть Нижний поднимается с Ахапом Высшего. Вот и все.
3: И в таком состоянии не могу получить горючее от себя?
4: Ты сам вообще не можешь взять энергию. Кто ты такой? Откуда ты это все возьмешь? Ты находишься на нижней ступени. Ты хочешь подняться на более высокую ступень? Ты должен получить добавку, дополнение и желаний, и экранов, исправлений. Так ведь? В чем разница между маленьким и большим? Да, не хватает, что массы немножко или мозгов не хватает, да, не достает. Маленькому ребенку не дают сил. Почему? У него нет разума, он может нанести себе вред. Больше добавляют ему сил, добавляют разум. Еще силы, еще разум. Если есть что-то одно без другого, то это нехорошо. Правильно? То же самое здесь. Ты получил сейчас добавку сил, отрицательных сил от высшего, да, неисправленные желания тем, что он скрыл себя. Ты сейчас должен получить от него же также и свет, исправить вот эти пустые килим. Но тогда ты будешь равен тождественно
2: высшему.
4: А если ты ничего не сделаешь, а пошел спать, пока состояние не исправится, оно не исправится. Но именно тем, что ты находишься в состоянии таком вот, да, как будто у тебя воздух спустили. Ты обязан обратиться к группе, к учебе. Все эти действия, которые могут тебе помочь. Это называется добрые дела, поступки. Что такое действие, которое приводит тебя к добру? А другого выхода нет. Внутри себя ты никогда это не найдешь, этих сил.
3: Если я сейчас на подъеме, мне дают падение, чтобы я продвинулся, чтобы не оставался на подъеме. Потому что если я на подъеме, то не хочу продвигаться, но в падении у меня нет сил.
4: Никогда ты не должен просить падений. Ты должен стремиться только лишь к цели. А в какое состояние тебя приведут, подъем, падение, это не важно. Это согласно состоянию твоей души, о чем ты не знаешь. В соответствии с этим дают тебе состояние одно за другим.
3: Получается, так или иначе, у меня нет горючего своего, я должен его получить от окружения. Так откуда приходит лолишма? Я как бы хочу духовного в себе.
4: Где свобода выбора? Нет, нет, там в конце что-то, да. Ну, уже там, в итоге. А статья «Свобода воли», страница 205, там, что он там в конце пишет? Книга «Каббала для начинающих».
3: На 205. «Каббала для начинающих», 205 страница.
4: Ну вот, смотри, в конце 205 страницы, поэтому старающиеся во все дни жизни своей всякий раз выбирать лучшее окружение, а не достойны похвалы и вознаграждения, и тут же, ну ладно, неважно. То есть, есть только один, единственный выбор, о чем мы говорили. Выбирать каждый раз лучшее окружение. То есть книги, авторы, то, что называется учеба и группа, где каждый раз они будут давать тебе добрые мысли, будут направлять тебя на цель, будут давать тебе энергию. У тебя нет никакого другого выбора. Почему? Ну, это я уже объяснил. Объясню еще раз. Потому что мы там, в первом состоянии, в третьем состоянии, все связаны вместе, как один человек с одним сердцем, в единую душу, а потом уже душа делится на 600 тысяч частей. Да, 600 тысяч частей. Но там-то мы уже включены вместе. Ты можешь получать вот эту добавку, желание, добавку сил только свыше. Притягивай свет свыше. Дают тебе рекомендацию, совет. Как? С помощью группы. Почему группы? А что есть в группе? Да, я был бы один человек во всем мире. Но потому что ты связан с еще душами, они находятся рядом с тобой. Ты можешь отсюда, здесь, на уровне этого мира, получать силы и за связи, в которой ты находишься с ними вместе. За счет этого ты притягиваешь от них, ты притягиваешь дополнительные желания, дополнительные силы, потому что там-то вы вместе. Это уже вот эти общие силы. Поэтому ты через них можешь именно в твоей на личной части, когда ты в падении, от них получать эти дополнительные силы. Поэтому весь наш выбор, смотри, что он пишет. Прилагающий усилия все дни своей жизни должен только искать лучшего окружения. И этим он реализует свой свободный выбор. Нечего тебе больше делать по жизни. Каждый раз бежать из этого собрания насмешников, клоунов, и искать, где сидят мудрецы.
3: Как я могу получить помощь от группы из моих отношений с Творцом? Что мне нужно раскрывать? Что именно за отношения должны быть?
4: Ну, ты спрашиваешь уже о технике, как искать группу. Это целая наука. Каббалисты всегда учились в группах. А у нас есть целая наука о том, как нам нужно вести себя в группах. И у Раби Шимон, и у Арию, и ученики группы Рамхаля, Большема Това, да, в его хедере, Коцк. У нас есть много примеров. Есть у тебя тут, открывай. Да, книгу содержания группа как фактор достижения духовного. 111 страница. Да, у тебя целая глава. 50-60 страниц, которые говорят только об этом. Все статьи, которые говорят тебе, как ты должен вести себя с группой, как ты должен способствовать поддерживать группе и строить ее правильным образом, а потом получать в состоянии слабости, да, как ты находишься, да, как вот он тут описывает вот его состояние, как ты можешь получать от них силы. А группа обязана поставлять тебе силы. Но без этого нечего делать. Почему мы организуем группы? Что, просто так поддерживать друг друга? Просто, чтобы были счастливы? Нет. Или чтобы не разбежались там, типа того, что «ребята, давайте». С какой стати? Это духовный момент. Совсем другая цель тут. Это духовное. Только ради того, чтобы получать силы для духовного продвижения. Ну, еще поговорим об этом. Ну, ладно. Ну, продолжаем.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Так, сейчас учеба с товарищами. Вести будет 5:24.
1: Дорогие любимые друзья, давайте все направим наши намерения перед уроком. Вместе будем в совместном требовании, чтобы Творец нас соединил, смягчил сердца товарищей, чтобы направил с любовью наш крик, нашу молитву, чтобы мы были за товарищами, за товарищей, не за себя, чтобы были в радости, что мы поднимаемся только в святости и прилепляемся, сливаемся с Творцом.
0: Да, хаверим, мы сегодня учили потрясающую тему, что Творец нуждается в человеке, то есть нашего участия для того, чтобы восполнить процесс творения, исправление. Это участие называется родить сына и дочь в духовной работе. Мы сегодня хотим выяснить, углубиться в эту тему, то, как через объединение между нами, через требование, как мы восполняем исправление творения. Сейчас будем читать первоисточники, где Рабаш нам объясняет, что это за духовное состояние, которое называется порождение отца, сына и дочери в духовной работе. Первая цитата. После того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется, что он родил сына, то есть мужскую часть, то есть достиг отдающих келим, что называется, что удостоился исправления творения, что является хеседом, то есть работать на Творца отдающими келим, которые приходят свыше. Это состояние зерампин, откуда исходит хасадим, и зерампин называется мужская часть, дающая хасадим. И получается, что подготовка называется отцом, а подготовка к чему-то называется причиной, а результат называется результатом следствия. Это значит, что порождает мальчика, мужчину. То есть желание отдачи, то есть исправление творения, с помощью чего они могут получать добро и наслаждение. И получается, что после того, как есть у него сын, который называется исправлением творения, наступает время, когда человек должен постараться и достичь цели творения. А это желание его наслаждать свои творения, что называется, что свет придет сверху вниз, то есть нижний является уже получающим, а это называется, что сейчас рождается дочь. То есть тот, кто получает свет цели творения, а это уже нуква, женская часть, получающая отдающего, и это называется уже малхут. Нижняя гей, последняя гей имени Авая.
2: Асагат келим де ашпа зе толада ванекра бен.
1: Достижение отдающих келим — это порождение, называется сыном, работа по подготовке называется отцом. И только с помощью этого исправления мы создаем кли, достойное получения добра и наслаждения. Как происходит эта работа? Где она происходит? Можно ли выполнить эту работу без окружения, без группы? Мы выясним это сейчас между нами на активном семинаре. Вопрос на семинар. Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? 6 минут на семинар, пожалуйста.
0: Но то, что он пишет, что сын — это исправление отдающих килим, получил сейчас желание отдачи, исправление творения, и тогда он может получать добро и наслаждение, а это уже дочь, свет цели творения, а это уже... Это уже исправление, да, получающих килим.
1: И тогда он порождает новые свойства, которые не находятся в нашей природе, а только в духовной.
0: Исправление мы делаем в группе с книгами, с товарищами. Все действия, что мы делаем, мы притягиваем свет и совершаем исправление.
1: Да, свет в конечном счете — это то, что, по сути дела, приходит вследствие требования человека, и должно быть по-настоящему требованием направления отдачи, и тогда свет может работать и строить в нем прежде всего отдающий килим, возможность быть на самом деле в свойстве отдачи, это называется захар, мужская часть или сын, и вследствие этого он может прийти к исправлению своих получающих килим, это уже называется дочерью, только если он выполняет эти оба действия, называется, что он выполняет действия цели творения.
0: Ирав сказал на уроке, что у человека нет никакого действия, кроме единственного действия. Выбери жизнь. Это и ради товарища, и это и центр десятки также. Это связь между нами.
1: Да, в десятке мы порождаем также и отдающие, и получающие килим. Если мы посмотрим это в отношении исправления снизу вверх, мы прежде всего обретаем отдающий килим отдачи ради отдачи, то, что называется захар, мужской частью, а затем, после того, как мы обрели экран и отдающий килим, мы присоединяем получающий килим, и тогда это получение ради отдачи. Это две ступени.
0: И так же, как Рав сказал, все в скрытии, все духовные ступени, они похожи друг на друга, да, как он описывает это, и все это в скрытии. И один из признаков тем, что ты недоволен, ну, что-то не так. И тогда ты приходишь в группу, совершаешь все эти малые действия или большие действия и продвигаешься так вот в скрытии.
1: Так что называется, что в десятке мы порождаем дочь и сына? Сына и дочь. И, по всей видимости, мы для этого должны в такой мере соединиться, когда у нас уже есть одно кли отдачи общее, и мы исправляем там все больше наши ступени разобщения до такого уровня, когда мы уже по-настоящему находимся в таком слиянии, когда поверх всего усиливающегося разделения, и когда у нас уже нет никакой проблемы. Где он писал, Рабаш, об этом в конце статьи, когда его уже не интересует, что он работает в состоянии праха, потому что у него нет разницы, когда он весь ради отдачи, он не измеряет, какой вкус у него есть в работе. Он верит, что Творец как раз наслаждается работой по нашему объединению, и в этом весь наш расчет с наслаждением Творца, а не собственным наслаждением.
0: Тогда начинаем действовать, жить вне собственного желания, а уже в общем желании, в центре десятки.
1: Да, эта работа, она непростая и нелегкая. Это против нашей природы, и здесь только один выбор — выбрать группу окружения, чтобы получить от нее горючее.
0: И Бальсулям тоже пишет, что вся связь между отделением

0: пробуждаем свет, который, собственно, совершает все эти изменения.
1: Бедюк везе. Именно
2: так. И Рав сказал, и тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Процесс исправления непрост. Рав учит нас тому, что, в принципе, мы, когда стоим перед следующей ступенью, никогда не можем видеть, что там находится. У нас не хватит никогда мозгов, чтобы видеть, что там на следующей ступени. Поэтому это вводит нас в смятение. Как же мы можем продвигаться в исправлениях? Сейчас мы посмотрим клип Рава, который объясняет нам характер работы, хотя мы находимся в состоянии полного непонимания и неизвестности следующей ступени. Итак, клип номер один.
2: В работе, как бы правое и левое, добро и зло, это может видеть человек задним числом, но это ничего не мешает, потому что я не знаю, что будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи, то есть это мысли, неважно, что в состоянии работы, я должен смотреть, не должен смотреть на добро и зло, да? Теперь как на этапе подготовки я беру свое желание к нему, связываю отношения свои с ним. Я не знаю, есть у меня что, наслаждение во время подготовки? Я должен благословлять? Я должен сказать...
0: Ты не должен ничего. Если ты говоришь, что я должен, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что ты должен и что тебе нужно? Так тут есть вещь очень простая. Есть только единственная сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя есть мозги и знания заранее, как идти с одного состояния к другому, ну это понятно каждому, что этого нет. Как вот сейчас я тебе объясняю, первый раз, когда ты это слышишь, так ты будешь слышать первый раз каждый раз о том состоянии, в которое ты еще не вошел. Потому что нет у тебя еще пока кли, нового кли. Ты не знаешь, как оно устроено, как его исправлять, как его наполнять светом. И так на каждой ступени. Да, с левой стороны, с левой линии получать кли, потом с правой исправлять, а потом среднее. Поэтому всегда так, левая, правая, среднее. Никогда ты не можешь знать заранее, что делать. Потому что ты еще не находишься на этой ступени. Это называется ступенями. Лестница, то, чего ты не постиг, у тебя этого у тебя нет.
3: Хаверим, кам памим не
2: сидим. Друзья, сколько раз мы пытались все узнать разумом,
3: мазатов,
2: проходить и понимать состояние, что такое добро, что такое зло, что такое правая линия, что такое левая. Сейчас в этом отрывке Рав ясно сказал нам, что нельзя все знать заранее. С помощью разума мы не можем прийти к следующему состоянию. И в одиночку это не работает. Но когда мы приходим как раз к этой точке, что мы не можем продолжать работать в нашем разуме, именно в этой точке начинается настоящая работа. Так, друзья, давайте объединимся все вместе, потому что только вследствие нашего объединения мы можем что-то сделать. Так давайте обнимем сердца товарищей и из объединения ответим на следующий вопрос. Из объединения, не из разума. Так вопрос на семинар такой, что является правильным путем перейти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. Еще раз. Что является правильным путем пройти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки? 6 минут, пожалуйста.
0: Да, в этом контексте Рав объяснил, что такое Тора скрытая, то, что скрыто от нас, и мы действительно не знаем, что есть следующая ступень, высший разум, и нижним разумом мы не можем это постичь.

0: высший разум. Поэтому то, что мы должны делать, это только просто поместить себя в группу под воздействие света, под воздействие Творца, и вот эта группа через ее установки, ее поведение будет настраивать тебя и направлять на то, чтобы расти и постигать высший разум. Как ребенок, который не знает, ну я не знаю, какой пример дать, да, что будет там с ним через 5 лет. Но он находится в школе, есть учительница, учебники есть, так он растет. Так мы растем в окружении, со светом, с Творцом. Сон, который внутри всего этого.
1: Да, и наш разум не может нам помочь в этом. Здесь я должен это постепенно пройти, все эти чувства, потому что мы находимся перед высшей ступенью. И единственное, что на самом деле, как Михаль упомянул, это выбрать жизнь в группе. И делать действия там, где льет дождь, и делать действия ради обвинения в десятке, держаться книг нашего учителя, насколько это возможно.
0: И то, как сейчас товарищ говорил, так очень красиво, и напомнил, что вся цель семинара и выяснений, которые мы сейчас проводим, это прийти к состоянию, что через объединение как раз выяснять все эти вещи, а не то, что там каждый сам по себе. Это как раз и есть то самое направление, по которому мы должны выяснять нашу учебу, каждое действие, которое мы делаем, для того, чтобы была максимальная польза. Вот эта вот полноценная связь, да, откуда мы можем черпать и отсюда действовать.
1: Да, правильный путь — это все, что ты думаешь правильным делать сегодня, делай. И не откладывать это на завтра.
0: Мы каждый раз слушаем и говорим о том, что свет — то, что нас разбивает, то, что нас исправляет, то, что наполняет нас. Мы должны в каждом действии помнить, какова наша цель. И чтобы достичь эту цель, можно только с помощью света и требовать его.
1: Как бы человек также должен прийти к осознанию того, что только свет может это сделать, то есть это действие тоже не может быть автоматическим. Но человек должен, по сути дела, прийти к потребности в том, что это сила, которая на самом деле может действовать, исправлять и продвигать нас как группу. Как бы нужно это требовать в качестве группы и чувствовать эту потребность вместе.
0: Да, и нам надо помнить, что все состояния — это состояния совершенные. Творец дает нам точно то состояние, которое нам необходимо сейчас, в десятке, и как раз перед конгрессом.
1: Да, и Рав очень красиво это начертил на доске с Ахапом Высшего, как он облачается в Гальгальту и Наим Нижнего. И как Ахап Высшего дает человеку ощущение пустоты, то, чего ему не достает, и благодаря тому, что отдает ему эту пустоту, он, по сути дела, заставляет Нижнего искать наполнение, где он его может найти Высшим. И наш Высший — это десятка, это Творец, это группа. И мы должны помнить, что все наши недостатки, вот эти пустые, мы получаем все хиссароны только из нашего объединения, из группы, из нашего общества.
0: Мне кажется, что вследствие того, что все говорят, вот хороший итог тому, что Иуда нам организует третью ночь, да, на конгрессе. Это будет практически.
1: что является правильным путем пройти из состояния в состояние на духовном пути в десятке. Но и вчера я очень впечатлился объяснением Рава в отношении того, что как бы не как бы, что есть скачок между одним состоянием и другим духовным. В этом все дело. Поэтому и разум здесь не может работать, потому что разум линеарен, а состояния, они не последовательные. Поэтому не логично то, что требуется от человека делать. Поэтому есть только воздействие высшей силы на человека.
2: Анахну куляну бне адам, бне арегеш.
0: Мы все люди, да, мы все суть ощущающие. Мы учили и также поняли, что через разум у нас не получится ничего. Невозможно постичь что-то через нашу логику и здравый смысл. Он целиком полностью эгоистичный. Тогда что нам остается? Чувство. Так как же работать с ощущениями? Как правильно работать с ощущениями? Я часто слышал от товарищей, что, как они говорили, как я могу передать чувство? Как я могу сказать, что я ощущаю? Так какие ощущения мы ищем? А над каким ощущением надо работать? И Рав учит нас, что нам нужно работать только над желанием к цели, стремиться к этому, к тому, что нас учит каббалист. Клип номер два. Давайте посмотрим вместе.
1: У тебя нет. Как все-таки продвигаемся тогда? Так у нас есть очень простое решение. Цвет, как мы изучаем через четыре стадии прямого света, который создал свет, выстроил, выстроил клей, дал ему все свойства, а затем делает то, что хочет, то есть с этим клеем от плохого к хорошему. А этот цвет мы хотим, чтобы он продолжил работать на нем. Нет здесь никакого другого решения, поэтому... Откройте на 198-й странице, мы все время к этому возвращаемся. Да? 155-й пункт. Согласно этому нужно спросить, почему обязали каббалиста каждого человека, каждого изучать науку каббала. Но есть в этом очень великая вещь, стоящая опубликования, потому что есть чудесное средство для занимающихся наукой каббала, хотя и не понимают то, что изучают, не требуют понятия, только желать, стремиться. Если есть стремление, хорошо, а если нет, что же делать? Да? Но из стремления и сильного желания понять то, что изучают, они пробуждают на себя окружающие их души света.
0: Дорогие хаверим, в предисловии к учению 10 сферот есть пункт 155. И... По-видимому, это и есть самая важная основа в науке Каббала, потому что каббалисты во всех своих поколениях постигли и ощущали духовное Творца и передали нам все, что не постигли, и чисто естественно, в силу нашей природы, мы не можем понимать то, что они написали. И поэтому в этой методике потрясающей есть сила, которая ждет и ожидает только одного от нас — стремление к желанию переживать то, что нам каббалисты написали. А мы удостоились огромного подарка в этом поколении, что у нас есть товарищи во всем мировом кли, просто воины, потрясающие, которые дни и ночи проводят только в том, чтобы реализовать вот этот самый важный шаг ради всего мира, ради всего мира. Весь мир — это наша душа, душа, которую создал Творец. И поэтому мы ради всех делаем эту работу, и мы на правильном пути вместе. И вместе мы это сделаем, мы принесем это стремление, каждый вложит свое зернышко в центр, и с помощью Творца мы реализуем. Только вместе.
3: Это от Куфнун Хей.
0: В 155-м пункте мои товарищи, да, попросили как бы написать, сочинить, да, написать музыку, песню, да, на 155-й пункт. Я сказал, ну это невозможно, как это, как я это сделаю? Я сказал, что я постараюсь, я обратился к Творцу, попросил помощи, это то, что Творец мне дал. И я надеюсь, что вам это понравится. Ну, а если не понравится, то мы как-то среди всяких нот будем настраиваться на такую очень важную вещь. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Но есть в этом вещь великая, о которой надо рассказать, потому что есть чудесные средства для тех, кто занимается наукой каббала. И хотя они не понимают то, что они изучают, но в силу желания и сильного стремления понять то, что изучают, пробуждают на себя окружающие света, света окружающих душу. Ну, давайте теперь песню послушаем.

0: Дорогие друзья, подруги, прежде чем мы завершим, мы вместе прочитаем Тейлим 150-й. Благословите Творца, благословите святость Его, благословите в небесах Его, благословите в могуществе Его, благословите как величина Его мощи, а трубя в шафар и играя на киноре, в танце, играя на тимпанах. Играйте в этих звуках. Любая душа благослови Творца. Благословите Творца. Лихаим Небарух.
1: Спасибо, Петах Тикве 24. Перейдем к следующей части урока.

0: Учение 10 сферот. Мы сейчас будем учить учение 10 сферот Рабашем. Будем читать учение 10 сферот, второй том, пятая часть, страница 342, Шин Мем Бет, Оргними, 43 пункт. И начинается с этого. И то, что называют его Вак Хохма. Давай сначала прочитаем учение 10 сферот, второй том, пятая часть, 340 страница, 43 пункт, Ари, 43 пункт. А сейчас, теперь вторая стадия, она проста. Ибо снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хохме, бине и хеседе, но мати в гвуре, и не мати в тиферете, мати в нецах, не мати в год, мати в есод, и не мати, то есть отсутствует, нет, в малхот. А затем все это повторяется, как и в начале. А теперь урок с Рабашем.
1: Бхинабет, которая находится в кли кетера, и она соединилась с гимель дейт лапшут, и из нее вышла ступень света,
2: келид хохма,
1: для кли хохмы,
2: лохен,
1: поэтому в участии пхинебет
2: итлапшут,
1: да и тлапшут облачение, которое осталось в клее, в кли хохмы, не спеши, помогает этой ступени, которая вышла на бет авиюта, которая в кли кетера десак, помогает ей, чтобы не считаться свойством вак, потому что есть в пхине бет кетера включение гимель облачения. Тогда как в бине даб
2: зивук
1: происходит зивук
2: дебэйс
1: Зивук де бет, двух свойств зон, пхины бет, в неи гиме. Мы должны начать

0: со страницы 342, первая колонка, со слов «Изон Клибины». Страница 342, первая колонка, «Изон Клибины». До этого мы учили, что в парцуфе Саак, в котором был Решимов Кликетера от Гиммельбет. И Гиммельбет совершили зевук на ступень света, который вышел для Кли Хохмы. А затем очистилось также и бет Кли Хохмы, и осталось алев, ступень, которая вышла на пхину алев, тоже осталась в Кли Хохмы. И он говорит, что от Гимел Кликетера, который называется Захар, это уровень Хины Захары, который вышел в Кли Хохмы, а Бета Виюта — это часть ступени Нуквы, которая спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, хотя мы учили, в парцуфе Аб, что был зивук в Кли Хохмы, на уровень Бет для Бины, и это называется порождением, Вак, Негар. Здесь это называется, что остается в Гар. Во-первых, потому что здесь происходит от Гимел Дейт Лапшут, а там был только Бет Дейт Лапшут. И также Пхина Бет Авиюта, которая спустилась вниз, поскольку в Кли Хохмы осталось Решимо Бет Дейт Лапшут, которое было в парцуфе Аб. Это помогает ей, чтобы удерживать Решимо Пхину Бет, и это свойство Гар. Это объяснение, которое он говорит, что Решимо, которое есть в Кли Хохмы, Решимо Бины, это в чем-то помогает? Тогда почему не помогает то же самое в Кли Бины, которое есть в парцуфе Аб, то, что осталось от парцуфа Гальгальты? Но если я скажу, там Бет была включена в Гимел, получается это объяснение, не больше. Там было так же. Но если разница, включается ли Бет в Гимел, это причина? Нет, это вторая причина. Я повторяю еще раз. На странице 342 строчка, которая начинается со слов о том, что его называют Вак Хохмы, кого? Гимель дает лапшут. Это из-за света, из-за хорайм, света хохмы, которая в рож, которые властвуют наверху, чтобы они давали только лишь вак, только хасадим. И потому его порождение, которое есть в парцуфе, то есть есть Кли Хохмы, тоже считается Вак, как и он сам. Почему? Поскольку приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких Ахураим, а ему нужна Хохма, а Хохма не светит, Поэтому это называется ва. Так нужно объяснять. Поэтому он говорит здесь, поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких охураем. Что это значит? Говорит. И поэтому его порождение тоже считается ва, как и он. Почему? Поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких хохураем, и тогда он нуждается в хохме, у него нет. Как мы учили там, в Ап, где Ари говорит, в то время, когда был, приходил свет в хохму, тогда хохма давала только свое собственное свечение бине. И все еще давала семь цветов. Он объясняет, что значит только свое, что она очистилась от Гимел Дейт Лапшут до Бейт Дейт Лапшут. И был совершен зевук над Вепхин Бет, и уровень Бет был дан Бине. Только что зевук, который был совершен высшим и дает нижнему, называется ВАК этой ступени. Поэтому тогда Бина получила ВАК этой ступени, которая называется ВАК Захара. Да, ВАК Захара. Что такое Захар? Не облачение, то есть авиют. Это называется Захар, а не света. В отличие от этого, что там есть и Никива. Что такое Никива там? Свойство Гар. Какое свойство Гар? Гар в Пхинебет. Почему он называется Никива? Потому что это только Решимо. Поэтому он записывает, что Бет — это Гар. Тогда как Захар — это Вак. А что есть? Есть преимущество в нем. Есть то, чего нет в Никиве, и наоборот. Поэтому он называется Захар, а не Свет. Но Пхинавак, потому что это порождение от Высшего. А Решимобет, я считаю его, что это Пхинагар. И называю его Никива, потому что в нем нет света, как у Захара. А затем мы учили, что кли хохмы очистилось от Бет до Алиф. И дало Алиф, что называется «семь сыновей», Клибины. А теперь перейдем к нашему, к тому, что у нас, к парцуфу Сак. Парцуфе Сак. В Кликетера был Гимель Бет. А здесь я не могу сказать, что Гимель очистилась, как в парцуфе Ап, где в Кликухма Гимель очистилась и стала Бет. И у него есть две пхин Бет. Почему я не могу так сказать? Он говорит там, что и Далит, который есть в Кликетера, де Ап, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель. Почему? Потому что нет пхины Далита Виют на все, во всем уровне. Вся Виют Далия тянется от Гимель, поэтому Далит, Дейт Лапшут, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель де Виют. И по этой причине мы обязаны сказать, что в парцуфе Сак, который является Гимель Дейт Лапшут, нет Гимель Дейт Лапшут во всей ступени. И также Гимель Дейт Лапшут не может очиститься, пока не очистится Бейт Дейт Лапшут Кликетера. Поэтому, когда мы говорим, что происходит зевук на Кликетера, на ступени Бейт, здесь был ступень Гимель Бет, точно так же, как Кликетер. И эта ступень перешла в Клихохмы, и в ней тоже различаются Захар, который приходит от Вак, Гимель Бейт Лапшут, и Бет, которая приходит от Бет Авиют. Хотя я должен сказать, что не ступень ВАК, тем не менее, здесь я говорю, что я говорю, это трудно. Что он хочет сказать, что здесь есть Гар? Так пусть это будет Гар. Или вопрос в том, что если там я говорю «Вак де Захара» и «Бет де Виют» — это не «Кива», то здесь будет еще меньше, чем там. Это мы увидим потом.
1: Что такое Бет Никеева? Это Гар или Вак?
0: Об этом он ничего не говорит. Как в Парцуфиа Вак, написано прямо Вак. Уровень, который выходит, называется Вак. И там он не уточняет, как здесь Вак де Захар, Вак де Никева. Там Вак де Захар, включение уровня света называется Вак де Захар. Свет, который называется Захар, это свойство Вак, потому что он приходит как порождение от тех, кто порождает. Тогда как здесь, я говорю, называется Вак, и у нас тоже называется Вак. Только Бет, как Бет называется Бет. Он не говорит Гар или Вак просто так. И здесь он должен был сказать, что он говорит просто Бина, но это тоже Гар, как и будет Кликетер. Он говорит, что это помогло ей остаться, чтобы она осталась, чтобы она не была порождением, так скажем, чтобы не стала порождением. Почему? Чтобы не было порождения. Это мне очень трудно. Почему? Почему я не говорю, что Бет Дит Лапшут поможет Парцуфе Аб для Клибины, чтобы не остаться порождением? Почему я говорю, что там Вак? Там был звук на Бета Виюта, как и здесь, на Бета Виюта. И я говорю, что уровень называется Вак. Почему я не скажу, что Бет Дит Лапшут, которая осталась мне, это свойство Гар, поможет ей остаться в Пхене Бины и не будет называться Вак? Я хотел объяснить, потому что здесь бета-вьют имеет гимель дейт лапшут. Поэтому не говори, что это помогает. Если это помогает, почему так не получается? Да. Скажи так, поскольку здесь есть гимель бет, поэтому он помогает этим бет. Если это здесь объяснить. Но ты не можешь сказать это как дополнительный пункт. Видишь, это не помогает. Только что. То, что помогает, только сила Гимель Бет. Это он не отвечает. Не отвечает.
1: Дорогие хаверы, несколько сообщений. Так, завтра мы начинаем новый этап в нашей учебе. Мы начинаем изучать введение в науку Каббала. Я напоминаю, что тот опрос, который мы сделали по всему мировому кли, выяснилось, что большая часть товарищей предпочли бы на второй части учения 10 сферат больше изучать по уроке Рава, поэтому, начиная с завтрашнего дня, на этой неделе, мы делаем новый пайлот изучения науки введения в науку Каббала из уроков, которые Рав проводил еще на улице Райнес в 2001 году. Это будет сочетаться с трансляции, также семинарами. Там будут такие достаточно длительные фрагменты урока. Там Рав больше изучал строение высших миров. Это все на основе введения наук Каббала. А нам это не важно, мы будем получать цвета в любом виде. А Тес Рабаша мы не откажемся, но мы потом будем периодически включать это. Еще к Тес Рабаша мы еще будем добавлять следующее. Теперь то, что касается Конгресса десяток, да, в добрый час. Это на сайте Конгресса convention.cli.one. Мы заполнили сайт всем. Там есть все. Дополнение к подробному расписанию. И там же есть учебные материалы, песни и ноты. Добавили еще первые источники, касающихся трапез, важности тиш, да, тех, кто товарищи хотели готовить, что был тиш, 50 клипов Рава, которые были на трапезах последний год, особый такие клипы, и кульминация — это готовые лайнапы, которые помогут десяткам, которые еще не смогли сделать свои лайнапы, да, выстроить какие-то, чтобы время было более насыщенным. Есть лайнап на тему Ешиват Хаверим, величие учителей, трапезы, еще другие лайнапы. Также найдете еще и документ, пустой документ, но с четким вообще строением, как выстроить лайнап для того, кому еще нужна эта помощь. Все есть на сайте. И последнее важно. На протяжении всего конгресса мы хотим как бы следить за этим исключительностью этого конгресса. Все, каждая десятка работает только с собой, с тем, что происходит с ней. Поэтому на этом конгрессе мы не перемешиваемся с другими десятками. Нет никаких общих мероприятий, ни трапез общих, ни собрание товарищей. Это не то, что мы навязываем, но цель этого как раз уточнить нашу работу именно в каждой десятке. Это и есть сердцевина конгресса. Да, в этом особенность этого конгресса. И удачи всем нам. Да поможет нам Творец. И теперь споем песню.

Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба-Ве-Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения — то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благо и наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. Если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не

0: ради себя.
1: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет хасадим. И свет этот называется мужской свет, захар, поскольку кли, в которое облачается свет, — это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом хохма. Или свет хаим, свет жизни. Кли, получающая свет хохма, называется женским накива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которое состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется накива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих келим, наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства «захар», поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природы желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах, то есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы, то есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии. И ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить выше знания, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: Находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торой своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения. То есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство зайранпин, из которого исходит хасадим, и зайранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от

0: получает хохму, которая называется дочь. Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства сын и дочь, такой человек называется восполнившим свое святое имя. Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека». Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келим, в которых светит свет хасадим, также продолжить в свойство малхут, которое называется дочь, что является получающими келим, в которые светит свет хухма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
1: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства сын и дочь, то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство на Киеву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Кей, потому что продолжение света в свойство Вав-Кей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Кей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас, то есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся», что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном.

0: Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
1: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того, чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет не видим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, который может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которой человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижение им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания, то есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания, в то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений, но выше солнца есть обновление.
0: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет, и смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце, то есть знание, в то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание, выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, которые называются «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа, выше знания, должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе». у меня нет никакого вкуса в работе. И все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий. И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
1: И это, как сказано, поколение уходит и поколение приходит, а земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит и поколение приходит в духовной работе, означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания тело на это не согласно. И оно стоит и ждет, когда же он достигнет состояния, что тело поймет это. А иначе он не способен выполняет святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
0: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит, означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит, означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там. Если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
2: Меня впечатлило
1: в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, Он должен исправить отдающий келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
0: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это. Поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения. Где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые келим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
1: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом — эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет.
3: Тогда
0: как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наши желания, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
1: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце нашу любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
0: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего. Желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать, на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с Ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся Высшим Светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
1: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим, называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий. Садим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижнее он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, который получает свет цели творения. Это женское свойство нуко, получающее отдающего. И оно называется свойство малхут, последней буквой «Хей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, который указывает на буквы «Вав» «Хей» имени Авая, так как имя Авая — это буква «Ют» «Хей» «Вав» «Хей», где «Ют» — это хохма, первая «Хей» — это бина, и они происходят из свойства зарампи, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от буквы Юд-Хей, когда она получает хохму, которая называется дочь. Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойство сын и дочь, такой человек называется восполнивший святое имя. Тогда как если он еще не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен. Ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Эй, называемое Хохмай-Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которой рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими Келим, в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойство Малхут, называемое дочь, что является получающими Келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет хухма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавхей, потому что продолжение света в свойстве Хасадим зависит от действий нижних, и в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
0: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме и Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер, или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Свои. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия. Добрые дела. И в мире, в которой Зеранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара. Что они будут соответствовать Хохме и Бине? Хохме и Бина называются Аба Ваима, а Зеранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква. Мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения. Это то, что Бааль Сулам пишет в предисловии к учению десяти сферот, что начинают с вопроса, каков смысл нашей жизни, с пустоты, и ответ на это — вкусите и увидите, что прекрасен Творец. Это высший свет, который обязан наполнить келим, душу творения. Понятно? Эти вещи простые. они так находятся перед глазами, тогда сразу человек выстраивает свой взгляд. Зайранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Абавыиму, как написано, в будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Есть такое условие в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходят к исправлению, к конечному исправлению?
1: Какая здесь связь с Амалека и Исраэлем? Кидей, Коля,
0: анахну ламадну итхем, ше коля иняну. Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем в нашем процессе, когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйнсоф. Это называется первое состояние, Алеф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимон. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и клей вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь на ступени Авиюд де Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефеша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хисарона нам не хватает. А чтобы создать этот хисарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хисароном, в нашем желании. Это что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе. От кануна субботы к субботе. Две противоположные силы. Две противоположные силы, по сути, у нас есть. Это свет, свойство света и свойство кли. Но нам нужно, чтобы они действительно были противоположны. Здесь они находятся в совершенстве их слияния. Тогда, чтобы сделать их противоположными, есть здесь духовное действие, которое называется разбиением келим. Когда связь между клей и светом разбивается, разбивается экран, как мы учим. Это экран, он разбивается, и тогда в отсутствие слияния между ними, когда экран разбит, мы начинаем ощущать в себе две отдельные силы. Силу добра и силу зла. Доброе начало и злое начало. И тогда посредством борьбы между ними, где сила добра — это искра Творца, часть Творца свыше, а сила зла — это лева эвен, амалек, змей, три нечистые клипот, неважно, как это называть. Тогда мы находимся между двумя силами — добром и злом. Добро и зло. И тогда мы находимся посередине. Кто мы? Мы — это клипат нога. Это не добро и не зло, а зависит от того, куда мы причислим себя. Они написаны наполовину добро, наполовину зло. То есть или к добру, или ко злу. Как мы можем знать, где добро и где зло? Поэтому наш путь, он всегда из падений и подъемов, из падений и подъемов. Сначала человек входит в левую линию, затем он видит, что это плохо, идет в правую, опять в левую, идет в правую, и так поднимается до конца исправления. То есть не может быть, чтобы на какой-то ступени ты просто поднялся. Ты обязан упасть в левую, проверить, что это плохо, и пойти в правую. Почему я не пойду в правую вместо левой? Потому что наша природа изначально, наша природа тянется ко злу. Злое начало человека, зло с юности его, как написано.
3: Ну, макатапте.
0: Что я написал?
3: Но... Ой. Нога.
0: Нога. Припад нога. А тут буква «Айн» зачем-то. Я, видимо, думаю, в слове «зла» там есть буква «Айн». Нога.
3: Да.
0: Так какой наш выбор, по сути, если в любом случае, с момента, когда мы стоим посередине между добром и злом, мы автоматически идем ко злу, а потом к добру? Где находится точка выбора?
1: Не знаю, что ты подразумеваешь под выбором. Что значит называется выбором? Представь такое состояние, опиши, в котором ты называешь выбор.
0: Это то, что вы сейчас нарисовали? Вы говорите, что мы находимся точно в состоянии, что оно между добром и злом, что, по сути, это состояние, в котором мы...
1: Если я нахожусь между добром и злом, так я не могу выбрать. Что значит выбор? Что значит посередине? Посередине — это значит и то, и другое мне выглядит одинаково. На этом написано «зло», на этом написано «добро». Это еще ни о чем не говорит. Как я это ощущаю, верно? Я же заранее не вижу. Нет наклеек на всем в этом мире, на всех желаниях, на всех страстях и действиях. Это плохо, а это хорошо. Если бы так было, то в чем был бы выбор? То есть я... Передо мной различные возможности, допустим, и они для меня все равны, если они равны. Так вот, как я тогда могу выбрать? Так почему тогда нога называется половиной добра, половиной зла? Какой здесь выбор может быть? Половина добро, половина зло. Это, как я сказал, я могу идти или туда, или сюда. Но куда заранее идти, ты не знаешь. А если заранее ты не знаешь, то... Если ты знаешь заранее, то нет выбора. То есть, если тебе говорят, что... Это предпочтительнее, чем что-то другое. Так как же я могу сделать выбор? Только с помощью падений и подъемов. Сказано, нет праведника на земле, который сделал бы добро и не согрешив. То есть всякий раз ты должен терпеть поражение, и в соответствии с неудачей, ощущение, насколько это противоположно духовной ступени, совершенству, состоянию Творца, соответственно, у тебя есть осознание, кто он и что он. Как сказано, преимущество света есть тьмы, и тогда ты стремишься к нему. Таким образом, ты собираешь все эти устремления, пока не придешь к состоянию, что на самом деле начинаешь кричать и сливаться с ним. То есть получаешь силы и приходишь к слиянию. То есть пока не выстроишь настоящее желание, но это все только из подобного ощущения. И поэтому все эти войны с Амалеком, с Клипот, все, что у нас описано, абсолютно все войны и войны завоевания в Танахе, все это описывает нам те авханот, свойства, ощущения, которые человек должен пройти для того, чтобы прийти в землю Израиля. Эрец Исраэль, земля Исраэль. То есть это желание. Исраэль прямо к Творцу, где его желание будет в точности подобно желанию Творцу. Поэтому он получит экран на высоту света, который облачается на ступень бесконечности.
0: Когда мы говорим «слияние», мы имеем в виду цель творения?
1: Цель творения — слиться с ним, верно?
0: Говорят, что цель творения — это насладить свои создания.
1: Насладить состояние — это состояние. А слиться с ним — это действие. С помощью слиться, прилепиться к нему, ты получаешь замысел творения — насладить свое творение.
0: Это звучит так, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
1: Еще раз.
0: Мне кажется, что слияние — это бина, а цель творения — это хохма.
1: Замысел творения. Может быть, ты имеешь в виду? Смотри. Где тут описаны шаги? Шаги по пути истины. Это из писем. Текст есть, да, книга? На 101 странице «Каббала для начинающих».
0: «Каббала для начинающих», страница 101.
1: Если мы продвигаемся правильно к цели, мы продвигаемся в средней линии, которая не является правой и не левой, а состоит из двух. Из левой мы получаем желания, исправляем их с намерением ради отдачи в правой линии, и из двух этих линий в средней мы поднимаемся. И тут он описывает нам, как это делается. Смотрите, третий абзац. «И объясню я тебе, что такое средняя линия, что называется Тора, Творец и Исраэль одно единое». То есть Тора — это свет. Это законы продвижения. Исраэль — это человек, это душа, которая хочет вернуться на тот уровень, где она слита с Творцом. И Кучебриху — Творец — это цель. Одно единое. Почему? Потому что первое состояние и третье состояние есть одно, а мы должны собственными силами подняться в это состояние. Ведь цель души, когда входит она в тело, то есть почему мы находимся в этом мире и состоим, мы состоим из двух составляющих, из тела и души, чтобы душе удостоиться, еще будучи облаченной в тело. То есть в то время, когда мы живем здесь, в этом мире, мы никогда не говорим о том, что будет после смерти. В Каббале говорится о том, чего должен человек достичь сейчас, будучи, живя в этом мире. То есть, будучи облаченной в это тело, что обязана душа? Вернуться к своему корню и слиться с Творцом. То есть, в то время, пока мы живем в этой жизни, мы должны достичь духовной ступени, называемой этот мир, это духовная ступень, ступень, которой мы противоположны всему хорошему, добру, цели. Мы должны подняться по всем ступеням этой лестницы. До окончательного исправления. Тот, кто этого не сделает в одном кругообороте, сделает за несколько кругооборотов. По сути, весь процесс и все поколения, Барсулам это описывает, это те же самые души, которые перевоплощаются и возвращаются в этот мир, чтобы в конце концов достичь третьего состояния. Как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его. Посмотрите, сколько здесь всего. Любить и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним. И вот ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как душа прежде была до облачения в тело. Тут кто-то спрашивал слияние, верно?
0: Да. В работе, как бы, правое и левое, добро и зло, я могу увидеть только постфактум. По сути дела, для меня это не имеет значения, потому что прежде чем войти в состояние, как бы не могу знать, каким оно будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи. Ту же мысль, неважно в каком состоянии в работе, только постфактум я могу увидеть, что такое добро и зло. Правильно? Да. Теперь, как я делаю это на этапе подготовки? Как я объединяю эти три вещи? Я беру мое желание к нему, беру мысль к нему, получается сейчас какую-то связь между мной им, и что я делаю с этим? Сейчас, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, наслаждение или что-то на этапе подготовки. Достаточно того, что я думаю о нем, это в порядке. Я должен благословить, я должен сказать, что это как бы он,
1: Тебе ничего не нужно. Если ты говоришь, что мне нужно, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что тебе нужно?
0: Я спрашиваю.
1: Ну, то поэтому есть очень простая вещь. Есть только одна сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя достаточно разума и знания, заранее знать, как идти от состояния к состоянию, то это всем ясно, что этого нет. Ну вот как сейчас я тебе объясняю, в первый раз, когда ты слышишь, так же ты в первый раз будешь слышать каждый раз заново о тех состояниях, в которые ты еще не вошел. Потому что если все еще у тебя нет кли, нового кли, ты не знаешь, как оно устроено, как ты его должен исправить и как ты его должен наполнить светом. И это происходит на каждой ступени. С левой стороны достичь кли, с правой стороны исправить его и потом средний наполнять. И получается левое, правое, среднее, левое, правое, среднее. Так ты должен двигаться. И ты никогда заранее не знаешь, что делать, потому что ты все еще не находишься на этой ступени, поэтому они называются ступенями. Потому что все, чего ты еще не достиг, у тебя этого нет. Как же все-таки продвигаться, если так? Для нас есть очень простое решение. Свет, как мы его изучаем, четыре стадии прямого света, он создал кли, он выстроил кли, он дал кли все свойства, а затем превращает все это кли из плохого в хорошего, из злого в добро. И он хочет, тот же свет хочет, чтобы мы продолжали. Свет продолжает работать надо мной, и никаких других решений нет. И поэтому... 198 страница открывается, мы все время повторяем, возвращаемся сюда.
3: Куфнуней...
1: 155-й пункт, предисловие к тест. И следует спросить, почему обязали каббалисты каждого человека, каждого, изучать науку каббала, однако кроется в этом великое достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, и хотя не понимают того, что учат, и не требуется понимать. Нужно только хотеть, желать. Если у тебя есть желание, это достаточно. Если нет, то ничего не поделаешь. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал пробуждают на себя света, окружающие их души. Это означает, что каждому человеку из народа Израиля обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, то есть придет к ним к окончательному исправлению и прилепится к нему, которым Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Каждый из нас уже находится в этом состоянии, мы должны лишь раскрыть эти состояния самостоятельно. Как и сказано, и буду есть давно припасенное. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором, третьем и так далее. Поэтому таков процесс. Мы перевоплощаемся, возвращаемся сюда. Пока не удостоится завершить замысел Творца. То есть пока ты не придешь в то состояние, где ты где-то уже находишься в бесконечности, просто ты его не чувствуешь. Ты сейчас находишься без сознания. Постепенно ты как бы очищаешь килим своего восприятия, начинаешь чувствовать все больше и больше и больше, пока не пришел к окончательному исправлению. Что ты исправил? Ты исправил свои килим, чтобы ощутить состояние, которое называется окончательным исправлением.
0: Мы говорим, что каждое состояние — это, по сути, новое состояние.
1: То есть, только закончу одной фразой. Во время учебы, когда ты правильно учишься, есть к этому условие, каббалисты их описывают, во время учебы, когда ты учишься правильно, ты свыше получаешь силу, которая ведет тебя к цели. Все очень просто. Ведет тебя через все, что угодно. Проводит тебя через неудачи, проводит тебя через разочарование, как мы читали в статье, верно? Специально это делается для того, чтобы ты ощутил, что ты нуждаешься в помощи Творца и так далее. Но с помощью света ты продвигаешься. И тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Теперь мой вопрос как бы... Мы учим, что на духовных ступенях как бы нет связи между одной ступенью и другой. И это относительно лицевой и обратной стороны, неважно. И из этого вытекает, когда по подготовке сейчас, что как бы на каждом этапе, который я прохожу, тогда из тьмы я получаю клей, наполняю его светом. И это новое состояние. Но есть вещи, которые, в конце концов, я всегда возвращаюсь к той же точке, которую я как бы, в которой я потерял, за что держаться. То есть, как сказано, что все в твоих силах делать, делай. Группа света, возвращающая к источнику. Как я могу удержать все вот эти вот развлечения в течение долгого времени?
1: Не, ну ты видишь, он тоже подчеркивает. И хотя не понимают того, что учат. Учат означает весь путь. Ты никогда, когда ты по-настоящему движешься, когда ты выходишь с уровня неживого, а неживым называется, когда ты не меняешься. Ты хочешь сказать, что я делаю все, что написано, все, что сказано в Шульхан Арух, но если ты не меняешься, ты называешься неживым по отношению к духовному. Так вот, если ты выходишь с уровня неживого и хочешь подниматься, то ты никогда не знаешь, что такое выше. Ты не знаешь, что означает быть старше на 5 лет. Спроси ребенка. Он может тебе рассказать все, что хочет, но внутри он не знает, даже если он видит примеры. А у нас примеров нет. Поэтому это называется тайной наукой. Что значит скрытой, тайной? От тебя скрыта следующая ступень, и так постоянно. Ты хочешь опираться на разум. Если бы ты мог опираться на разум, ты не нуждался бы в Творце, тебе не нужна была бы ни группа, ни что другое. Но тебе дается группа, у тебя есть Творец, тебе даются все эти условия. И ум, а ум не дают. И понимание не дают. Наоборот, дают еще больше разочарований и путаниц. Смотри, насколько здесь сидят люди, помню себя. Я пришел к Рабашу, когда мне было 33 года. Я закончил университет и сделал докторат, и работал в научно-исследовательском институте, работал здесь уже в военно-воздушных силах. И у меня был свой бизнес, я много чего в жизни прошел. И вдруг ты сидишь, и тебе объясняют каждый день, и ты путаешься, и ничего не понимаешь, и не ориентируешься, будто бы упал в какой-то мир, который вообще не твой. Понимаешь? Со всем моим жизненным опытом, который у меня был, я помню, взглянул на него, но что он вообще понимает в жизни? Сидит в своем Бет-Кнессет, в синагоге, в Небраке, и все. А потом увидел, что он, да, понимает в жизни, а я ничего не понимаю. И так постоянно. По отношению к следующей ступени мы чувствуем. Поэтому она и называется «следующей ступени». Где написано про обратную сторону Ахураим? Про Ахаб Высшего внутри. И это постоянно, и это нарочно для того, чтобы обязать тебя обращаться к свету, поскольку он возвращает к источнику. Смотри, что там написано. Если уж путаться, так пусть до конца.
4: Каббала для начинающих, 106-я страница, о сочетании свойств суда и милосердия.
5: Немножко сложновато, но ты все-таки читай.
4: Каббала для начинающих, 106-я страница внизу, о сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа состоит в выборе, то есть выбери себе жизнь. Это слияние, являющееся состоянием лишма. Благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни.
5: Где на самом деле наш выбор? У нас есть единственное действие из всех действий, которые мы совершаем в нашей жизни, и это у нас в свободном выборе. И если бы мы были настоящими исследователями и смотрели бы на себя таким научным взглядом, как в нашей и биологии, и физиологии наша, и все, что у нас есть в мозгу, а сколько мы там процент используем, ну и так далее, и так далее. В конечном итоге это системы, которые мы в них вообще ничего не можем устанавливать. Работает и работает. И в мозгу, и как течение мысли, и наша ориентация как бы по жизни, как будто бы выбор, вот так мы будем делать или вот так, в конечном счете мы действуем в соответствии с компьютером, да, те, которые условия он получает, как он это все соединяет, связывает, согласно нашему характеру, то есть изначальным условиям. То есть мы полностью в этом, как животные, действуем по законам природы, и в этом у нас нет никакой способности ввести туда наш свободный выбор, свободу воли, какой-то параметр, который был бы со стороны. И вот со стороны, если так, то что значит со стороны? Откуда мы это взяли? Чтобы мне кто-то сказал, или бы я это увидел, какое-то явление в жизни вокруг? Нет, это тоже, которые все включены в мою эту коробочку. И у человека нет никакого его выбора. И он объясняет это в статье «Свобода воли» Бальсулям. Здесь же тоже есть эта статья «Свобода воли». Можно потом прочитать. У человека нет никакого действия в его жизни, кроме единственного. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это то, что он объясняет. Во всем остальном вообще даже внимания не стоит обращать. Потому что все остальные вещи сами будут происходить. И так, и иначе. Но если и все наше внимание мы обратим именно на эту точку, у нас все получится. Этим мы строим сами себя. Да. Еще раз.
4: О сочетании свойств суда и милосердия. Известно, что главная работа в выборе, то есть выбери себе жизнь, чтобы было слияние, и это состояние лишма, благодаря чему удостаивается быть слиянием с источником жизни.
5: В Творце, источник жизни.
4: А когда есть явное управление, нет места выбору.
5: То есть если перед человеком открытое управление, вся реальность, все творение, все функционирует согласно внутренней программе и плану, то нас как бы тут и нет.
4: И поэтому Высший поднял Малхут, являющийся свойством суда, Вейнаим.
5: Что это значит? Что поэтому, именно потому, что в открытом управлении там нет выбора, и хотят, чтобы человек был самостоятельным, чтобы сам мог что-то устанавливать. Для чего? Что посредством своей независимости и самостоятельности он почувствует, кто он и что. С помощью этого он будет устанавливать какое-то действие со своей стороны, и с помощью этого он сам может прийти на уровень Творца. Слиться с ним — это выйти на тот же уровень и в слиянии, тождественно.
4: И вследствие этого возникло скрытие.
5: То есть скрытие для того, чтобы дать нам выбор.
4: То есть чтобы нижний осознал, что у него есть недостаток высшим.
5: За счет чего дают нам свободу воли и выбор? Нам дают ощущение, мысль, что высший, то есть духовный мир, не только что его нету, но так если и нет, мы бы были просто как животные, живем в этом мире и не знаем больше ничего, кроме этого. Но те, кто хотят продвигаться, те, кого хотят продвинуть, и сделать из них человека и дать им выбор, именно этим людям дают скрытие. Начало этого скрытия мы сейчас ощущаем. Как? Каждый хочет что-то добиться чего-то в жизни, из чего-то неизвестного. Это значит, что над ним есть уже скрытие. То есть уже ахаб высшего, то есть высшая ступень, ахаб называется вот нижний наш слой, начинает работать с нами таким образом, что он начинает нас тянуть за счет скрытия. И есть, да, недостаток, потребность какая-то высшим.
4: И нету высшего гадлута.
5: Это то, что мы чувствуем. Если мы так чувствуем, то мы входим в отчаяние такое. Учеба нас не привлекает, путь непонятен. Ну, правильно?
4: Да.
5: Замечательно. То есть уже мы входим немножечко, да, в такой процесс.
4: И тогда свойства высшего заложены в нижнем, то есть они находятся в недостатке.
5: Так ты ощущаешь? не что-то там такое.
4: Получается, что у этих келим есть подобие с нижним. То есть так же, как нет жизненных сил у нижнего, нет жизненных сил у высшего.
5: Так выглядит нижнему, да? Что у высшего нет никакой жизни там. Что специально высший, да, отсоединил себя от сердца и показывает нижнему, что у него ничего нет.
4: То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповедях, так как они безжизненны.
5: Есть такие явления, и поэтому говорится, что опасно изучать каббалу, что человек, который выполняет Тору и заповедь, и совершает все то, что требуется от иудея, делает по жизни. Когда он входит в такие состояния, да, то, что называется падение, то он начинает даже этим пренебрегать настолько, что все эти выйдя выглядят ему бессмысленными, безвкусными.
4: И тогда...

0: ты там языком будешь болтать. Нет, это должно что-то стоить, это должно прийти к такому состоянию в сердце и в разуме, что вот это скрытие, которое он ощущает, потому что Высший скрыл себя, сократил себя специально ради тебя, тебе же на пользу. Это называется Израиль, которого изгнали, Шхину вместе с ними. То есть Шхина — это высший уровень, ступень. То, как ты это ощущаешь, это все в изгнании. Что какой вкус он вкушает, ощущает по отношению к высшему, чего стоит высший, да? Так он и говорит, это и есть высший, так он это и стоит. Что он не чувствует вкуса жизни, а по его мнению, там действительно все это безжизненно высшим. Да, человек устанавливает, определяет то, что у него есть, то, что он чувствует. И выбор сейчас в чем? То есть человек преодолевает. Преодолевает что? Это называется, ты кричал то туда. Но все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах там, что это за закон такие, как бы, я буду учиться в группе, с товарищами, впечатляться. В чем тут все дело-то? Что за путаница? Как бы, нет ясного пути. Делай что-то. Так вот, с помощью разных действий, то, что ты делаешь в группе, почему в группе? Но это мы уже учили, это можно сказать. И если человек преодолевает, то есть ты получаешь дополнительные силы. И говорит, что то, что чувствует горький вкус во всем этом питании, то есть в высшем, а все это потому, что нет соответствующих килим, чтобы он мог получать свет, поскольку его килим получать, а не отдавать. И он жалеет, да, о том, что Творец Высший должен скрывать себя. И поэтому у Нижнего появляется место сказать, что сказать, у Высшего нет ничего. Это называется подъемом мана. Тогда это становится просьбой. То есть за счет того, что ты берешь желание от других себе, тем, что ты получаешь еще свет свыше, свечение, то твое желание, потребность, достаток, то, что ты недоволен жизнью, да, вот сегодня ты сидишь тут, это становится ман, становится просьбой. То, что поднимает нижний, ты не знаешь, как это поднимаешь, но твое отношение к высшему называется подъем ман. И за счет этого высший, что высший делает? Поднимает свой ахаб. А тема подъема, ну, читай ты.
1: И понятие подъема — это когда Высший может показать Нижнему достоинство и наслаждение, заключенные в келим ахаб, который Высший может раскрыть. В таком случае, по отношению к Нижнему, получается, что он поднимает Гальгаль Тойнам Нижнего именно тем действием, что Нижний видит достоинство Высшего. Получается, что Нижний поднимается вместе с ахабом Высшего.
2: Бодригот.
0: Ступени устроены из 10 сферот, да? Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Ну, об этом уже говорили. Кетер, Хохма, Бина называются Гальгаль Тейнаем, Зерампин и Малхут. Аха. Так устроен нижний, и выше также устроен. Выше спускает свой ахаб Зерампин и Малхут внутрь нижнего. И делает их так, как будто бы они пустые, как будто бы в них нет ничего. И что тогда происходит? Если тут нет света, пусто. Что ощущает нижний? Пустоту какую-то. Гальгаль Тейнаем называются килим отдачи. Ахаб называются получающими килим. Так? Зачем Высший делает так, что его ахаб будет пустым? Чтобы нижний исправил свои килим. Гальгаль Тейнаем. Что ахаб Высшего находится в Гальгаль Тейнаем Нижнего. Что такое отдающий килим? Отдающий килим, я ничего не хочу.

0: хочу. Я ничего не хочу, я не вижу, что нижний пуст. То есть пустота нижнего — это индикация, до какого уровня, докуда и как я должен исправлять свои гальгальтейнаем. Потому что в начальном состоянии, в первом состоянии гальгальтейнаем, мы испорчены. Так? И я должен привести к тому, чтобы они стали хафец хесед. То есть не хотят ничего, отдающий келем. Если они будут на уровне того, что я не хочу ничего в них, исправление хафец хесед, исправление Кораном, тогда пустота высшего для меня не будет ощущаться как какой-то негатив, отрицательное. Высший таким образом, который показывает нижнему, что он пуст, дает нам эталон того, насколько мы должны исправить себя. Что мы должны ощутить в этом состоянии, как ты сейчас это чувствуешь. Вместо того, что если бы ты... Да, чего тебе сейчас не достает? Сейчас ты чувствуешь себя плохо. Пустота. Нет ничего. Это то, что дает тебе ахаб высшего. Сейчас ты должен не убирать это ощущение, не убирать это ощущение, а ты должен добавить усилия. Почему написано, что в твоих силах делать дело? Что ты должен сейчас добавить себе келимы, краны, силы, которые даже в этом состоянии, в котором ты сейчас ощущаешь, что нет ничего в высшем, ты начнешь ощущать, что в нем есть все. Совершенство. Нет недостатка ни в чем. Не то, что нет недостатка ни в чем, что я как бы настолько я. Умер, и мне уже ничего не важно. Нет, а нет недостатка ни в чем. Это значит, что высшее — это добро, в нем есть все. То есть вот из этого блага и всего хорошего нет недостатка ни в чем. Тогда следующий этап сейчас вооружиться силами, которые исправят тебе это состояние до уровня хафец хесед высшего. И если ты это сделаешь, тогда что происходит дальше? И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании и чувствует, что потому что нет у него соответствующих келим, чтобы мог получить свет, потому что его келим, а не получать, а не отдавать, и он жалеет о том, что высший вынужден скрывать себя, и поэтому нижний может злословить, и это называется подъем мана. Ты над этим работаешь, получаешь силы, и с помощью этого выше поднимает свой ахаб. А вопрос подъема, что выше может показать нижнему свет и наслаждение, которое есть в келим ахапа, которое выше может раскрыть. И тогда по отношению к нижнему получается, что он поднимает гальгальтейнаем нижнего. Видишь, вот гальгальтейнаем нижнего вместе с ахапом высшего. И это тем, что уже нижний видит все достоинства высшего. То есть нижний поднимается с ахапом высшего. Вот и все.
1: И в таком состоянии не могу получить горючее от себя?
0: Ты сам вообще не можешь взять энергию. Кто ты такой? Откуда ты это все возьмешь? Ты находишься на нижней ступени. Ты хочешь подняться на более высокую ступень, ты должен получить добавку, дополнение и желаний, и экранов, исправлений. Так ведь? В чем разница между маленьким и большим? Да, не хватает, что массы немножко или мозгов не хватает, да, не достает. Маленькому ребенку не дают сил. Почему? У него нет разума, он может нанести себе вред. Больше добавляют ему сил, добавляют разум. Еще силы, еще разум. Если есть что-то одно без другого, то это нехорошо. Правильно? То же самое здесь. Ты получил сейчас добавку сил, отрицательных сил от высшего, да, неисправленные желания тем, что он скрыл себя. Ты сейчас должен получить от него же также и свет, исправить вот эти пустые килим. Но тогда ты будешь равен тождественно высшему. А если ты ничего не сделаешь, а пошел спать, пока состояние не исправится, оно не исправится. Но именно тем, что ты находишься в состоянии таком вот, да, как будто у тебя воздух спустили. Ты обязан обратиться к группе, к учебе. Все эти действия, которые могут тебе помочь. Это называется добрые дела, поступки. Что такое действие, которое приводит тебя к добру? А другого выхода нет. Внутри себя ты никогда это не найдешь, этих сил.
1: Если я сейчас на подъеме, мне дают падение, чтобы я продвинулся, чтобы не оставался на подъеме. Потому что если я на подъеме, то не хочу продвигаться, но в падении у меня нет сил.
0: Никогда ты не должен просить падений. Ты должен стремиться только лишь к цели. А в какое состояние тебя приведут, подъем, падение, это не важно. Это согласно состоянию твоей души, о чем ты не знаешь. В соответствии с этим дают тебе состояние одно за другим.
1: Получается, так или иначе, у меня нет горючего своего, я должен его получить от окружения. Так откуда приходит лолишма? Я как бы хочу духовного в себе.
0: Где свобода выбора? Нет, нет, там в конце что-то, да. Ну, уже там, в итоге. А статья «Свобода воли», страница 205, там, что он там в конце пишет? Книга «Каббала для начинающих».
1: На 205. «Каббала для начинающих», 205 страница.
0: Ну вот, смотри, в конце 205 страницы, поэтому старающиеся во все дни жизни своей всякий раз выбирать лучшее окружение, а не достойные похвалы и вознаграждения, и тут же, ну ладно, неважно, то есть, есть только один, единственный выбор, о чем мы говорили. Выбирать каждый раз лучшее окружение. То есть книги, авторы, то, что называется, учеба и группа, где каждый раз они будут давать тебе добрые мысли, будут направлять тебя на цель, будут давать тебе энергию. У тебя нет никакого другого выбора. Почему? Ну, это я уже объяснил. Объясню еще раз. Потому что мы там, в первом состоянии, в третьем состоянии, все связаны вместе, как один человек с одним сердцем, в единую душу, а потом уже душа делится на 600 тысяч частей. Да, 600 тысяч частей. Но там-то мы уже включены вместе. Ты можешь получать вот эту добавку, желание, добавку сил только свыше. Притягивай свет свыше. Дают тебе рекомендацию, совет. Как? С помощью группы. Почему группы? А что есть в группе? Да, я был бы один человек во всем мире, но потому что ты связан с еще душами, они находятся рядом с тобой. Ты можешь отсюда, здесь, на уровне этого мира, получать силы и за связи, в которой ты находишься с ними вместе. За счет этого ты притягиваешь от них, ты притягиваешь дополнительные желания, дополнительные силы, потому что там-то вы вместе. Это уже вот эти общие силы. Поэтому ты через них можешь именно в твоей на личной части, когда ты в падении, от них получать эти дополнительные силы. Поэтому весь наш выбор, смотри, что он пишет. Прилагающий усилия все дни своей жизни должен только искать лучшего окружения. И этим он реализует свой свободный выбор. Нечего тебе больше делать по жизни. Каждый раз бежать из этого собрания насмешников, клоунов, и искать, где сидят мудрецы.
1: Как я могу получить помощь от группы из моих отношений с Творцом? Что мне нужно раскрывать? Что именно за отношения должны быть?
0: Ну, ты спрашиваешь уже о технике, как искать группу. Это целая наука. Каббалисты всегда учились в группах. А у нас есть целая наука о том, как нам нужно вести себя в группах. И у Раби Шимона, и у Арию, и ученики группы Рамхаля, Бальшема Това, да, в его хедере. Иркутск. У нас есть много примеров. Есть у тебя тут, открывай. Да, содержание, группа как фактор достижения духовного. 111 страница, да? У тебя целая глава. 50-60 страниц, которые говорят только об этом. Все статьи, которые говорят тебе, как ты должен вести себя с группой, как ты должен способствовать поддерживать группе и строить ее правильным образом, а потом получать в состоянии слабости, да, как ты находишься, да, как вот он тут описывает вот его состояние, как ты можешь получать от них силы. А группа обязана поставлять тебе силы. Оно без этого нечего делать. Почему мы организуем группы? Что, просто так поддерживать друг друга? Просто, чтобы были счастливы? Нет. Или чтобы не разбежались там, типа того, что «ребята, давайте». С какой стати? Это духовный момент. Совсем другая цель тут. Это духовное. Только ради того, чтобы получать силы для духовного продвижения. Ну, еще поговорим об этом. Ну, ладно. Ну, продолжаем.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Так, сейчас учеба с товарищами. Вести будет 5:24.
1: Дорогие любимые друзья, давайте все направим наши намерения перед уроком. Вместе будем в совместном требовании, чтобы Творец нас соединил, смягчил сердца товарищей, чтобы направил с любовью наш крик, нашу молитву, чтобы мы были за товарищами, за товарищей, не за себя, чтобы были в радости, что мы поднимаемся только в святости и прилепляемся, сливаемся с Творцом.
0: Да, хаверим, мы сегодня учили потрясающую тему, что Творец нуждается в человеке, то есть нашего участия для того, чтобы восполнить процесс творения, исправление. Это участие называется родить сына и дочь в духовной работе. Мы сегодня хотим выяснить, углубиться в эту тему, то, как через объединение между нами, через требование, как мы восполняем исправление творения. Сейчас будем читать первоисточники, где Рабаш нам объясняет, что это за духовное состояние, которое называется порождение отца, сына и дочери в духовной работе. Первая цитата. После того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется, что он родил сына, то есть мужскую часть, то есть достиг отдающих келим, что называется, что удостоился исправления творения, что является хеседом, то есть работать на Творца отдающими келим, которые приходят свыше. Это состояние зерампин, откуда исходит хасадим, и зерампин называется мужская часть, дающая хасадим. И получается, что подготовка называется отцом, а подготовка к чему-то называется причиной, а результат называется результатом следствия. Это значит, что порождает мальчика, мужчину. То есть желание отдачи, то есть исправление творения, с помощью чего они могут получать добро и наслаждение. И получается, что после того, как есть у него сын, который называется исправлением творения, наступает время, когда человек должен постараться и достичь цели творения. А это желание его наслаждать свои творения, что называется, что свет придет сверху вниз, то есть нижний является уже получающим, а это называется, что сейчас рождается дочь. То есть тот, кто получает свет цели творения, а это уже нуква, женская часть, получающая от дающего, и это называется уже малхут. Нижняя гей, последняя гей имени Авая.
2: Асагат келим де ашпа зе толада ва-никра бен.
1: Достижение отдающих келим — это порождение, называется сыном, работа по подготовке называется отцом. И только с помощью этого исправления мы создаем кли, достойное получения добра и наслаждения. Как происходит эта работа? Где она происходит? Можно ли выполнить эту работу без окружения, без группы? Мы выясним это сейчас между нами на активном семинаре. Вопрос на семинар. Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? Что значит, что в десятке мы порождаем сына и дочь в духовной работе? 6 минут на семинар, пожалуйста.
0: Но то, что он пишет, что сын — это исправление отдающих келим, получил сейчас желание отдачи, исправление творения, и тогда он может получать добро и наслаждение, а это уже дочь, свет цели творения, а это уже... Это уже исправление, да, получающих килим.
1: И тогда он порождает новые свойства, которые не находятся в нашей природе, а только в духовной.
0: Исправление мы делаем в группе с книгами, с товарищами. Все действия, что мы делаем, мы притягиваем свет и совершаем исправление.
1: Да, свет в конечном счете — это то, что, по сути дела, приходит вследствие требования человека, и должно быть по-настоящему требованием в направлении отдачи, и тогда свет может работать и строить в нем прежде всего отдающий келим, возможность быть на самом деле в свойстве отдачи, это называется захар, мужская часть или сын, и вследствие этого он может прийти к исправлению своих получающих келим, это уже называется дочерью, только если он выполняет эти оба действия, называется, что он выполняет действия цели творения.
0: И Раф сказал на уроке, что у человека нет никакого действия, кроме единственного действия. Выбери жизнь.
2: Ну, да.
0: Это и ради товарища, и это и центр десятки также. Это связь между нами.
1: Да, в десятке мы порождаем также и отдающие, и получающие келим. Если мы посмотрим это в отношении исправления снизу вверх, мы прежде всего обретаем отдающие келим отдачи ради отдачи, то, что называется захар, мужской частью, а затем, после того, как мы обрели экран и отдающие келим, мы присоединяем получающие келим, и тогда это получение ради отдачи. Это две ступени.
0: И так же, как Рав сказал, все в скрытии, все духовные ступени, они похожи друг на друга, да, как он описывает это, и все это в скрытии. И один из признаков тем, что ты недоволен, ну, что-то не так. И тогда ты приходишь в группу, совершаешь все эти малые действия или большие действия и продвигаешься так вот в скрытии.
1: Так что называется, что в десятке мы порождаем дочь и сына? Сына и дочь. И по всей видимости, мы для этого должны в такой мере соединиться, когда у нас уже есть одно кли отдачи общее. И мы исправляем там все больше наши ступени разобщения до такого уровня, когда мы уже по-настоящему находимся в таком слиянии, когда поверх всего усиливающегося разделения, и когда у нас уже нет никакой проблемы. Где он писал, Рабаш, об этом в конце статьи, когда его уже не интересует, что он работает в состоянии праха, потому что у него нет разницы, когда он весь ради отдачи, он не измеряет, какой вкус у него есть в работе. Он верит, что Творец как раз наслаждается работой по нашему объединению, и в этом весь наш расчет с наслаждением Творца, а не собственным наслаждением.
0: Тогда начинаем действовать, жить вне собственного желания, а уже в общем желании, в центре десятки.
1: Да, эта работа, она непростая и нелегкая. Это против нашей природы, и здесь только один выбор — выбрать группу окружения, чтобы получить от нее горючее.
0: И Бааль Сулам тоже пишет, что вся связь между отдельным человеком и группой — это там как бы две заповеди. Получение и отдача. И тогда вся связь твоя с окружением всегда и в отдаче, и в получении. И тут мы хотим зафиксировать все эти отношения так, чтобы Творец выстроил в нас отдающий келим. И стараемся совершать такие действия, отсюда приходим к необходимости. А необходимость в том, что может пробудить в нас общую молитву, потому что мы понимаем, где мы должны быть. И мы пробуждаем свет, который, собственно, совершает все эти изменения.
1: Именно так. И Рав сказал, и тогда у тебя нет никакого выбора, кроме как с помощью учебы.
0: Процесс исправления непрост. Рав учит нас тому, что, в принципе, мы, когда стоим перед следующей ступенью, никогда не можем видеть, что там находится. У нас не хватит никогда мозгов, чтобы видеть, что там на следующей ступени. Поэтому это вводит нас в смятение. Как же мы можем продвигаться в исправлениях? Сейчас мы посмотрим клип Рама, который объясняет нам характер работы. Хотя мы находимся в состоянии полного непонимания и неизвестности следующей ступени. Итак, клип номер один.
1: В работе, как бы правое и левое, добро и зло, это может видеть человек задним числом, но это ничего не мешает, потому что я не знаю, что будет. Я каждый раз должен держать эти три вещи, то есть это мысли, неважно, что в состоянии работы, я должен смотреть, не должен смотреть на добро и зло, да? Теперь как на этапе подготовки я беру свое желание к нему, связываю отношения свои с ним. Я не знаю, есть у меня что, наслаждение во время подготовки? Я должен благословлять? Я должен сказать...
0: Ты не должен ничего. Если ты говоришь, что я должен, ты уже портишь весь процесс. Откуда ты знаешь, что ты должен и что тебе нужно? Так тут есть вещь очень простая. Есть только единственная сила, которая может нам помочь. Это свет, возвращающий к источнику. Если ты думаешь, что у тебя есть мозги и знания заранее, как идти с одного состояния к другому, но это понятно каждому, что этого нет. Как вот сейчас я тебе объясняю, первый раз, когда ты это слышишь, так ты будешь слышать первый раз каждый раз о том состоянии, в которое ты еще не вошел. Потому что нет у тебя еще пока кли, нового кли. Ты не знаешь, как оно устроено, как его исправлять, как его наполнять светом. И так на каждой ступени. Да, с левой стороны, с левой линии получать кли, потом с правой исправлять, а потом среднее. Поэтому всегда так, левая, правая, средняя. Никогда ты не можешь знать заранее, что делать. Потому что ты еще не находишься на этой ступени. Это называется ступенями. Лестница, то, чего ты не постиг, этого у тебя нет.
3: Хаверим, кам памим не сидим.
1: Друзья, сколько раз мы пытались все узнать разумом,
3: мазатов,
1: проходить и понимать состояние, что такое добро, что такое зло, что такое правая линия, что такое левая. Сейчас в этом отрывке Рав ясно сказал нам, что нельзя все знать заранее. С помощью разума мы не можем прийти к следующему состоянию. И в одиночку это не работает. Но когда мы приходим как раз к этой точке, что мы не можем продолжать работать в нашем разуме, именно в этой точке начинается настоящая работа. Так, друзья, давайте объединимся все вместе, потому что только вследствие нашего объединения мы можем что-то сделать. Так давайте обнимем сердца товарищей и из обвинения ответим на следующий вопрос. Из обвинения, не из разума. Так вопрос на семинар такой. что является правильным путем перейти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. Еще раз. Что является правильным путем пройти из одного состояния в другое на духовном пути в десятки. 6 минут, пожалуйста.
0: Да, в этом контексте Раф объяснил, что такое Тора скрытая. То, что скрыто от нас, и мы действительно не знаем, что есть следующая ступень, высший разум, и нижним разумом мы не можем это постичь, высший разум. Поэтому то, что мы должны делать, это только просто поместить себя в группу, под воздействие света, под воздействие Творца. И вот эта группа через ее установки, ее поведение будет настраивать тебя и направлять на то, чтобы расти и постигать высший разум. Как ребенок, который не знает, ну я не знаю, какой пример дать, да, что будет там с ним через 5 лет. Но он находится в школе, есть учительница, учебники есть. Так он растет. Так мы растем в окружении, со светом, с Творцом, который внутри всего этого.
1: Да, и наш разум не может нам помочь в этом. Здесь я должен это постепенно пройти, все эти чувства, потому что мы находимся перед высшей ступенью. И единственное, что на самом деле, как Михаил упомянул, это выбрать жизнь в группе. И делать действия там, где льет дождь, и делать действия ради объединения в десятки, держаться книг нашего учителя, насколько это возможно.
0: И то, как сейчас товарищ говорил, так очень красиво, и напомнил, что вся цель семинара и выяснений, которые мы сейчас проводим, это прийти к состоянию, что через объединение как раз выяснять все эти вещи, а не то, что там каждый сам по себе. Это как раз и есть то самое направление, по которому мы должны выяснять нашу учебу, каждое действие, которое мы делаем, для того, чтобы была максимальная польза. Вот эта вот полноценная связь, да, откуда мы можем черпать и отсюда действовать.
1: Да, правильный путь — это все, что ты думаешь правильным делать сегодня, делай. И не откладывать это на завтра.
0: Мы каждый раз слушаем и говорим о том, что свет — то, что нас разбивает, то, что нас исправляет, то, что наполняет нас. Мы должны в каждом действии помнить, какова наша цель. И чтобы достичь эту цель, можно только с помощью света и требовать его.
1: Как бы человек также должен прийти к осознанию того, что только свет может это сделать. То есть это действие тоже не может быть автоматическим. Но человек должен, по сути дела, прийти к потребности в том, что это сила, которая на самом деле может действовать, исправлять и продвигать нас как группу. Как бы нужно это требовать в качестве группы и чувствовать эту потребность вместе.
0: Да, и нам надо помнить, что все состояния — это состояния совершенные. Творец дает нам точно то состояние, которое нам необходимо сейчас, в десятке, и как раз перед конгрессом.
1: Да, и Раф очень красиво это начертил на доске с Ахапом Высшего, как он облачается в Гальгальту и Наим Нижнего. И как Ахап Высшего дает человеку ощущение пустоты, то, чего ему не достает, и благодаря тому, что дает ему эту пустоту, он, по сути дела, заставляет нижнего искать наполнение, где он его может найти высшим. И наш высший — это десятка, это Творец, это группа. И мы должны помнить, что все наши недостатки, вот эти пустые, мы получаем все хиссароны только из нашего объединения, из группы, из нашего общества.
0: Мне кажется, что вследствие того, что все говорят, вот хороший итог тому, что Иуда нам организует третью ночь, да, на конгрессе. Это будет практически.
1: Что является правильным путем пройти из состояния в состояние на духовном пути в десятке. Ну, и вчера я очень впечатлился объяснением Рава в отношении того, что как бы не как бы, что есть скачок между одним состоянием и другим духовным. В этом все дело. Поэтому и разум здесь не может работать, потому что разум линеарен, а состояния, они не последовательные. Поэтому не логично то, что требуется от человека делать. Поэтому есть только воздействие высшей силы на человека.
4: Анахну куляну бне адам, бне арегеш.
0: Мы все люди, да, мы все суть ощущающие. Мы учили и также поняли, что через разум у нас не получится ничего. Невозможно постичь что-то через нашу логику и здравый смысл. Он целиком полностью эгоистичный. Тогда что нам остается? Чувство. Так как же работать с ощущениями? Как правильно работать с ощущениями? Я часто слышал от товарищей, что, как они говорили, как я могу передать чувство? Как я могу сказать, что я ощущаю? Так какие ощущения мы ищем? А над каким ощущением надо работать? И Рав учит нас, что нам нужно работать только над желанием к цели, стремиться к этому, к тому, что нас учит каббалист. Клип номер два. Давайте посмотрим вместе.
1: У тебя нет. Как все-таки продвигаемся тогда? Так у нас есть очень простое решение. Цвет, как мы изучаем через четыре стадии прямого света, который создал свет, создал клей, дал ему все свойства, а затем делает то, что хочет, то есть с этим клеем от плохого к хорошему. Этот цвет мы хотим, чтобы он продолжил работать на нем. Нет здесь никакого другого решения, поэтому... Откройте на 198 странице, мы все время к этому возвращаемся. Да? 155 пункт. Согласно этому нужно спросить, почему обязали каббалиста каждого человека, каждого изучать науку каббала. Но есть в этом очень великая вещь, стоящая опубликования, потому что есть чудесное средство для занимающихся наукой каббала, хотя и не понимают то, что изучают, не требуют понятия, только желать, стремиться. Если есть стремление, хорошо, а если нет, что же делать? Да? Но из стремления и сильного желания понять то, что изучают, они пробуждают на себя окружающие их души света.
0: Дорогие хаверим, в предисловии к учению 10 сферот есть пункт 155. И, по-видимому, это и есть самая важная основа в науке Каббала, потому что каббалисты во всех своих поколениях постигли и ощущали духовное Творца и передали нам все, что не постигли, и чисто естественно, в силу нашей природы, мы не можем понимать то, что они написали. И поэтому В этой методике потрясающей есть сила, которая ждет и ожидает только одного от нас — стремление к желанию переживать то, что нам каббалисты написали. А мы удостоились огромного подарка в этом поколении, что у нас есть товарищи во всем мировом кли, просто воины потрясающие, которые дни и ночи проводят только в том, чтобы реализовать вот этот самый важный шаг ради всего мира, ради всего мира. Весь мир — это наша душа, душа, которую создал Творец. И поэтому мы ради всех делаем эту работу, и мы на правильном пути вместе. И вместе мы это сделаем, мы принесем это стремление. Каждый вложит свое зернышко в центр, и с помощью Творца мы реализуем только вместе. В 155-м пункте мои товарищи, да, попросили как бы написать, сочинить, да, написать музыку, песню, да, на 155-й пункт. Я сказал, ну это невозможно, как это, как я это сделаю? Я сказал, что я постараюсь, я обратился к Творцу, попросил помощи, это то, что Творец мне дал. И я надеюсь, что вам это понравится. Ну, а если не понравится, то мы как-то среди всяких нот будем настраиваться на такую очень важную вещь. И в соответствии с этим надо спросить, почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала? Но есть в этом вещь великая, о которой надо рассказать, потому что есть чудесные средства для тех, кто занимается наукой каббала. И хотя они не понимают то, что они изучают, но в силу желания и сильного стремления понять то, что изучают, пробуждают на себя окружающие света, света окружающих душу. Ну, давайте теперь песню послушаем.

0: Дорогие друзья, подруги, прежде чем мы завершим, мы вместе прочитаем Тейлим 150-й. Благословите Творца, благословите святость Его, благословите в небесах Его, благословите в могуществе Его, благословите как величина Его мощи. А вот трубя в шафар и играя на киноре, а в танце, а в, на тимпа, играя на тимпанах, играйте в этих звуках. Любая душа благослови Творца, благословите Творца. Лихаим Небарух.
1: Спасибо, Петах Тикве 24. Перейдем к следующей части урока.

0: Учение 10 сферот. Мы сейчас будем учить учение 10 сферот Рабашем. Будем читать учение 10 сферот, второй том, пятая часть, страница 342, Шин Мем Бет, Ор Пними, 43 пункт. И начинается с этого. И то, что называют его Вак Хохма. Давай сначала прочитаем учение 10 сферот, второй том, пятая часть, 340 страница, 43 пункт, Ари, 43 пункт. А сейчас, теперь, вторая стадия, она проста. Ибо снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хохме, бине и хеседе. Но мати в гвуре, и не мати в тиферете, мати в нецах, не мати в год, мати в есод, и не мати, то есть отсутствует, нет, в малхот. А затем все это повторяется, как и в начале. А теперь урок с Рабашем.
1: Пхинабет, которая находится в кли кетера, и она соединилась с гимель дейт лапшут, из нее вышла ступень света,
2: келид хохма,
1: для кли хохмы, поэтому в участии пхинебет
2: итлапшут.
1: Да это лапшут облачение, которое осталось в кли хохмы, не спеши, помогает этой ступени, которая вышла на бет авиюта, которая в кли кетера десак, помогает ей, чтобы не считаться свойством ВАК, потому что есть в пхине бет кетера включение
2: и тлапшут.
1: Гимель — облачение. Тогда как в бине даб
2: зивук
1: происходит зивук
2: дебэйс
1: Зивук де бет.
2: Дебейс пхенот шел зон.
1: Двух. Свойств зон. Пхене бет. Внеи гимель. Мы должны начать со страницы 342. Первая колонка. Со слов Изон Клибины. Страница 342, первая колонка. Изон Клибины. До этого мы учили, что в Парцуфе Саак, в котором был Решимов Кликетера от Гимельбет. И Гимельбет совершили зевук на ступень света, который вышел для Кли Хохмы. А затем очистилось также и Бет Кли Хохмы, и осталось Алев, ступень, которая вышла на Пхину Алев, тоже осталась в Кли Хохмы. И он говорит, что от Гимел Кли Кетера, который называется Захар, это уровень Пхины Захары, который вышел в Кли Хохмы, а Бета Виюта — это часть ступени Нуквы, которая спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, хотя мы учили в Парцуфе Аб, что был Зивук в Кли Хохмы, на уровень Бет для Бины, и это называется порождением, Вак, Негар. Здесь это называется, что остается в Гар. Во-первых, потому что здесь происходит от Гимел Дейт Лапшут, а там был только Бет Дейт Лапшут. И также Пхина Бета Виюта, которая спустилась вниз, поскольку в Кли Хохмы осталось Решимо Бедит Лапшут, которое было в Парцуфе Аб. Это помогает ей, чтобы удерживать Решимо Пхину Бет, и это свойство Гар. Это объяснение, которое он говорит, что Решимо, которое есть в Кли Хохмы, Решимо Бины, это в чем-то помогает? Тогда почему не помогает то же самое в Кли Бины, которая есть в Парцуфе Аб, то, что осталось от Парцуфа Гальгальты? Но если я скажу, там Бет была включена в Гимел, получается это объяснение, не больше. Там было так же. Но если разница, включается ли Бет в Гимель, это причина? Нет, это вторая причина. Я повторяю еще раз. На странице 342 строчка, которая начинается со слов о том, что его называют Вак Хохмы. Кого? Гимель Дейт Лапшут. Это из-за света, из-за Хорайм, света Хохмы, которая в рожь, которая...

Поэтому это называется ваг. Так нужно объяснять. Поэтому он говорит здесь, поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких ахураем. Что это значит? Говорит. И поэтому его порождение тоже считается ваг, как и он. Почему? Поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких хохураем, и тогда он нуждается в хохме, у него нет. Как мы учили там, в Ап, где Ари говорит, в то время, когда был, приходил свет в хохму, тогда хохма давала только свое собственное свечение бине. И все еще давала семь светов. Он объясняет, что значит только свое, что она очистилась от Гимел Дейт Лапшут до Бейт Дейт Лапшут. И был совершен зивук над Вепхин Бет, и уровень Бет был дан Бине. Только что зивук, который был совершен высшим и дает нижнему, называется ваг этой ступени. Поэтому тогда бина получила ваг этой ступени, которая называется ваг Захара. Ваг Захара. Что такое Захар? Не облачение, то есть авиют. Это называется Захар, по имени света. В отличие от этого, что там есть и никива. Что такое никива там? Свойство гар. Какое свойство гар? Гар в пхинебет. Почему он называется никива? Потому что это только решимо. Поэтому он записывает, что бет — это гар. Тогда как захар — это ваг. А что есть? Есть преимущество в нем. Есть то, чего нет в никиве, и наоборот. Поэтому он называется захар, не свет. Но пхинаваг, потому что это порождение от высшего. А решимобет, я считаю его, что это пхинагар. И называю его никива, потому что в нем нет света, как у Захара. А затем мы учили, что кли хохмы очистилось от бет до алиф. И дало алиф, что называется семь сыновей, Клибины. А теперь перейдем к нашему, к тому, что у нас, к парцуфу Сак, к парцуфе Сак. В Кликетера был Гимель Бет. А здесь я не могу сказать, что Гимель очистилась, как в парцуфе Ап, где в Кликухма Гимель очистилась и стала Бет. И у него есть две пхин Бет. Почему я не могу так сказать? Он говорит там, что и Далит, который есть в Кликетера, де Ап, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель. Почему? Потому что нет пхины Далита Виют на все, во всем уровне. Вся Виют Далия тянется от Гимель, поэтому Далит, Дейт Лапшут, не может очиститься, прежде чем очистился Гимель до Виют. И по этой причине мы обязаны сказать, что в парцуфе Сак, который является Гимель Дейт Лапшут, нет Гимель Да Виют во всей ступени. И также Гимель Дейт Лапшут не может очиститься, пока не очистится Бейт Да Виют Кликетера. Поэтому, когда мы говорим, что происходит зивук на Кликетера, на ступени Бейт, здесь была ступень Гимель Бет, точно так же, как Кликетер. И эта ступень перешла в Клихохмы, и в ней тоже различаются Захар, который приходит от Ваг, Гимель Бейт Лапшут, и Бет, которая приходит от Бет Авиют. Хотя я должен сказать, что они ступень ваг, тем не менее, здесь я говорю, что я говорю, это трудно. Что он хочет сказать, что здесь есть гар? Так пусть это будет гар. Или вопрос в том, что если там я говорю «Ваг де Захара» и «Бет де Виют» — это не кива, то здесь будет еще меньше, чем там.

0: Это мы увидим потом.
1: Что такое Бет Никеева? Это гар или вак?
0: Об этом он ничего не говорит. Как в Парцуфе вак, написано прямо вак. Уровень, который выходит, называется вак. И там он не уточняет, как здесь вак де захар, вак де никева. Там вак де захар, включение уровня света называется вак де захар. Свет, который называется захар, это свойство вак, потому что он приходит как порождение от тех, кто порождает. Тогда как здесь, я говорю, называется вак, и у нас тоже называется вак. Только бет, как бет называется бет. Он не говорит гар или вак просто так. И здесь он должен был сказать, что он говорит просто бина, но это тоже гар, как и будет кликетер. Он говорит, что это помогло ей остаться, чтобы она осталась, чтобы она не была порождением, так скажем, чтобы не стала порождением. Почему? Чтобы не было порождения. Это мне очень трудно. Почему? Почему я не говорю, что Бет Дейт Лапшут поможет Парцуфе Аб для Клибины, чтобы не остаться порождением? Почему я говорю, что там вак? Там был звук на Бета Виюта, как и здесь на Бета Виюта. И я говорю, что уровень называется вак. Почему я не скажу, что Бет Дейт Лапшут, которая осталась мне, это свойство гар, поможет ей остаться в пхене бины и не будет называться вак? Я хотел объяснить, потому что здесь бета-вьют имеет гимель дейт лапшут. Поэтому не говори, что это помогает. Если это помогает, почему так не получается там? Скажи так, поскольку здесь есть гимель бет, поэтому он помогает этим бет. Если это здесь объяснить. Но ты не можешь сказать это как дополнительный пункт. Видишь, это не помогает. Только что. То, что помогает, только сила Гимель Бет. Это он не отвечает. Не отвечает.
1: Дорогие хавери, несколько сообщений. Итак, завтра мы начинаем новый этап в нашей учебе. Мы начинаем изучать введение в науку Каббала. Я напоминаю, что тот опрос, который мы сделали по всему мировому кли, выяснилось, что большая часть товарищей предпочли бы на второй части учения 10 сферат больше изучать уроки Рава, поэтому, начиная с завтрашнего дня, на этой неделе, мы делаем новый пайлот изучения науки, введения в науку Каббала из уроков, которые Рав проводил еще на улице Райнес в 2001 году. Это будет сочетаться с трансляции, также семинарами. Там будут такие достаточно длительные фрагменты урока. Там Рав больше изучал строение высших миров. Это все на основе введения наук Каббала. А нам это не важно, мы будем получать света в любом виде. А Тес Рабаша мы не откажемся, но мы потом будем периодически включать это. Еще к Тес Рабаша мы еще будем добавлять следующее. Теперь то, что касается Конгресса десяток, да, в добрый час. Это на сайте Конгресса convention.cli.org. Мы заполнили сайт всем, там есть все. Дополнение к подробному расписанию. И там же есть учебные материалы, песни и ноты. Добавили еще первые источники, касающиеся трапез, важности тиш. Да, те, кто товарищи хотели готовить, что был тиш, 50 клипов Рава, которые были на трапезах последний год. особые такие клипы, и кульминация — это готовые лайнапы, которые помогут десяткам, которые еще не смогли сделать свои лайнапы, да, выстроить какие-то, чтобы время было более насыщенным. Есть лайнап на тему Ешиват Хаверим, величие учителей, трапезы, еще другие лайнапы. Также найдете еще и документ, пустой документ, но с четким вообще строением, как выстроить лайнап для того, кому еще все еще нужна эта помощь. Все есть на сайте. И последнее важно. На протяжении всего конгресса мы хотим как бы следить за этим исключительностью этого конгресса. Все, каждая десятка работает только с собой, с тем, что происходит с ней. Поэтому на этом конгрессе мы не перемешиваемся с другими десятками. Нет никаких общих мероприятий, ни трапез общих, ни собрания товарищей. Это не то, что мы навязываем, но цель этого как раз уточнить нашу работу именно в каждой десятке. Это и есть сердцевина конгресса. Да, в этом особенность этого конгресса. И удачи всем нам. Да поможет нам Творец. И теперь споем песню.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба-Ве-Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения — то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благое наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
1: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого. А они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которое состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих келим, наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах. То есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы. То есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить в высшее знание, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааль ха-Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже не может помочь им спасти свои келим, то есть святые келим, келим отдачи. Получается, что это знали все, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма. Но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли то, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца. И он не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец помогает ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: находим сейчас, после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торой своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца, находим, что сейчас этот человек называется по-настоящему благословенным. И согласно величине этого говорят, что благословенный прилепляется к благословенному, и тогда он может получить самое большое свечение, поскольку его свойство благословенный по-настоящему велико, как сказано выше. Однако, после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающий келим. И это называется, что он уже удостоился свойства исправления творения, то есть это свойство хесед, то есть служить Творцу, отдающими келим, приходящими свыше. И свойство Зейранпин, из которого исходит хасадим, и Зейранпин — это Захар, дающий хасадим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он получил сейчас желание отдавать. И это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. Это значит, что высшее благо приходит сверху вниз, то есть нижний, он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. И это женское свойство нуква, получающее от дающего. И оно называется свойством малхут, последней буквой гей имени Авая.
1: То есть теперь, после того, как уже есть у него сын и дочь, которые указывают на буквы «Вав» в имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд» — «Эй», «Вав» — «Эй». Где «Юд» — это «Хохма», первое «Эй» — это «Бина», и они происходят от свойства «Зеранпин», называемого «Хесед», получающий хасадим. А также малхут происходит от букв «Юд» — «Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе свойства «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнившим свое святое имя». Тогда как, если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что он еще не восполнил святое имя, и поэтому книга Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали наши мудрецы о стихе, «Вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека». Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Хей, называемое Хохма и Бина, должны светить в Вав-Хей. Это происходит благодаря работе человека, который рождает сына и дочь, то есть свойство Захар, являющиеся отдающими келим, в которых светит свет Хасадим, также продолжить в свойство Малхут, которая называется дочь, что является получающими келим, в которые светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. И это происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое «Он и имя Его едины».
0: Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, и не родил свойства сын и дочь, то есть не исправил получающий келим, в которых светит свет Хасадим, то есть Захар, мужское свойство. И даже если породил сына, который называется Захар, но еще не восполнил свою работу и не родил женское свойство Накеву, то есть получающие келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, который называется женским свойством. И это свет, который светит сверху вниз творением, ведь получающие высшее благо называются женским свойством, накива. Говорят нам, что он все еще не восполнил свою работу. Поэтому лучше бы не был создан, потому что нет у него совершенно доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вав-Кей, потому что продолжение света в свойство Вав-Кей зависит от действий нижних. И в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. И это, как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и, страшно сказать, плохие действия, касаются только Вав-Кей, которые называются свойством Зейранпин и Малхут. И сказанным следует объяснить то, что написано. Месяц, дословно обновление, этот будет для вас. И следует объяснить это в духовной работе, поскольку нет нового под солнцем. Так что это за обновление, о котором написано, что это обновление для вас? И ответ для вас. Все обновления и изменения только именно для вас, то есть у вас. Это значит, что относительно Творца написано «Я, Авая, не менялся», что означает, относительно Творца нет никаких изменений, а все множество ступеней и изменений — это только со стороны получающих. А почему у получающих есть изменения? Ведь нет изменений в духовном. Ответ в том, что поскольку невозможно получить никакой свет, а только согласно величине облачения, поэтому облачение производит изменения в свете, ибо мерой величины облачения определяется постижение света.
1: А что это за облачение, в которое облачается свет? Это облачение, отраженный свет, Орхозер. Это означает, что поскольку произошло исправление, для того чтобы не было стыда при получении блага и наслаждения, произошло сокращение и скрытие. Так что свет невидим, если человек не способен получать ради отдачи. То есть в той мере, в которой человек способен получать ради отдачи, ему раскрывается свет. Получается, что основной клей, которое может получить свет, определяется мерой того, насколько он способен действовать в отдаче Творцу и не делать ничего, кроме как ради Творца. А поскольку намерение ради отдачи противоречит природе, то эта работа идет постепенно, очень медленно. И меры преодоления, в которые человек преодолевает себя, чтобы действовать ради отдачи, определяется мера облачения и постижение им света. И, разумеется, есть много ступеней, определяемых мерой работы получающих. Однако со стороны дающего нет никаких изменений. И об этом сказано. Это обновление для вас. То есть все обновления, они для вас. То есть это есть ваша работа. Она для вас. И нужна она для нижних. И главное в работе, что требует особо больших усилий, это вера выше знания, то есть вся новизна в работе приходит благодаря вере выше знания, в то время как те люди, которые работают в вере внутри знания, у них нет обновлений. И об этом написано, что нет нового под солнцем. То есть именно под солнцем нет обновлений, но выше солнца есть обновление.
0: И следует понять, что означает солнце в духовной работе. Солнце светит днем, а день означает, как сказано, со светом встает злодей, губит бедного и неимущего. Этот стих говорит: если предмет ясен тебе как день, буквально как свет. И смысл этого в том, что если тебе ясно как день, это называется солнце. То есть знание. В то время как ночь — это сомнение. Получается, что под солнцем нет обновлений. То есть если солнце, то есть знание, выше по важности, то есть знание — это причина действий, и в этом смысле нет обновлений в работе, ибо работа не противоречит знанию, и нет новизны в работе. В то время как если человек желает работать выше солнца, то есть выше знания, тогда у него есть обновление в духовной работе. То есть каждый раз к нему приходят злодеи и задают вопрос фараона. И вопросы злодея, который называется «Кто и что?». И человек должен разъяснить их себе. Эта работа относится к вам. И эти вопросы и ответы всегда порождают обновление. И в этом смысл сказанного, что нет ничего нового под солнцем. Но выше солнца, то есть выше знания, есть обновление. И эта работа, выше знания, должна быть смирением без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя выше Малхут в свойстве выше знания. То есть человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе, и у меня нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать всеми своими силами, как если бы у меня было постижение и ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед, и нет у него никакой возможности выпасть из своего состояния, потому что он принимает на себя обязанность работать, даже когда он лежит прямо на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
1: И это, как сказано, поколение уходит и поколение приходит, а земля стоит вечно. Следует объяснить. Поколение уходит и поколение приходит в духовной работе. означает подъемы и падения. То есть человек стремится достичь знания, то есть не желает работать выше знания, а именно внутри знания. То есть человек говорит, что если тело поймет, что выгодно работать и выполнять заповеди царя, тогда оно будет готово прилагать усилия в работе. Но верить выше знания, тело на это не согласно. И оно стоит и ждет, когда же он достигнет состояния, что тело поймет это, а иначе он не способен выполняет святую работу. А иногда он, да, преодолевает эти мысли и желания, и это вызывает в нем подъемы и падения. Но если человек решает, что он хочет работать в состоянии прах, афар, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что эта работа, в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа подъем шхины из праха. То есть, хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость, и не измеряет, каков вкус, что он ощущает в работе. Но он верит, что Творец наслаждается этой работой, так как здесь нет никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать. Ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. А поэтому он верит, что такова духовная работа, и так или иначе, он рад и весел.
0: И сказанным следует объяснить, что поколение уходит и поколение приходит, означает подъемы и падения. То есть поколение уходит означает, что состояние подъема уходит от него. Поколение приходит означает, что к нему приходит другой подъем. И так это без конца. Но земля стоит вечно. То есть земля — свойство праха. Когда человек чувствует, что он распластан на земле, что нет более низкого состояния, чем то, в котором он находится там, если человек работает в свойстве земля, то есть даже в состоянии праха он согласен работать, это стоит вечно. То есть у него нет никакого падения, поскольку он уже распластан на земле, и он освещает землю.
2: Меня впечатлило в статье понятие «мальчик-девочка», где он говорит, что если человек не исправил свои получающие келим, он должен исправить отдающие келим еще. Тогда сказано, что лучше бы и не родился человек, то есть нет у него части святого имени.
0: Перейдем к уроку от 31 мая 2002 года. Мы здесь, в этой статье, слышим, что Рабаш говорит, по сути, о разделении существующем между неживым святым, то есть человеком, исполняющим Тору и заповеди, живущим обычной религиозной жизнью, и человеком, который помимо этого хочет немного продвинуться. Разница между ними в том, что у второго есть лазутчики, у второго есть сомнения, у второго есть необходимость обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему. Что он чувствует в своей жизни, что несмотря на то, что он исполняет заповеди и учится, все же жизни не достает какого-то содержания. И это потому, что точка в сердце требует наполнения. А наполнение ее может быть только, если она наполнится ощущением Творца, ощущением света. И это, по сути, то особое обращение за помощью к Творцу, что мы ощущаем это, поэтому я, собственно, вижу, что каждый находится здесь. И здесь Рав говорит о том, насколько мы должны различать эти вещи. Есть ли в нас лазутчики, которые все время не дают нам покоя, и все время как будто дают нам сомнения, где я нахожусь, для чего я нахожусь, что я ищу в жизни, почему недостаточно того, что у меня есть. Даже если я буду в Торе и заповедях, даже если я смогу исполнять, даже если я хороший еврей, есть ли нехватка еще чего-то? Здесь лазутчики — это, по сути, те самые причины, те самые келим, посредством которых человек продвигается дальше. То есть, хотя это сила отрицательная, как бы, но это в действительности посланник Творца, чтобы продвинуть человека именно к земле Израиля и к правильному входу в нее.
2: Получается, что это все знали, что человек не способен сам выйти из-под власти эгоизма, но нужно верить, что Творец может помочь. И тогда приходит к человеку сомнение. А верно ли это, что Творец может помочь ему в этом? И он говорит, что уже несколько раз просил Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы он удостоился любви Творца, и не получает никакого ответа на свою молитву. В таком случае ему тогда трудно верить, что Творец поможет ему. И как бы то ни было, после всех усилий, которые были у него, он не убегает с поля боя и удостаивается обрести желание отдавать. И тогда он видит внутри знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал.
0: То есть для чего, по сути, Творец создал этот процесс, приготовил нам его? Потому что недостаточно исполнять и недостаточно достичь того, что находится в Торе, а мы обязаны достичь некого дополнительного желания, желания слиться с ним, прилепиться к нему. Это конечная цель. И желание слиться с Творцом — эта вещь становится настоящей необходимостью после того, как человек видит, что без этого он не приходит к решению, он не приходит к наполнению. Поэтому все разочарования и вся эта проблема с лазутчиками, что каждый раз он входит в отчаяние от своих собственных сил достичь того, чего хочет, тогда постепенно формируется у него в сердце просто ощущение, готовность, знание, что без помощи Творца он не способен достичь того, что хочет. Тогда как бы как ребенок, который чего-то хочет, и в конце концов начинает понимать, что это зависит от отца, что отец поможет ему достичь того, что он хочет. Так мы постепенно приходим к необходимости обратиться к Творцу, потому что наши желания, наша природа совершенно противоположны. И никогда, если бы не эта необходимость, мы бы не захотели обратиться, поскольку злое начало человека, зло с юности его. Поэтому посредством этих разочарований мы все же приобретаем желание обратиться к нему, и тогда приходим к слиянию. То есть видим, что тогда все пути, что он приготовил нам, и лазутчики, и разочарования, и предыдущее наполнение, то есть все эти ступени были только для того, чтобы мы стали нуждаться в нем.
2: Находим сейчас, что после того, как Творец помог ему и принял его молитвы, когда он просил у Творца, чтобы он помог ему, как сказано, он откроет сердце наше Торы своей и вложит в сердце наше любовь свою и трепет свой, чтобы поступать по воле его и служить ему полным сердцем. Как он восхваляет теперь Творца за то, что он помог ему, ответив на его молитвы, и насколько он ценит меру благословений, которые получил от Творца. Находим, что сейчас человек называется по-настоящему благословенным. Согласно величине этого, говорят, благословенный прилепляется к благословенному. И тогда он может получить самое большое свечение, поскольку свойство его благословенный по-настоящему велико.
0: Согласно уподоблению по форме, мы учим, что мы сущие из ничего, желание получать, сотворенное как сущие из ничего, то есть противоположные по природе своей Творцу. И в той мере, в которой мы изменим, наоборот, наше желание получать на желание отдавать посредством намерения ради отдачи, в этой мере мы приблизимся к слиянию с ним. То есть исправление не в желании. Желание мы не можем изменять. Это наша природа. То, что мы можем сделать, это исправить, как мы используем наше желание, для чего мы его используем. Если наше использование, чтобы слиться с Творцом, уподобиться Ему, то в этой мере мы начинаем приближаться. В той мере, в которой мы приближаемся, мы наполняемся Высшим Светом, и тогда входим в совершенство и вечность. Если есть вопросы, спрашивайте по ходу.
2: Однако после того, как человек удостоился отдающих келим, человек называется родившим сына, то есть мальчика, Захар. Иными словами, он обрел отдающие келим. Называется это, что удостоился свойства исправления творения, свойства хесед, то есть служить Творцу отдающими келим, приходящими свыше свойства зарампина, с которого исходит хасадим. Зарампин — это Захар, дающий. Садим. Получается, подготовка называется отцом, потому что подготовка к чему-либо называется причиной, а следствие называется порождением. И это называется, что человек родил мальчика, то есть он сейчас получил желание отдавать, и это свойство исправления творения, с помощью которого можно получить благо и наслаждение. Получается, после того, как у него уже есть сын, который называется исправлением творения, приходит время, когда человек должен стараться также постичь цель творения, которая является его желание насладить свои создания. А значит, что высшее благо приходит сверху вниз. Нижний он получает, и это называется, что сейчас рождается свойство дочь, которая получает свет цели творения. Это женское свойство нуху, получающее отдающего. И оно называется свойство малху, последней буквы «Хей» имени Авая. То есть теперь, после того, как у него уже есть сын и дочь, которая указывает на буквы «Вав» и имени Авая, так как имя Авая — это буквы «Юд», «Хей», «Вав», «Хей», где «Юд» — это хохма, первое «Хей» — это бина, и они происходят из свойства зарампи, называемого хесед, получающий хасадим. А также малхут происходит от буквы «Юд-Хей», когда она получает хохму, которая называется «дочь». Поэтому, если человек удостаивается родить благодаря своей работе, свойство «сын» и «дочь», такой человек называется «восполнивший святое имя». Тогда как если он не родил в своей работе сына и дочь, как сказано выше, получается, что еще не восполнил святое имя, и поэтому Зоар говорит, лучше бы он не был сотворен, ибо человек создан в мире, чтобы совершить исправление и восполнить святое имя. Как сказали мудрецы о стихе, вот рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. Творец поклялся, что имя его не будет совершенным, и престол его не будет совершенным, пока не будет стерто имя Амалека. Следует объяснить, как сказано выше, что имя Юд-Эй, называемое Хохмай-Бина, должно светить в Афей. Это происходит благодаря работе, которой рождает сына и дочь. То есть свойство Захар, являющееся отдающими келим,
1: в которой светит свет Хасадим, а также продолжить в свойства Малхут, называемые дочь, что является получающими келим, в которой светит свет Хохма. И тогда человек, благодаря своей работе, восполняет святое имя, называемое Юд-Хей-Вав-Хей. Происходит посредством стирания Амалека, то есть через то, что мы занимаемся Торой и заповедями для того, чтобы восполнить святое имя. И тогда раскроется совершенство, называемое Он и имя Его едины. Получается, тот, кто не восполнил святое имя, как сказано выше, что не родил свойства сына и дочь, то есть не исправил получающий келим, в который светит свет Хасадим, то есть свойство Захара, мужское свойство. И даже если он породил сына, который называется Захарма, но еще не восполнил свою работу и не родил Накиву, женское свойство, то есть получающий келим, чтобы вошли в святость, в которых светит свет Хохма, женское свойство. И это свет, который светит сверху вниз, творением. Ведь получающие высшее благо называются женским свойством, Накива. Говорят нам, что он еще не восполнил свою работу, поэтому лучше бы он не был создан, потому что нет у него совершенной доли в святом имени. И это, как сказано выше, потому что не продолжил Вавхей, потому что продолжение света в свойстве Хасадим зависит от действий нижних, и в этом смысл сказанного, что это сотворил Всесильный, чтобы делать. То есть нижние должны привлечь свет силой своих хороших действий. Как сказал Ари, все действия нижних, как хорошие действия, так и плохие действия, которые касаются Вавхей, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе.
0: То есть мы можем подготовить только наши келим. Благо находится в Юд-Кей имени Авая, в Хохме и Бине. Кетер — это... Может быть, я начерчу. У нас есть кетер, или свойство шорыш, корень, или замысел творения. Насладить свои творения. Свои. Оттуда нисходит свет. А потом у нас есть свойства хохма и бина. Хохма и бина — это подготавливающий свет. А здесь вся система, которая выводит всю программу, высший свет. А нижние — это зеранпин и малхут. То есть это наши действия. Добрые дела. И в мире, в которой Зейранпин и Малхут будут соответствовать Хохме и Бине, это пара, что они будут соответствовать Хохме и Бине, Хохме и Бина называются Аба и Има, а Зейранпин и Малхут называются Зон, дети Харвы Нуква, мужское и женское начало. В той мере, в которой нижние будут соответствовать высшим, в этой мере они наполнятся благом, которое здесь, без ограничения, и тогда достигнут цели творения.

0: Зейранпин, в конце концов, должен прийти к тому, чтобы быть подобным Хохме, а Бина должна быть подобна Абавыиму, как написано, в будущем Ма станет Аб, а Бон станет Саг. Есть такое условие в Каббале. Что такое исправление? При каких условиях приходят к исправлению, к конечному исправлению?
1: Какая здесь связь Амалека и Израиля?
0: Мы учили с вами, что все дело в том, что мы находимся в общем в нашем процессе, когда Творец сотворил бесконечность через пять миров, Ак и Абия, опускает нас в этот мир, чтобы мы своими собственными силами вернулись, по сути, к той же ступени, что называется бесконечность, Эйнсов. Это называется первое состояние, Алиф. Это называется второе состояние, состояние Бет. В общем, все это дело. А возвращение в бесконечность называется третьим состоянием Гимн. Так он обозначает это в предисловии книги Зоар. Разница в чем она? Бесконечность. Здесь мы находимся в замысле творения, насладить его творение в полной мере. Свет и клей вместе в состоянии, которое не меняется. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, состояние вечное, состояние совершенное. Только мы находимся здесь, на ступени Авиюды Шорош, что ощущают от него, скажем, как зародыш в утробе матери, то есть ощущают свет нефеш, нефеша. И чтобы действительно постичь, что это значит, что мы находимся вместе с Творцом в слиянии, мы должны пройти построение кли, чтобы это желание, оно было как будто мы порождаем его со своей стороны. Хиссарона нам не хватает. А чтобы создать этот хиссарон, мы должны спуститься в состояние, которое противоположно бесконечности, и в самих себе, самим, подняться обратно в бесконечность уже с нашим хиссароном, в нашем желании. То, что называется подъемом ман. Посредством молитвы и добрых дел. Посредством Торы и заповедей поднимают душу до бесконечности. Теперь, что называется Амалек и все эти свойства? Тогда, чтобы делать эту работу, нам нужно, чтобы у нас были две противоположные силы. Это называется двумя ангелами, которые приводят человека к субботе, от кануна субботы к субботе.

0: Good morning, brothers and sisters.
1: Доброе утро, сестры и братья. На нашей подготовке мы хотим передать вам посыл любви. Мы подготовили себя десятки Голландии, Германии на совместной подготовке. Как вы знаете, Германия и Голландия — это близкие страны друг друга, у них есть общие границы, и также и группы близки друг друга. Уже 20 лет мы соединены, вместе учимся, мы приезжаем друг к другу во время вечеров объединения, на конгрессах. Мы делаем вместе распространение, вместе учимся. Мы очень соединены и в такой особой связи. Когда мы готовили эту подготовку, мы ощутили любовь между нами, связь между нами, насколько крепка любовь между нами, насколько крепка наше окружение, когда эти две десятки работают вместе. Единственное, что мы хотим сделать, это взять вот эту любовь наших десяток, и мы хотим поделиться с вами тем, что у нас такая прекрасная группа, и очень особенное ощущение мы чувствуем, мы раскрыли это в нашей подготовке, и мы хотим укрепить, усилить эту любовь, чтобы мы пришли к следующей ступени нашей связи.
2: Отрывок из первоисточника номер один. По поводу любви к товарищам. Человек обязан проявлять любовь к товарищам, которая есть у него в сердце, так как этим он пробуждает сердца товарищей навстречу друг другу. Чтобы они тоже чувствовали, что каждый из них работает над товарищеской любовью. Выгода от этого состоит в том, что тем самым человек получает больше сил, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в других.
1: Активный семинар. Как нам использовать силу мирового кли, чтобы усилить любовь десятки? Еще раз. Активный семинар. Как нам использовать силу мирового кли, чтобы усилить любовь десятки? Активный семинар.
2: Чтобы даже перед конгрессом каждая десятка так собралась, а с другой стороны, все центры десяток — это такая мощь, чтобы чувствовать всех вместе, включиться в действие. И сейчас на уроке. Сейчас это больше вопрос, больше просьба, чтобы нам свыше помогли почувствовать, что мы вместе.
1: Мне кажется, так же, как в нашей десятке, каждый должен отменить себя, уменьшить себя и получить силу от своих товарищей. Также и мы, как десятка, должна уменьшить себя по отношению к десяткам мирового кли, получить от них силу.
2: Да, на самом деле, я все время думаю о том, что, собственно, конгресс отличается от просто прогулки, когда мы выходим. Тут есть процесс, в который включено все мировое кли, все десятки, и это дает добавочный толчок. И вообще ощущение наше должно быть, что мы обслуживающая часть общего кли. Мы берем их и сроны даем свои. Это как бы с точки зрения нашей работы должно быть всегда в мысли.
1: Да, конечно, мы как часть этого общего тела чувствуем, мы хотим еще больше почувствовать в своей душе, насколько вся наша работа, которую мы делаем, все наши усилия, они призваны для того, чтобы укрепить все наши десятки в мире.
2: Да, мы вся группа Бне Барух — это единое целое, есть прочие листы между десятками, и каждая десятка дает силу всему мировому кли. В конечном счете, успех всех — это успех каждого.
1: Мировое кли — это раскрытие Творца в этом мире.
3: Зуха Ахараймот, «Siehe, wie gut und wie angenehm».
2: Зор для всех, Ахараймот. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят убить друг друга. А потом они возвращаются к братской любви. Творец говорит о них: «Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе». Еще и указывает на соединение с ними шхины. И мало того, Творец слушает их речи, наслаждаясь и радуясь им.
3: Silent workshop. Let us ask to attain the next degree of love between us.
4: Семинар в молчании. Попросим обрести следующую ступень любви между нами в десятке. Еще раз. Попросим обрести следующую ступень любви между нами в десятке. Семинар в молчании.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок записи от 30 января 2002 года, который основан на статье Рабаша «И толкались дети в утробе ее», первый том, 87-я страница в трудах Рабаша. Сейчас прочитаем эту статью в десятках. Есть у нас для этого 18 минут, пожалуйста. «И толкались дети в утробе ее». «И толкались вейтруцицу, дети в утробе ее». И объясняет Раши, говоря, наши мудрецы возводили это слово, «Итруцицу», к слову, «рица», «бег», «быстрое движение», когда она, то есть Ривка, проходила мимо врат Торы и Шема и Эвера. Яков делал резкое движение и порывался выйти. Когда же она проходила мимо врат и дала поклонство, буквально чуждой работы, Исав порывался выйти. Конец цитаты. А мой отец и учитель сказал, что таков порядок работы, ибо начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает работать на пути истины. Когда он проходит мимо врат Торы, свойство Якова в человеке пробуждается и желает идти путем Торы. Когда же он проходит мимо врат идолопоклонства, свойство Исава в человеке пробуждается и хочет выйти. И следует объяснить его слова так, что человек от природы включает в себя получающий келим, называемое эгоистической любовью, и это слой начала. А также он включает в себя точку в сердце, которая является его добрым началом. И когда он входит в работу по отдаче, это состояние называется ибур, от слова гнев, эвра. Это почему? Поэтому у него есть подъемы и падения, и у него нет стабильности, и он находится под воздействием окружения, и у него нет сил преодолеть это.
1: Поэтому, когда он переходит в окружение, которое занимается чуждой нам работой, то есть эгоистической любовью, свойство эгоистической любви в нем пробуждается, пытаясь выйти из скрытия наружу и получить власть над телом. И тогда у него нет сил делать что-либо, кроме того, что касается его получателя. А когда он переходит в окружение, занимающееся действиями по отдаче, тогда свойство Якова в нем пробуждается, желая выйти из скрытия наружу. И тогда действия по отдаче управляют телом. То есть тогда, если он смотрит назад и видит, как до того состояния, в котором он находится теперь, он был так сильно погружен в эгоистическую любовь, он не в состоянии понять, как возможно, чтобы человек был настолько низок и получал удовлетворение от таких низких вещей. Ведь не подобает взрослому человеку строить дом среди низких и презренных мыслей и желаний, ибо он оскорблен теми желаниями и мыслями, среди которых он поставил свой дом. Однако потом, когда он проходит мимо врат идолопоклонства, чуждой работы, то есть когда он попадает в окружение и занимается любовью к себе, он снова пробуждает Эйсава в себе, и тот порывается выйти. И так по кругу. И это продолжается у занимающегося духовной работой день за днем. А у того, кто работает с большей интенсивностью, эти состояния могут сменяться каждый час. Его состояния изменяются.
0: И сказала она, если так, зачем же я молилась и пошла на попросить Творца, и объяснил Раши, и пошла на вопросить Лидрош, в дом учения, Бет-Мидраш, Шема, попросить Творца, чтобы сказал ей, что будет с ней в конце. И каков же был ответ? Писание говорит так, «И сказал ей Творец, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». И объяснил Раши, «И народ народа сильнее будет, не будут они равными по величию». Когда один возвышается, другой падает. И также он говорит, «Я наполнюсь от его опустошения. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима». И чтобы понять этот ответ, данный Творцом, как сказано, «И сказал ей Творец», нужно объяснить, что говорится, что эти две силы обязаны существовать. Как известно, главное в свойстве творения — это получающее кли, и это называется свойством Исава. Однако потом появляется вторая сила, называемая свойством Иакова, и это желание отдавать. И каждый из них хочет править самостоятельно. Это та борьба, которая существует между Исавом и Иаковом. И это то, что объясняет Раши. Когда один из них возвышается, другой падает. Цор наполняется лишь от разрушения Иерусалима. То есть ей было сказано, что нужно ясно знать, властвует ли желание получать, или же властвует желание отдавать. А оба вместе они не могут существовать. Поэтому следует решить раз и навсегда, что не стоит пребывать в постыдных и низких мыслях и желаниях.
1: И тогда, когда он видит, что ему не по силам одолеть свое желание получать, это называется, что он видит, что он ничтожество и ноль, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя он уже пришел к осознанию, что желание получать вредно, и тем не менее он не может одолеть его. И потому именно тогда он видит, что нуждается в милости небес, ибо без его помощи невозможно выйти из-под власти желания получать. И потому сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает человека каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Это происходит именно, если он начал работу и сделал все, что в его возможностях сделать. Тогда он не должен верить, что только Творец может помочь ему. Ведь он теперь видит, что нет никакого способа и совета, которым он бы не воспользовался, но ему ничего не помогло. И только Творец помог ему. И лишь тогда он может понять, что только Творец помогает. В таком случае, в чем же разница между ним и его товарищем? И как он помог ему, так же он может помочь и другим. И поэтому неуместно возноситься над другими, ибо это не его сила. Тогда как те, кто еще не начал работать в святой работе, смысл которой лишь отдавать и не получать, не видят, что только Творец помог им, а они говорят, «Сила и крепость руки моей добыли мне это богатство». И, разумеется, им есть чем гордиться, перед остальными людьми, которые не работают так, как они.
0: И тогда получается, что нет такой большой дистанции между добром и злом, поскольку и добро его тоже строится на основе эгоистической любви. И хотя он и занимается Торой и заповедями, тем не менее, тогда борьба между Яковом и Исавом незаметна. И, разумеется, он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец спас его от желания получать, и чтобы сжалился над ним, чтобы дал ему кли желание отдавать. Ведь он не видит, что по своей природе... Ведь он видит, что по своей природе он не способен работать ради отдающей. И это вызвано тем, что он вообще не думает, что нужно работать в Торе и заповедях, чтобы удостоиться слияния с Творцом, ибо понятие отдачи совершенно не интересует его. Поэтому нельзя говорить, что один возвышается, а другой падает. Но когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается состояние «и толкались», и «троцецу». А потом человек должен сделать то, что в его силах. А затем он приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь сам себе, а потом он видит, что у него нет никакого совета. Иного, кроме как в том, что он нуждается в милости небес. И тогда исполнится высказывание наших мудрецов, пришедшему очиститься, помогают. Сказано, и старший будет служить младшему. И следует понять, что это должно... Что это? На что это указывает нам? И нужно объяснить, что еще недостаточно того, что он уже удостоился того, что доброе начало пришло к власти, а у злого начала нет никакой силы сопротивляться этому. И это называется, что он может быть работником Творца только своим добрым началом. Однако нужно прийти к ступени совершенства, как сказали наши мудрецы, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, двумя началами Твоими, чтобы и злое начало тоже использовалось в служении Творцу». Это можно объяснить только если сначала мы узнаем, а что же такое злое начало.
1: Ведь следует знать, что главное зло в нас есть желание получать, от которого у нас исходят все плохие явления, то есть дурные мысли и желания. А желание отдавать несет нам все хорошие явления, то есть добрые мысли и желания в нас. Поэтому, когда доброе начало господствует в человеке, то есть желание отдавать, тогда и свыше нам тоже дается высшее благо. То есть, благодаря этому свыше приходит изобилие милости хасадим. Однако следует знать, что это лишь исправление творения. То есть, чтобы у нас было подобие по форме, следует направлять все ради небес.